Образ гуса-революционера преподавали в чехословацких школах на уроках истории. Поэтому для школьников в советское время посещение этого домика было обязательным. По всему городу были развешаны плакаты «Гусинец – город революционных традиций». Поэтому посещаемость этого домика в советское время была намного выше, чем сегодня. Но если раньше десятки тысяч людей, которые ежегодно приезжали сюда, приезжали по принуждению, то сегодня несколько тысяч человек, которые приходят на это место, приходят из-за личного интереса. Давайте и мы зайдем внутрь.

0: Пять раз горел дом Гуса, но именно эта комната оставалась нетронутой. Традиционно принято считать, что именно здесь родился Ян Гус. Конечно, мебель, которую вы видите, современная, но она соответствует тому времени, в котором жил Ян Гус. А вот пол, действительно древний пол, он относится к 16 веку. Не только день, но даже год рождения Гуса точно неизвестны. Одни считают, что он родился в 1369 году, другие считают, что в 1371. На стене шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. Порой последователи так обожествляли реформатора, что срезали со шкафчика щепки и использовали как средство против зубной боли.
1: Парадоксально, что некоторые сторонники человека, выступавшего против суеверий, сами были подвержены предрассудкам.

Сколько великих личностей посетили эту маленькую темную комнатку. Государственные деятели, поэты, писатели, музыканты. Среди них был и знаменитый чешский композитор Антонин Дворжик. В 1883 году он заканчивал гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Работа остановилась, и Дворжик никак не мог закончить свое произведение. Тогда он приехал сюда и здесь получил вдохновение. Нередко великие вещи рождаются из малого и незначительного.

К дому Гуса примыкает небольшой дворик. Родители Гуса были простыми крестьянами. Предположительно, отца звали Михаил. Имя матери неизвестно. Вообще, Гус не является семейной фамилией. Мальчика звали Ян из Гусинца. Школьные товарищи сократили имя и называли его просто Ян Гус. Может быть, они так его дразнили, потому что с чешского «гус» означает просто «гусь». Так школьное прозвище вошло в историю. Хотя имя матери Гуса неизвестно, известно, что она была очень набожной женщиной. В хрониках сказано, что она 7 раз падала на колени и 7 раз просила Господа, чтобы он даровал ее сыну счастье. Исполнил ли Господь просьбу матери? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под счастьем. Если за счастье считать тихую, безмятежную жизнь, то Гус такого не получил. Но если счастье – это исполнение своего призвания на земле, если счастье – это не идти на компромисс со своей совестью, а быть всегда в гармонии с Творцом, то Гус был счастливым человеком. В своих трудах Гус редко вспоминал о детстве. Лишь изредка он писал о своей матери, которую любил и вопрос которой запомнил на всю жизнь. «Чем, сын мой, должен юноша руководствоваться своей жизнью?» – спрашивала его мать. «Не словом ли Божьим?» Вся жизнь Гуса стала ответом на этот вопрос. Всегда и во всем следовать Священному Писанию. Следовать до последнего дня.

Как же выглядел чешский реформатор? Одни изображают его худощавым и высоким. Другие, наоборот, считали, что он был невысокого роста и полный. Сегодня многие ученые, исследуя источники, пришли к выводу,

Существует легенда, которую жители этих мест передают из поколения в поколение. Якобы гусь родился не в своем доме в Гусинце, там он только вырос. А родился он в маленькой деревне, которая называется Крутусин. Эта деревня находится между старинной крепостью и Гусинцем. Однажды мать гуса возвращалась из крепости к себе домой. И, проходя Крутусин, она и произвела на свет своего сына. Не знаю, правда эта история или вымысел, но в характере гуса было что-то от крепости. Он никогда не сдавался и до конца сражался за то, во что верил. Когда гусь подрос, он стал учиться в школе, которая находилась в городе Прахотец. Прахотец находится в часе ходьбы от Гусинца. В сравнении с родной деревней, Прахотец казался гусу настоящим городским центром. Там производили изделия из серебра и стекла, там была дорога на Прагу, и самое главное, там находился христианский собор. Рядом с дорогой, идущей из Гусинца в Прахотец, находится скала, которая так и называется – скала гуса. Сюда мальчик приходил, чтобы читать и размышлять. По преданию, он часто прикладывал свою голову к скале, и от головы даже на скале остался отпечаток. Поэтому каждый желающий может сравнить сегодня, у кого голова больше, у него или у гуса. Существует легенда, которая роднит жизни двух реформаторов – Мартина Лютера и Яна Гуса. Обоим Бог говорил во время бури. Однажды мальчик Ян возвращался из школы домой. По дороге его застигла сильная буря. Испугавшись, он стал прятаться и нашел укрытие под скалой, который приходил часто, чтобы размышлять. Внезапно молния ударила рядом с ним, и можжевеливый куст загорелся. Через некоторое время мать стала искать сына, и она нашла его укрывшимся под скалой. «Почему ты не идешь домой?» – спросила мать. И тогда сын показал на горящий куст и сказал: «Так и я в огне покину этот мир». Эти слова оказались пророческими. Закончив школу и освоив грамматику, риторику, диалектику, а в старших классах астрономию и арифметику, 18-летний юноша из Гусинца решил продолжить образование и поступить в университет. Поэтому он отправился в Прагу. В Прагу он пошел вместе с матерью, которая очень хотела помочь сыну получить образование. По простоте она взяла в подарок университетскому начальству большой мягкий калач и живого гуся. Но коварный гусь сбежал по дороге.

Талантливый юноша, страстно стремившийся к знаниям, был принят на факультет свободных искусств. Пражский университет находится в самом центре старого города. Это главный университет Чехии и один из старейших вузов Европы. Среди знаменитых выпускников и преподавателей университета, помимо Яна Гуса, были изобретатель Никола Тесла, писатель Франц Кафка, поэт Рильке, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Официальное название этого университета – Карлов, или по-латыни – Университетас Каролина. Почему же университет называется Карлов? Дело в том, что он был основан в середине 14 века императором Карлом IV. К моменту, когда Ян Гус начал в нем обучение, университету было 40 лет.

Не только университет, но многое здесь связано с именем императора Карла IV. Над городом словно возвышается Пражская крепость, или, как ее называют здесь, Пражский град. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это самый большой замок в мире. Раньше здесь была резиденция чешских королей и некоторых императоров Священной Римской империи. Сейчас здесь находится резиденция президента Чехии. Хотя Пражский град начали строить в IX веке, Карл IV многое перестроил здесь в готическом стиле. При Карле IV Прага была столицей Священной Римской империи. Это был золотой век в истории Чехии. Пражский грош являлся самой надежной монетой в Европе. Этот красивейший мост через реку Вултаву также называется Карлов, поскольку именно император заложил камень в его основание. По нему часто ходил юноша из Гусинца, обдумывая то, что он изучал в университете.

Во время обучения юноша жил очень бедно. У него даже не было посуды, и он ел гороховую похлебку ложкой, которую делал из хлебного мякиша. Ян пишет, что он так голодал, что после того, как съедал похлебку, съедал и ложку. После нескольких голодных студенческих лет в 1393 году Гус получил степень бакалавра, а в 1396 – магистра. В одном из своих писем ученику Гус советует тому не прельщаться роскошью. При этом он со стыдом вспоминает, как гордился своим пышным магистерским одеянием. Гус признавался, что, будучи студентом, не уклонялся ни от чего, участвуя и во всем важном, и во всем легкомысленном. Окружающим было видно стремление Яна к познанию, поэтому после получения степени магистра его пригласили в университет на должность преподавателя. В 1401 году он был избран деканом факультета свободных искусств, а начиная с 1402 года его дважды избирали ректором университета. По тогдашним правилам, ректора избирали на одно полугодие. Гус был исключительной личностью не только с точки зрения религии, но и с позиции науки. Он был одним из самых образованных людей своего времени. Ян написал много научных работ по лингвистике. Хорошо известен его труд, который называется «Чешская орфография». Именно он добился передачи каждого звука речи отдельной буквой. Гус не переводил Библию на чешский язык, поскольку перевод уже существовал, но он исправил его, сделав более доступным для понимания простым народом. То, что Лютер сделал для немецкого языка, сделано Гусом для чешского. Он переработал чешскую грамматику и правописание. Его сочинения освободили литературную чешскую речь от условностей и сблизили ее с народным языком. Читать тексты стало легче, что способствовало распространению грамотности.

югу от центра Праги находится еще одна древняя крепость – Вышеград. Она была воздвигнута в X веке. До правления Карла IV она была резиденцией чешских королей наравне с Пражским градом. Когда Гус был студентом, он услышал в Вышеграде проповедника. Талантливый оратор красочно описывал милости, которые римский папа дарует верным чадам церкви. Эта проповедь произвела на юношу такое сильное впечатление, что он отдал последние 4 гроша, чтобы купить индульгенцию. После этого ему пришлось сидеть на хлебе и воде. Позже он осуждал свою глупость. «Когда я был молод духом и умом, — писал Гус, — я был суеверен. Но познав Писание, я понял свое прежнее безумие». Со временем религиозные взгляды Гуса стали меняться. Произошло это под влиянием книг английского мыслителя и богослова Джона Уиклифа, а также некоторых чешских авторов.

0: Сочинения Уиклифа были распространены в Праге, поскольку между Карловым университетом и Оксфордом были живые отношения. Еще до начала своей проповеднической деятельности Ян собственноручно переписывал некоторые трактаты Уиклифа, делая на полях свои заметки.
1: «Книги Уиклифа открыли мне глаза», — сказал однажды Ян.

0: характере Гуса сочетались два удивительных качества. С одной стороны, он твердо держался того, что считал истинным. Его смело можно назвать бескомпромиссным человеком.
1: «Дорогой христианин, — писал реформатор, — держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой смерти».
0: Ян не просто учил об этом, он показал верность правде до смерти на примере своей собственной жизни. Но в то же время он не был упертым фанатиком, он был открыт для нового, обладал гибким мышлением, поэтому его взгляды постоянно развивались. Если он понимал, что мнение другого более аргументировано, то не боялся признать свою ошибку.
1: «Каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, которое обличит мой взгляд в заблуждении, и я узнаю, что такое мнение правдивое, я с радостью покину свое нынешнее заблуждение».
0: Существует немало людей, для которых доказать свою правоту намного важнее, чем понять, действительно ли они правы. Глупец не тот, кто чего-то не знает. Все мы чего-то не знаем. Глупец не желает учиться. Так важно уметь признавать, что правым может быть не только я, но и кто-то другой. У Гуса такое качество было.

ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И если вы удивляетесь, что Бог собирается приобрести из истории, почему Он допускает порочность и несправедливость и страдания так долго, ответом будет: Бог собирается приобрести себе народ. Это Божья окончательная цель в настоящем веке. Теперь мы обратимся к третьей теме положения основания, и название это будет «Через покаяние к вере». И я хочу сказать прямо в начале: не существует другого пути к вере, кроме как через покаяние. Любой другой путь, который претендует на то, что он доставит вас туда, — это обольщение. Истинная вера невозможна без покаяния. Позвольте мне теперь вернуться назад и коротко вам напомнить о том, что мы уже прошли вместе. Прежде всего, основание христианской веры, личное основание — это Иисус Христос. И каждый, кто хочет быть истинным христианином, должен строить свою жизнь на этом основании. И я предложил вам, что личная встреча Иисуса и Петра, когда Петр провозгласил: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого», это образец того, чему необходимо произойти в жизни каждого из нас своим собственным личным образом. И я сказал, что существует четыре составляющих этого разговора. Номер один — это встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, никакого священника, никакого третьего лица между ними. Второе — откровение, данное Духом Божьим о вечной личности Иисуса. Не как сына плотника, но как сына Божьего. Третье — Петр принял и признал это откровение. Он не отказался от него, он принял его. И четвертое, он сделал публичное исповедание своей веры. И эти четыре момента, я верю, которые должны быть в основании каждой по-настоящему успешной христианской жизни. Встреча, откровение, признание и исповедание. И затем мы рассматривали один очень важный практический вопрос. Положив основание, как вы должны строить на нем? Из притчи о благоразумном и безрассудном строителе, которую рассказал

Иисус. Мы увидели, что строительство на фундаменте, прежде всего, состоит из признания Библии, как написанного Слова Божьего, и Иисуса, как живого Слова, и слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Итак, строительство на основании — это слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Затем мы рассматривали авторитет и силу Слова Божьего. И я указал, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Итак, авторитет любой книги зависит от автора. И авторитет Библии зависит от автора. И автором является Дух Святой, Дух Божий, Сам Бог. Итак, у Библии авторитет Божий. И потом я указал, что у нас есть слово в двух формах. Написанное слово и личное слово. Иисус — Слово Божье, ставшее плотью. И я связал это с вашим личным отношением к Библии. И я сказал, и скажу это снова, вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. Вы подчиняетесь Богу не больше, чем вы подчиняетесь Его Слову. Если вы хотите узнать, какое место Бог имеет в вашей жизни, узнайте, какое место имеет Библия, потому что они одно. Библия является написанным словом, и Иисус — личным словом. Через написанное слово, личное слово приходит в нашу жизнь. Теперь я хочу продолжить сегодняшнюю тему, обсуждая доктринальное основание. Мы смотрели на личное основание, которое есть Иисус Христос. Но Новый Завет открывает, что есть еще доктринальное основание. Это откровение, которое ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но это очень ясное утверждение. В послании к евреям, главе 6, стихах с 1 по 3. Мы посмотрим это место сейчас. Послание евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Там говорится, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или зрелости, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Здесь есть две мысли, которые вам нужно связать. Прежде всего, необходимо положить основание. Если вы никогда не клали основание, вы никогда не сможете построить. Но когда вы по-настоящему заложили основание, тогда не занимайтесь перекладыванием его, но переходите к строительству здания. И это две взаимосвязанные мысли. Но вы видите, в Евреям, главе 6, стихе 1, там говорится об определенном основании. И это доктринальное основание христианской веры. И в него входят 6 положений, которые я снова перечислю. Номер 1. Обращение или покаяние от мертвых дел. Номер 2. Вера в Бога. Номер 3. Учение о крещениях. Номер 4. Возложение рук. Номер 5 — воскресение мертвых, и номер 6 — вечный суд. И если вы проследите этот список, вы увидите, что он берет нас с самого начального пункта христианской веры до окончательного завершения ее в вечности. И очень важно видеть, что христианская вера не кончается со временем. Она не заканчивается с этой жизнью или с этим миром. Она берет нас за пределы этого мира, за пределы времени, в вечность. И я боюсь, что очень многие христиане сегодня едва ли имеют какое-либо представление о вечности. Они поступают и думают так, как будто бы все, что имеет какое-либо значение, собирается случиться только в этом времени. И фактически Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на свете. Если у вас нет видения, которое берет вас за пределы этого настоящего времени в вечность, тогда ваше состояние достойно сожаления. И вы будете страдать от очень многих разочарований, потому что время — это не есть исполнение. Исполнение наступает в вечности. И поэтому эти 6 догматов берут нас из начальной точки, которая есть покаяние, прямо к воскресению и суду.
Сейчас я хочу начать говорить о первом доктринальном положении. Это покаяние или обращение от мертвых дел. Но прежде

У вас должен быть план. И вам нужно получить разрешение от властей. И они должны одобрить ваш план. И затем они придут и будут инспектировать этап за этапом ваше строительство. И первое, что они по-настоящему будут проверять, это фундамент. Потому что они знают, что если фундамент будет ненадежен, то и вся постройка будет ненадежной. И если ваш фундамент не прочен, они не разрешат вам продолжать строительство. И Бог имеет дело с вами и со мной точно таким же образом. Он говорит: «Я должен проверить твое основание. И если оно не положено в соответствии с моими требованиями, я не дам тебе разрешения продолжать». Ты можешь просто продолжать вечно на этой элементарной ступени христианской веры, никогда не взрослея, никогда не достигая совершенства, никогда не достигая наполнения, потому что ты не положил правильное основание. Итак, вы видите, как абсолютно необходимо, чтобы мы овладели этими шестью положениями, которые являются основанием христианской веры. И мы будем рассматривать сейчас первое — обращение, покаяние. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство современных переводчиков говорят: «дела и поступки, ведущие к смерти». Я не верю, что это правильно. Я верю, что мертвые дела — это все то, что сделано без веры в Бога. Все, что не сделано в вере в Бога — это мертвое дело. Единственное, что приносит жизнь в нашу деятельность, это вера. И вы, возможно, были прилежным прихожанином, вы, возможно, давали деньги бедным, вы, может быть, произносили молитвы. Но если это не было сделано в вере, это все были мертвые дела. Вам нужно обратиться от всего, что не было сделано в вере. Только сама вера дает жизнь тому, во что мы верим и тому, что мы делаем. Это вовсе не обязательно значит, что вы жили грешной жизнью, но вы просто не были живы к Богу, потому что вера не пришла в ваше сердце и не принесла свет Божий. Теперь очень важно, чтобы мы поняли, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Я очень часто видел, как проповедники ищут того, чтобы привести людей в эмоциональное отношение и затем призвать их к вере во Христа. И очень-очень часто это приводит к разочарованию, потому что эмоции иссякают, и они остаются ни с чем. Поэтому помните всегда, покаяние, как оно определяется в Библии, это не эмоция, это решение. Оно не вырастает из эмоций, оно вырастает из воли. Если мы можем достичь воли людей и повернуть их волю, мы увидим постоянное обращение. Многие из так называемых обращений в церкви сегодня являются непостоянными, потому что они никогда по-настоящему не изменяли волю человека. У них было эмоциональное переживание, они были возбуждены. Может быть, они прекрасно себя чувствовали несколько недель или месяцев, или даже лет. Но в конце у них нет того, что требуется для того, чтобы продолжать этот путь, потому что их воля была не затронута. Вы знаете, что Библия написана на двух языках. Новый Завет на греческом и Ветхий Завет на еврейском. И каждый из этих языков имеет особенное слово, означающее покаяние. Но только если мы соединим оба языка, мы получим полное значение этого слова. Греческое слово в светских языках всегда переводится как «изменить свой разум», «изменить образ мышления». Итак, прежде всего, покаяние — это изменение вашего сознания о том образе жизни, который вы вели. Я жил, чтобы угождать себе, чтобы делать свои собственные дела, но с этого момента я буду жить так, чтобы быть угодным Иисусу, моему Спасителю. Это решение. Как я уже сказал раньше, это не эмоция. Вы можете покаяться без всяких очевидных эмоций, но вы не можете покаяться без изменения своей воли. Затем еврейское слово. И это так типично для еврейского народа, потому что это очень приземленные, естественные люди. Они хотят знать, как это будет выглядеть. Еврейское слово, означающее «покаяться», означает буквально «повернуться в противоположном направлении». Вы шли в одну сторону, в неправильном направлении, с вашей спиной повернутой к Богу.

Богом. Теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов. Ваше лицо повернуто к Богу, и вы говорите: «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Итак, вы складываете оба эти значения вместе и получаете полную картину того, что такое покаяние. И вера приходит только после покаяния. И все послание Библии состоит из следующего: «Покайтесь и веруйте». Существует множество людей, и некоторые из них присутствуют здесь сегодня, которые борются за веру. И истина состоит в том, что вы не боретесь за веру. Вы просто никогда не принимали условия покаяния. Вы видите, что это первое из шести основополагающих положений. И если у вас нет этого камня на своем месте в основании, ваше здание всегда будет шатким. На протяжении многих лет я служил сотням людей, сотням христиан, которые приходили ко мне со своими личными проблемами. И на основании большого опыта я пришел к следующему заключению. По меньшей мере 50% проблем, называющих себя христианами или настоящих христиан, являются следствием одного факта. Они никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не изменили свой разум. Они никогда по-настоящему не принимали решения. Они никогда по-настоящему не отдавались под господство Иисуса в своей жизни. Они по-прежнему думают о решениях с этой точки зрения. Если я сделаю это, то что это мне даст? А если я сделаю то что мне с этого будет? Когда вы покаялись, то вы так не думаете. Вы думаете: если я сделаю это, прославит ли это Иисуса? Если я сделаю то, прославит ли то Иисуса? И поэтому у нас есть множество людей, я думаю, что особенно молодых людей, но не только их, у которых двоятся мысли. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У него нет твердого основания. Он не может построить прочного здания. И поэтому я попрошу вас, сидя на своих местах прямо сейчас, тихонько поразмышлять несколько секунд и спросить самих себя: было ли в моей жизни настоящее истинное покаяние? Или по-прежнему мои мысли двоятся? В понедельник моя цель — угодить Иисусу. Во вторник моя цель — угодить самому себе. Видите, у вас есть слова и для того мира, и для этого на самом деле. Вам лучше было бы уйти в мир, жить для себя, потому что вы двоякомыслящий человек, вы разделенная личность. Теперь нам нужно продолжать говорить о природе покаяния. Есть одна притча, рассказанная Иисусом, которая является наиболее живой и совершенной иллюстрацией истинного покаяния. Это притча, которая нам известна как притча о блудном сыне. Кто-то сказал однажды, что ее нужно было бы назвать притчей о любящем отце. Вы помните этот рассказ в главе 15 Евангелия от Луки? Большинство из вас, конечно, знают ее. Второй сын в богатой семье решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас, и с ним он ушел в далекую страну и промотал его. Он много грешил, и затем, когда он истратил все свое наследство, настал голод. Единственная работа, которую он смог получить, была кормить свиней. И вам нужно помнить, что он был евреем. И поэтому для него кормить свиней — это была самая низкая точка его падения. Без всякого неуважения к людям, разводящим свиней. Мы ничего не говорим против них. Но так случилось, что для еврейского народа свинья — это животное, стоящее вне. И вот он в лохмотьях кормит свиней, голодный, желающий наполнить свой желудок крошками, которые едят эти свиньи. И вот что затем произошло. Стих 17 главы 15 Евангелия от Луки. «Придя же в себя, сказал: это точка, к которой вам нужно прийти. Вам нужно прийти в себя. Это то, что я называю моментом истины. Вам нужно увидеть себя самих, какие вы есть на самом деле. Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог». Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Итак, вы видите два элемента, потому что дальше Писание продолжает, что он встал и пошел к отцу. Он принял решение, и он обратился.
Это покаяние. Принять решение и осуществить его. Пойти назад, к Отцу, которого вы оскорбили, к Богу, который любит вас, говоря, «Я превратил свою жизнь в сплошной беспорядок. Я не могу уже управлять своей собственной жизнью. Я нуждаюсь в тебе. Примешь ли ты меня назад?» Чудесное в этом то, что сын планировал сказать отцу, «Прими меня в число своих наемников». Но когда он подходил к дому, он обнаружил, что его отец высматривал его. Я думаю, это так прекрасно. Это то, каков Бог. Когда мы начинаем обращаться, он высматривает нас и ожидает нас. Отец увидел его, когда тот был еще очень далеко, и выбежал, чтобы встретить его. Это то, как делает Бог. Это то, как мы нужны ему. И он целовал его, и он никогда не позволил ему сказать последние слова «Прими меня в число наемников своих». Он сказал, «Принесите лучшую одежду, оденьте ему кольцо на палец и сандалии на его ноги, и заколите откормленного теленка». Вот результат истинного покаяния. Покаяние стоит того, чтобы быть так принятым Богом. Вот иллюстрация. Просто подумайте об этом на минуту. Он пришел в себя, он сказал, «Я превратил свою жизнь в ужас. Я потратил все, что отец мне дал, но я приму решение. Я обращусь. Пойду обратно к своему отцу и скажу, «Прости». И он встал и пошел. Подумайте об этом. Это истинное покаяние. Покаяние в действии. Также может быть лжепокаяние, которое на английском языке мы называем сожалением. Иуда переживал это. Это описывается в Евангелии от Матфея, 27 главе, стихи с 3 и далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Иуда сожалел, но он не изменился. На самом деле, я верю, что он перешел ту границу, где он мог измениться. И для меня это мрачная мысль. Люди в этой жизни могут перейти рубеж, за которым не смогут измениться. Я думаю, что самый важный момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог начинает иметь с вами дело по поводу покаяния. И если вы пожмете плечами и скажете, «Ну, мне это неинтересно, может быть, попозже», нет никакой гарантии, что Бог снова будет иметь с вами дело. Наиболее критический момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог говорит, «Покайся, я хочу вернуть тебя, я люблю тебя, ты нужен мне». Я рассматривал то, что я видел в людских жизнях и в Библии, и я пришел к заключению, что есть одна вещь, которая по-настоящему вызывает гнев Божий, и это презрение к Его благодати. Он бесплатно предлагает нам свою благодать, но если мы презираем ее, это вызывает Его гнев. Существовал один человек, который отверг благодать Божию. Знаете, как его зовут? Исав. И он описан в послании к евреям, 12 главе. Я хочу на минуту взглянуть на этот стих, потому что есть много Исава в людях, подобных вам и мне. И мы должны быть осторожными, чтобы этот Исав не принимал решений за нас. И вот что говорится в 12 главе послания к евреям, начиная с 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте это, что без святости никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства».
И у нас нет никакой записи или чего-то еще, что Исав когда-либо совершал любодеяние. Но его отношение к Богу в Божьих глазах было таким же плохим, как любодеяние. В чем состояло его отношение? За одну маленькую тарелку супа он продал свое первородство. Он обладал правом первородства, как первенец семьи, и все наследство могло отойти к нему. Но просто потому, что он был голоден, и он унюхал запах вкусного супа, который приготовил его брат Иаков. И эта картина очень жива для меня, потому что я жил среди арабов некоторое время. И они готовят абсолютно то же самое, что приготовил Иаков — суп из чечевицы. По-арабски они называют его «шурабатедес», и он обладает самым вкусным запахом. Он распространяется по всему дому. Я могу представить Исава, возвращающегося со своей охоты, уставшим и голодным. И вот он чувствует своим носом этот вкусный запах, и Иаков говорит: «Послушай, ты продаешь мне свое первородство, а я даю тебе поесть». И я предполагаю, что, как Исав подумал себе, что хорошего мне от первородства сейчас, когда я голоден? Я сейчас просто возьму, что мне предлагают. И написано, что Исав презрел первородство. И он вызвал сильнейший гнев Божий. И затем позднее, через пророка Малахию, Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это очень печальная мысль. Если вы намеренно отвергаете благодать Божию и наследство, которое Он предлагает вам во Христе Иисусе, и вы отвращаетесь к какому-нибудь дешевому временному удовольствию этого мира, вы вызываете очень сильный гнев Божий. Затем там сказано, продолжая эту историю: «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвергнут, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Греческий оригинал ясно показывает, он не искал покаяния, он искал благословения, но он был отвергнут, потому что он не смог покаяться. И я верю очень сильно, что в этой жизни человек может пройти мимо покаяния и не быть способным вернуться. И я настаиваю, это очень и очень серьезная мысль. Слишком мало говорится сегодня во многих собраниях и многих деноминациях о необходимости покаяния. Но без истинного покаяния не может быть истинной веры. У вас всегда будут шаткие то вверх, то вниз переживания. Сегодня вы верите, а завтра нет. Потому что вы не заложили первый камень в основании, который есть покаяние. Решение воли повернуться спиной к угождению самому себе и своему собственному пути, и повернуться обратно к Богу и сказать: «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Это покаяние. Есть некоторые среди вас сегодня, которые никогда по-настоящему не покаялись. И я хочу предложить, что это является источником многих ваших проблем. Ваших то вверх, то вниз переживаний. Вы прекрасно себя чувствуете сегодня. У вас прекрасное собрание в церкви, и вы думаете, что это все чудесно. Но на следующее утро случается что-то еще, и вы снова внизу. Вы никогда по-настоящему не закладывали первый камень основания. Все, что у вас есть, это шаткое сооружение, которое однажды рухнет. Теперь я хочу сделать ударение на том, что покаяние должно предшествовать вере. Не бывает истинной веры без покаяния. И это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. В Евангелии от Матфея, главе 3, мы читаем о служении Иоанна Крестителя, который был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии, для Иисуса. И в чем была его проповедь? Одним словом, покайтесь. Другими словами, покаяние было необходимым условием для прихода Мессии. Покаяние приготовило путь для прихода Мессии. Пока Божий народ Израиль не прошел через этот опыт покаяния, они не были готовы для встречи Мессии. В Евангелии от Матфея, главе 3, в стихах с 1 по 3 говорится:
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот,

котором сказал пророк Исаия, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Как он приготовил путь Господу? Призывом Божьего народа к покаянию. И покаяние — это единственный путь, который мы можем приготовить для того, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И затем, когда Иоанн закончил свою проповедь, Иисус Сам, в исполнение пророческих слов Иоанна, пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. И сказано в Евангелии от Марка, главе 1, стихах 14-15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Вы не можете по-настоящему верить, пока прежде вы не покаялись. Первое слово повеления, которое когда-либо сходило из уст Иисуса, это было «не веруйте», но «покайтесь». Я помню, как я однажды был на собрании в Юго-Восточной Азии, где один проповедник проповедовал об исцелении. И он говорил очень красноречиво о Божьем плане и воле исцелять. И он процитировал некоторые из обетований об исцелении, но он не сказал ни единого слова о покаянии. И затем он пригласил людей вперед. У многих из них было идолопоклонническое прошлое, и у них не было никакого представления о том, что им нужно было сделать, чтобы принять то, что предлагает Бог. Я это знаю, потому что я участвовал в служении этим людям. Руф и я вместе. И это было таким уроком для меня. Со всеми своими благими намерениями и своим убедительным языком он полностью запутал этих людей, потому что он дал им впечатление, что они могут прийти к Богу без покаяния. Он ни разу не упомянул слово «покаяние». Я говорю это не для того, чтобы критиковать проповедника. Я говорю это, потому что я выучил этот урок. И я боюсь, что есть множество людей, во многих цитирующих Евангелие церквях, евангельских служениях, которые запутаны, потому что все, что им говорили, это о том, что Бог сделает для них. Но им никогда не говорили о том, что Бог требует от них. Первое, что Он требует, это покайся. Измени свой разум. Обратись. Повернись на 180 градусов и повернись лицом к Богу и скажи, «Боже, что мне делать? Я сделаю это». Это и есть покаяние. Теперь, если мы посмотрим на конец служения Иисуса, Его послание никогда не менялось. В Евангелии от Луки, главе 24, после Своего воскресения, Иисус дает наставление Своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-47. И помните, что это после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы заметили последовательность? Покаяние и затем прощение грехов. Но никакого прощения без покаяния. И это проповедь, которая должна была начаться в Иерусалиме. И должна быть проповедана всем народам. Покаяние, затем прощение Его именем. И затем, когда возникла церковь на глазах у всех в день Пятидесятницы, когда было великое излияние Духа Святого, и великое множество евреев было собрано вместе, которые хотели знать, что происходит. И Петр взял и проповедовал эту знаменитую проповедь, написанную во второй главе книги Деяний. И затем в конце, когда они были обличены, они спросили у Петра, «Что нам делать?» Это первый раз, когда церковь как таковую грешники спросили, что нам делать. Позвольте мне прочитать это. Деяния, 2 глава, стих 37. Услышав это, то есть проповедь Петра, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?

Я хочу сказать вам, что если вы когда-либо приходили к моменту, когда вы искренне хотели знать, что хочет Бог, что бы вы делали, и вы хотели это делать, Бог никогда не оставит вас, в каком бы то ни было сомнении, относительно того, чего Он от вас хочет. Его трудность не в том, чтобы сказать вам. Его трудность в том, чтобы привести вас в то место, где вы хотите знать и делать это. И как скоро эти люди под настоящим обличением в грехах сказали апостолам, что нам делать, мужи-братья? И Петр, как представитель Бога и Церкви, дал им ясный, точный, практический ответ. Затем Петр сказал им, покайтесь. Что идет первым? Покаяние, правильно. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И это трехступенчатое обетование. Номер один — покайтесь. Номер два — креститесь в воде. Номер три — примите Духа Святого. И я не верю, что Божья программа изменилась. Я верю, что это точно то, чего Бог хочет от грешников сегодня. Я верю, что это послание, которое должна провозглашать Церковь. Покайтесь, креститесь в воде и примите дар Духа Святого. И в местах, где проповедуется это послание, случается точно то же самое, что случилось в день Пятидесятницы. Люди каются, они крестятся, и они получают Духа Святого. Я много раз видел, как это происходило. Много раз, когда они выходили из воды после крещения, они были наполнены Духом Святым. Почему же мы должны разбавлять водой эту проповедь? У нас нет власти делать этого. Единственная власть, которая у нас есть, это провозглашать послание Нового Завета. Покайтесь, креститесь в воде, примите Духа Святого. Когда мы даем послание, Бог дает ответ. Бог не изменился, и это послание не изменилось. Но во многих случаях эта церковь изменилась. И позвольте мне сказать что-то, что, возможно, шокирует вас. Но я не могу найти в книге Деяний и далее какого-либо человека, который претендовал бы на спасение от Иисуса без крещения в воде. Поищите, может быть, вы найдете. Потому что Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Какое право вы или я имеем умалчивать слова и креститься? Спасение — это веровать и креститься. И когда вы сделали это, вы кандидат на получение Духа Святого. И это послание Церкви, и оно никогда не менялось. И затем мы посмотрим на служение Павла, великого апостола язычников. И мы увидим, как это записано в книге Деяний. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и идолопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жить.

деяния. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и идолопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жителям.

И он закончил тем, что проповедовал житья. И он так же тщателен и умел в суде, как и в спасении. И если вы не встречаете его как спасителя, вы встретите его как судью. И опять, это так часто отсутствует во многих проповедях. Люди говорят о Спасителе, но они никогда не говорят о Судье. Фактически, в своей проповеди Афинянам Павел ни разу не упомянул слово «Спаситель». Основное его слово было «Судья». И я скажу вам, что люди будут вести абсолютно другую жизнь, если они не будут знать о том, что им предстоит предстать на суд Иисуса. И существует так много беззаботности и разгильдяйства в современном христианстве, потому что мы не осознали тот факт, что Иисус не только Спаситель, но Он также и Судья. Бог назначил день, в который Он будет судить мир в праведности. В чем состоит предмет суда? Это праведность. Как мы жили, что за люди мы были. Это не вопрос деноминации или национальности, или социального положения. Есть только одно дело на суде — это праведность. И в первом послании Иоанна он говорит, «Всякая неправда есть грех». Это подобно тому, как если бы вы хотели узнать, что такое кривая. Я не специалист в геометрии, но я просто покажу вам прямую линию и скажу, что все, что отклоняется от этой линии, является кривым. Это может отклоняться на 1 градус или на 90, но это все равно будет кривым. И всякая неправда есть грех. Все, что не является праведным, греховно. Третьего не существует. Я так часто наблюдал во многих верующих сегодня. У них есть что-то типа третьей категории. Это неправедно, но это и не греховно. В такой категории не существует Божье мышление. Все, что неправедно, является греховным. И затем мы посмотрим на 20 главу книги Деяний, на описание Павлом его служения в Эфесе, где он достиг наиболее великих результатов во всем своем служении. И он разговаривает теперь с пресвитерами церкви в Эфесе, потому что он собирается уже уезжать, и он говорит, что они уже не увидят его в этом мире. И там описывается его послание любви и беспокойство за этих людей. И он говорит в стихах 20 и 21 о своем служении в Эфесе. «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто думал об этой фразе. Таким образом, как будто он говорит, «Я ничего не утаивал». Это подразумевает, что, возможно, был какой-то мотив не проповедовать всю истину, потому что это может стоить вам вашего социального положения. Если вы служитель деноминации, это может стоить вам вашего положения в деноминации. Если вы популярная фигура в обществе, это может стоить вам вашей популярности. Итак, Павел говорит, что я обдумал это все, и я решил, что ничто не будет влиять на меня в вопросе проповеди всей истины. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Мне нравится то, что его проповедь не изменялась. Была ли она при большом скоплении народа или на домашних собраниях? Это была одна и та же проповедь. Что это была за проповедь? Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Что идет сначала? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. Боже, я виноват. Я был грешником. Я жил своей собственной жизнью. Затем вера в Иисуса. «Иисус, я верю, что Ты занял мое место. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои грехи». Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последователен. Я думаю, что это то, в чем Церковь должна покаяться, что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали людей,
давали ему живое представление о том, что значит быть истинным христианином. Вы не можете стать истинным христианином без покаяния. Не существует веры без покаяния. Библия говорит, что всем людям повсюду нужно покаяться. Вы можете спросить, почему всем людям повсюду? Позвольте

Позвольте мне дать вам ответ из пророка Исаии. Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийство или были идолопоклонниками, или украли что-то. И, может быть, даже никогда мы и не солгали, но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь — это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши деноминационные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа. Но мы все пошли своим собственным путем. И затем там говорится: «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое совратиться на свой собственный путь? Это грех, это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит: «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа, мы не можем покаяться. Это видно так ясно из 79-го псалма. Псалом 79. Та же самая фраза повторяется 3 раза в этом псалме. В версии перевода, которую я читаю, в стихе 4 говорится: «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано «восстанови нас», еврейский оригинал говорит «поверни нас обратно». Другими словами, дай нам покаяться. И это звучит там 3 раза, в стихе 4. «Боже, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 8. «Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20. «Господи Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя. Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Иеремии», глава 5, стих 21. «Плач Иеремии» — это книга скорби Иеремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Иеремии», 5 глава, 21 стих. И в этом переводе говорится «поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни, и немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил, и мой кружок посещало 4 или 5 моих сослуживцев. Это было в пустыне, в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал: «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил, почему? Он ответил: «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен».
Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах, и он был самым несчастным человеком,

которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему. Я помог его жене, она была спасена. Я не знаю, какой был его конец, но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать: «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему принять спасение. Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему. Кто знает, как он закончил. Библия говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха. Служение Иисуса. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе? Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Есть только две альтернативы: покайся или погибнешь. Это слова самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние — это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры, и затем мы продолжим на следующем собрании. В послании к Римлянам 10 главе 17 стихе, которое я цитировал вам раньше, говорится: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника — Божьего Слова. У нее есть только один фокус — Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском: «У меня есть великая вера в моего врача», или «У меня есть вера в политическую партию», или «У меня есть вера в определенное лекарство или диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». Итак, есть взаимоотношение между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера — это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера — это сущность. Вера — это то, что реально в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера — это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В Новом Завете вера — это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера — это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению.

Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе, Павел говорит об обоях, и он использует очень интересную картину. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции. Вера — это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда — это шлем. Что защищает шлем? Голову, правильно. Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего. Потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом вечно. Если это ваша надежда, вы можете быть в депрессии, вы можете быть подавлены, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда. Надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе послания к евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава послания к евреям, великая глава веры. В 3 стихе 11 главы говорится, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, в сферу невидимого. И во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе Павел говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только, когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят, когда я вижу, я поверю. Нет, это неправда, потому что когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите. Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят, «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и иврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины. Это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера — это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмена» и греческого «пистис». Оба эти слова прежде всего означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал своим ученикам, «Но вы пребыли со мной в напастях моих». Это вера, это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем это. Послание евреям, 3 глава, стих 1 говорит, «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Помните, это важно. Иисус является первосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш первосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем послание к евреям, 4 главе, 14 стихе говорится, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия,

будем твердо держаться исповедания нашего. В Евреям 10 главе 21 стихе говорится: «И имея великого священника над Домом Божиим», стих 23, «будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится неуклонно. Почему? Почему говорится «будем твердо держаться исповедания нашего»? Причина в том, что есть множество сил, которые будут противостоять этому. Большое давление встанет против нас. Множество того, что будет пытаться подавить нас и подорвать нашу веру. И это сражение решимости, это сражение терпения. В заключение, я должен сказать вам неохотно, вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержавшая испытания. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными? Вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. И знаете какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех – это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Mm-hmm. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Угу. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех – это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нету возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться, и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех.
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
0: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да. Внутренне он может не меняться.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
1: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
0: То есть такой комплекс себе несет.
1: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. Mm. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
0: Или начали бегать, допустим.
1: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
0: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
1: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие? Ну, допустим, человек завидует, да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью. Есть ли вот в этом проблема?
1: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. Похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. Гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая. Но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном, на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
0: как бы не дать
1: не надо ослабевать, да, нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
0: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
1: Да, да? Если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон, пришел к нему сатана и говорит, давай так я сделаю, я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы

0: это осуждалось обществом. У нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов. То есть сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
1: Колоссальное.
0: Колоссальное просто.
1: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
0: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
1: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя, казалось бы, что грех тайный, но он, в конце концов, вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
0: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
1: Да, да, совершенно
0: верно. Из которого крайне тяжело выбраться.
1: Да.
0: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
1: Да, я хотел добавить, что чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
0: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да, что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
1: Да.
0: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
1: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек

0: Человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? Хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы, и получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Но вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способна к тому, чтобы серьезно заняться собою, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго, желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

0: Ticket.
1: Из ГБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How are you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo. I want you to put your hands together with me.

0: right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Marilyn McCoo, поприветствуйте. Но это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передач я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанному нам Господом, Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, детские чудеса. Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами. Домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, Леон. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладега присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуни и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это и делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее? Все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс? Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене хотят и не прикрыт. Но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа», и это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто, но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку.
1: All right, God bless you.

0: Lord loves you as well.
1: Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

Кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Однажды к мастеру пришел молодой человек и сказал: «Я пришел к тебе, потому что чувствую,

0: чувствую себя таким жалким, никчемным, так что мне и жить не хочется. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа, идиот. По-разному. Прошу тебя, мастер, помоги мне. Мастер мельком взглянул на юношу и торопливо ответил: «Извини, но я сейчас занят, никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело». И, немного подумав, добавил: «Но если ты согласишься помочь мне в моем деле, я с удовольствием помогу тебе в твоем». «Ну, с удовольствием, мастер», – пробормотал тот с горечью, отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Что ж, хорошо», – сказал мастер, снял со своего мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. «Вот, возьми и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать вот это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять побольше. Ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Поехал на рыночную площадь. Когда приехал, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар, но стоило услышать о золотой монете, как они все стали смеяться ему в лицо. Другие просто отворачивались, и только один пожилой торговец любезно объяснил, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо. За такое кольцо могут дать, ну, разве медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился. Ведь он помнил наказ мастера: ни в коем случае нельзя не опускать цену ниже золотой монеты. И, обойдя весь рынок и предложив кольцо, ну, доброй сотне людей, юноша вернулся обратно. Сильно удрученный своей неудачей, он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения», – с грустью сказал юноша. «Ну, в лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую. А столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес очень важные слова, сынок», – отозвался мастер. «Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность. Ну а кто может это сделать лучше, чем ювелир? Так вот, сейчас скачи к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил: не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, как бы между делом, наконец обратился к юноше: «Передай мастеру, сейчас не могу дать больше 58 золотых монет, но если он даст мне время, куплю за 77, учитывая срочность сделки».
1: 77 монет!
0: Юноша с радостью засмеялся, поблагодарил ювелира во весь опор, помчался назад. Выслушав оживленный рассказ молодого человека, мастер сказал: «Знай, сынок, ты и есть вот это самое кольцо, драгоценное и неповторимое, и оценить тебя может только истинный эксперт. Ну так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что сделает первый встречный?» Мне понравилась эта притча. Очень понравилась. В ней выражена некая такая вот важная мысль. Многие люди себя абсолютно не ценят по достоинству. Но есть такие, например, которые о себе высокого мнения. Я отношусь к первым. Всегда немного завидовал тем, кто мыслит о себе по достоинству. И возникает вопрос: – но что же мешает, простите, поменять взгляды на жизнь? Не знаю, что. Обычно, как правило, какие-то обстоятельства, говорящие о том, кто ты есть на самом деле. Не получается многое. Ну, не знаю, может, родился не в богатой семье, не смог получить высшее образование и так дальше. Не получается заработать много денег, не выходит. Но хочу сказать, что в этом вопросе есть крайности, как у первого, так и у второго. Ну, согласитесь, заниженная самооценка – это проблема. Она несет в себе последствия. Да, но и завышенная самооценка тоже не решение проблем, а скорее их приобретение, так как это тоже проблема, несущая последствия и требующая решений. Многие с этими вопросами обращаются к психологам. Но где найти такого специалиста, который оценит, научит, наставит, изменит жизнь, поменяет характер, наделит статусом? Трудно, если не обратиться ко Христу. Мне приходилось видеть, как выглядит настоящий алмаз. Ну, тот алмаз, который недавно извлекли на приисках из земли. Вы знаете, в нем нет ничего такого, что вызывало бы восхищение. Скажу больше, ну так, ну камень как камень, и ничего особенного. Ну, конечно, он такой полупрозрачный, по виду похожий на осколок стекла от разбитой бутылки. Ну, уверен, пройдете вы мимо кучи таких камней, пройдете и, скорее всего, не обратите никакого внимания. Но мне приходилось пересекаться с мастером-ювелиром, который умел придать алмазу форму огранки. Он умел довести до блеска этот камень путем шлифования или каких-то своих штучек, которые знает только он. И вот в руках мастера этот алмаз превращается в бриллиант. Я как-то в музее видел царскую корону, украшенную бриллиантами. И там она почему-то помещена была в темный угол. На нее светили электрическими лампочками всего несколько спотов. Да, Господи, но как сияла эта корона в блеске вот этих электрических лампочек. На разные тона, красные, синие, зеленые, все цвета радуги разбросаны были по стене, возле которой стояла эта корона. Как же она сияла! Я не знаю, почему ее поместили в темный угол. Интересно было бы, как она засияет, эта корона, если бы ее поместить на солнечный свет. Но там, в музее, она стояла в темном углу. Так и человек. Так и человек. Если посмотрит на себя в свете истин Господних, он не увидит ничего хорошего. И даже тот, у кого завышенная самооценка, увидев свои грехи, поникнет духом. Тут нужен мастер, который знает истинные ценности и может по достоинству оценить. Потому что на самом деле ценность каждого из нас очень велика. И если мы, и если вы, дорогие, не видите в себе ничего хорошего, это первый шаг на пути к совершенству. Вы – алмаз. Пока алмаз не выглядит как-то сияющим, он выглядит невзрачно. Но что, если обратиться к мастеру, который отшлифует, придаст форму огранки, отполирует и сделает все так, что однажды этот алмаз станет бриллиантом высочайшей цены? Кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Сегодня я приглашаю вас к этому мастеру, мастеру людей. Это Иисус Христос. Интересно в этом свете проповедь Иисуса Христа, которую называют Нагорной. Она записана в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы, и начинается с описания того сияния славного, которое ценно в глазах Бога, истинного мастера душ людских и истинного мастера и ценителя людей. Итак, заповеди блаженства. Евангелие от Матфея, 5 глава. Давайте прочитаем их. Увидев народ, он взошел на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие

за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот такие вот странные, интересные слова. Нагорный, ну, я не знаю, почему эта проповедь названа Нагорной, скорее всего, потому что для того, чтобы проповедовать людям истинное, Господь взошел на гору. Спорит, о какой горе идет речь, но, скорее всего, о Масличной, или, как по-другому ее называют, Елеонской горе. Может быть и так, но я думаю, что, согласитесь, это не важно, где проповедовал Христос. Скорее всего, важно, что. Что говорил Христос? И вот то, что Он говорит, в данный момент называют заповедями блаженства. Хотя, я думаю, скорее всего, это не столько заповеди, а некоторая характеристика ценностей, которые ценны в глазах Господа. Наверное, хорошо бы знать аудиторию, которой Иисус все это говорит. И здесь применяется слово «народ», по-гречески «охлос», то есть «толпа». Есть слово «лаос» – это народ в смысле «этнос», «нация», «национальность». Но нет, здесь же просто толпа. Было ли какое-то мнение в Иудее о толпе? Давайте прочитаем об этом мнении в Евангелии от Иоанна в 7 главе. Очень коротко и ясно написано. «Но этот народ невежда в законе, проклят он». Вот этот народ Иисус учит самому главному. Если смотреть на суть сказанного Иисусом Христом, то его слова несут определенную глубину. Вот в этом слове «народ», «толпа» есть нечто интересное. Ну что именно? А то, что вот именно этим людям нужны слова учителя. И еще мы прочитали о том, что приступили к нему его ученики, 12 апостолов. Интересно получается. Невеждам в законе хочется учиться и узнать что-то главное. Алмаз нуждается в отделке мастера. Кажется, что камень ничего не стоит, но ведь настоящий-то мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Интересно, что тех, кто считает себя учеными и специалистами высшего разряда в законе, среди интересующихся истиной мы не видим. Ну, они считают себя знатоками, в чьих-то советах не нуждаются. Ну, или в советах Иисуса Христа, в частности, не нуждаются. Ну, что ж, ну, тут каждому дано себе самим выбирать учителей, хотя я думаю, что найти истинного мастера-ценителя очень важно. Почему? Ну, потому что можно быть о себе высокого мнения, но ведь на самом же деле останешься при этом тем, кто ты есть на самом деле. Выбор верный, он очень-очень важен, иначе в грош оценит. И вот к этому народу, который пришел внимать словам небесного учителя, адресованы очень даже весомые высказывания. Но только посмотрите. В 5 главе Евангелия от Матфея здесь написано: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». У людей, названных толпой, появилась возможность стать светом миру. Свет мира и соль земли. А сильно сказано. Мастер видит в этих людях потенциальный блеск. Только нужно отшлифовать, огранить. Кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом.
Что же такому особенному учит Иисус?

Иисус Христос. Собственно, добрым делам. Да так и написано. Пусть будут видеть ваши добрые дела и прославлять Отца Небесного. Но не просто о добрых делах говорит Иисус Христос. Возвеличив закон Божий и подняв на должную высоту Священное Писание, Иисус как бы вносит некоторые коррективы в практику жизни по заповедям Господним. Такое ощущение, будто бы наставники духовные, наставники народа, чего-то не договаривают этим людям. Ну, что ж, не все мастера компетентны. На рынке кольцо стоимостью 70 золотых монет оценили лишь в одну серебряную. Иисус делает какие-то дополнения, а это значит, что эти люди Иисусу важны. В 5 главе Евангелия от Матфея он пишет: «Говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Иисус толпе, невеждам в законе, что-то говорит о том, о чем не досказали учителя закона. Вернее, не недосказали, а ну, недоучили или недопоняли, судя по словам Христа, о чем он говорит. И причем вот это влияет на их вечную участь. И мы заметили, что среди слушающих Христа этих учителей нет. А значит, они считают, что в наставлениях не нуждаются. Итак, Иисус дополняет знание о праведной жизни чем-то таким, что, как метафорично высказался Иисус Христос, делает соль соленой, жизнь праведной и счастливой, а свечу горящей. Иисус вносит некоторые изменения, небольшие, но в корне все меняющие. Иисус из бочки меда удаляет ложку дегтя. Он помещает на торт ту маленькую изюминку, которая придает неповторимый вкус. Он вносит поправку, которая меняет в целом саму суть. Я слышал мнение о том, что якобы Иисус Христос, делает более строгими принципы ветхозаветных поучений. Знаете, я с этим не соглашусь, нет. Но смотрите, что он ответил тем, кто спрашивал, можно ли разводиться с женой или нет. Ну, в Евангелии от Марка из 10 главы есть написанный такой текст. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего, мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вы видите, Иисус не поднимает планку выше, чем требовалось раньше. Он поднимает ее на ту высоту, какая была задумана Богом в самом начале, на ту высоту, которую Господь определил с самого начала и какую со временем учителя закона понизили в силу того, что сами по себе грешны, собственно, как и все, и я, и вы. И при этом они навязали людям какие-то правила и постановления с истиной, не имеющие ничего общего. Жизнь людей усложнилась, но в их жизни, тем не менее, не хватало чего-то такого, о чем сейчас Иисус ведет речь. Для Иисуса важно не соблюдение каких-то правил, а приобретенные у Бога качества характера. Так у Христа убийца не тот, кто лишил жизни человека, вернее, не только тот, кто лишил жизни человека, а тот, кто просто гневается. Вот он гневается, он еще не успел кого-то убить, а он уже убийца. И при этом добрые, никаким грехом не нарушенные отношения с ближним важнее жертвоприношения в храме. Прелюбодей у него не только тот, кто переспал с чужой женщиной, извините, а тот, кто лишь смотрит с вожделением. Иисус говорит о важности исполнения обещаний и при этом предостерегает от клятвы. Он говорит о непротивлении злу,
чтобы стремление отомстить или какой-нибудь страх или что-то подобное не перекрыли любовь. Он говорит о том, что любить нужно не только взаимно, но и тех, кто тебя ненавидит, и даже врагов. Развод, кроме вины прелюбодеяния, недопустим. Очень подробно сказано о важности не выпячивать свою добродетель и набожность на показ, стяжая славу и внимание людей. И если хочешь быть прощенным сам, прощай других. Иисус говорит о важности видеть в людях не злое, а доброе, и о том, что всегда нужно учитывать то, что Бог заботится о каждом из нас, и этим нельзя пренебрегать. Он учит молиться и вверять себя Божьей опеке, которую никак нельзя заменить приобретением денег. Да и служение людям не может быть заменено служением деньгам. И ценить стоит истинное сокровище. А если верить словам Христа, то это истинное сокровище не на земле, а на небесах. И этот факт говорит об истинном стремлении верующего человека. И Иисус говорит о стремлении не осуждать, а понимать и миловать, помня о том, что сам-то грешник, и я, и вы, мы все грешники. И если хочется нам, чтобы с нами поступали по-человечески, так надо поступать и со всеми. И Иисус Христос говорит о необходимости приобретения мудрости, различать пророков тех, которые от Бога, и иных, чьих мнений придерживаться не стоит. А значит, Иисус поддерживает стремление человека к Богу и к истинам Его. Господь учит жить не тем, что считают истиной, а тем, что истина на самом деле и является Господней волей. Вот как-то так. А значит, приобретение знаний о воле Господней приоритетно. Ну, конечно, я перечислил в двух словах то, чему посвящены 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. И, конечно же, все эти наставления Иисуса Христа нуждаются в тщательном исследовании и понимании. И это стоит того, потому что, ну, Иисус сказал, что так войдете в Царство Небесное. А мне очень хочется туда войти. Иисус ценит вот это в своих учениках. Те, кто стремятся к этим ценностям, названы солью земли. Господи, как было бы хорошо, если бы весь наш мир был таковым. Но это не популярные ценности в нашем мире. Здесь деньги ценятся выше, чем люди. Здесь ценится власть и сила, где часто своя воля преподносится силой циничной наглости и вызывающим поведением, а вовсе не стремлением сотворить мир ценой какого-то ущерба себе. Здесь более стремятся к приобретению благ и денег даже путем обмана, разбоя, ну, нежели к приобретению правды и истины, вот той самой истины, какая есть на самом деле. Но ее же на хлеб не намажешь и в бензобак не зальешь. А значит, ну, типа того, зачем она нужна, как многие думают. Многие, но не Господь. Человек с ценностями, которые проповедует Иисус Христос, конечно же, в большинстве случаев будет белой вороной. А если он несет в себе все это во имя Христа, то его могут и гнать, и притеснять. И примеров тому очень много. Верующие во Христа не выносят в себе желание приобретать деньги любым путем и ценят людей больше, чем материальные средства. Хотя, может, и имеет такой человек счет в банке. Но все равно он же имеет внутри себя дух нищего человека. И поймите сами, куда же направит этот человек свои средства? Ну, конечно же, на благотворительность. Те, кто названы солью земли, в результате того, что его не принимает общество этого мира, среди обмана и притеснений и непонимания, он будет переживать не лучшие дни своей жизни. И тем не менее Иисус говорит: «Вы блаженны».
Интересно, а что означает слово «блаженный»? Ну, обычно говорят «счастливый». Но по нашему человеческому представлению, вот как я это вижу, счастливыми, ну, никак их не назвать. Ну, во-первых, эти люди нищие. Во-вторых, они плачут. В-третьих, они кроткие и всей правды в данный момент не знающие, хотя и ее ищущие. Все говорит о том, что этими людьми можно понукать. Для сильных мира сего такие люди часто находка. Ими можно пользоваться в своих интересах, они слишком просты. А что говорить о чистоте сердца? Честный простачок, ищущий правды. Какая находка для разного рода мошенников. И при этом всем их еще изгоняют из общества людей, исповедующих общепринятые взгляды или общепринятую религию. Ну как вам счастье? Я, например, когда вот это все перечислил, я понял сразу, почему Иисус Христос наставлял быть не просто простыми, как голуби, но еще и мудрыми, как змеи. Эти люди, ставшие такими в результате стремления к Богу, в Божьей защите очень нуждаются. Они нуждаются в Божьем руководстве и в опеке. А надо сказать, что, коли так произошло, что в стремлении к истине христиане такими стали, я уверен, что Господь их хранит и помогает им. Да, они плачут. Да, нищие. Да, их гонят и так далее. Но с ними Господь. С ними Господь Бог, и у них завидное будущее. Причем не просто будущее, а вечное будущее. Вечное блаженство. Блаженные. Вот оно, это слово. Заметили? Блаженные. Они имеют благо духовное, которых не имеют прочие люди, к Богу не стремящиеся, хотя они не нищие. Они веселые, радующиеся в данный момент. И никто их из своего общества не изгоняет. Скорее всего, они в этом обществе имеют полный авторитет и почитание. Блаженные могут плакать в данный момент, но это будет не всегда. Потому что придет время, когда они помилованы будут, насытятся, утешатся, наследуют землю, и причем не просто землю, а Царство Небесное. И, наконец, самое главное, они Бога узрят. Вот эти, хотя иногда плачущие люди, я уверен, глубоко, долго плакать они не будут. У них есть надежда и есть Бог, дающий уверенность в будущем, в котором Богом запланировано воскресение из мертвых и вечная жизнь. Вот они, блаженные. Блаженство, ну, если это счастье, то, ну, не совсем то счастье, о котором часто ведут речь, когда в новогодний вечер поздравляют с Новым годом и в программе «Голубой огонек», там, произнося различные пожелания, желают счастья. Блаженство – это счастье, но какое-то внутреннее, основанное на уверенности в Боге, хотя внешне в данный момент человек может плакать. Но эти слезы будут не всегда. Вот как Иисус Христос наставляет толпу, о которой бытовало мнение, что этот народ проклят невежды в законе. Хотя я не сказал бы, что этот народ проклят. Во всяком случае, Господь пришел именно к ним. Ну, почему же он не пришел к правящей верхушке, фарисеям, саддукеям, законникам, священникам и прочим духовным наставникам? Хотел прийти и приходил, так его ж изгнали. А почему изгнали? А потому что он сам блажен и кроток. Стремился ли он познать истину? Да. Плакал ли Иисус? Да. Был ли Иисус чистым сердцем? Да. Был ли Иисус миротворцем? Да. Иисус тоже блажен. Он ведь знает, чему учит и на что намекает, и говорит, что если гнали меня, то будут гнать и вас. Философское какое-то получается счастье.
Но я лучше выберу такое, потому что с такими людьми пребывает Господь. А вы, хотите ли и вы быть блаженными? Иисус – мастер, Он знает, что ценно. И запомните, камень, кажется, что камень ничего не стоит, но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз засиял бриллиантом.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность.

честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться? Одним словом, что мы будем делать?» Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Дальше он говорит: «Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные» и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит

об этом своему народу, израильскому народу. Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его: «Чем мы обкрадываем тебя? Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит: «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увеченных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро,
но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам на совсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое, разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова, и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше 1. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем, если у кого-то есть, но, скорее всего, нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги.
Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить». Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва.
И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус. Давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере два или три раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из десяти заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас – приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой: «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами. Многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: эфире самое музыкальное, самое положительное, самое поучительное и самое вкусное шоу «Клуб Суперкниги».
1: И мы приготовили спецвыпуск. Вам повезло сегодня дважды, ведь вы сможете не только услышать, но и увидеть лучшие песни клуба Суперкниги.
0: А начнем мы с ваших писем. Так, спасибо.
1: Письмо.
0: Спасатели, вы, конечно, большие молодцы. Ну, конечно. Ну, а робот ваш полная фу...
1: Так, так, так. Выкиньте его на свалку. Лучше не позорьтесь. И заведите себе собаку.
2: Кто? Это кто написал? Да я его! Я его...
1: Успокойся, пантерка. Критику тоже нужно уметь принимать.
2: Критику? Разве это критика?
0: Это...
1: Обидные слова. Согласна. Так, включи музыку и подумаем, что делать с этими обидными словами.

0: Хорошая песня была. Грубые слова сеют вражду.
1: И могут обидеть очень сильно. Хорошо, что хоть этот словесный кошмар не попался на глаза нашему Робику.
2: Он ведь у нас такой чувствительный.
1: И не только он. Вот еще одно письмо.
2: Еще одна история про грубые слова.
1: Спасатели, у меня большое горе. Мой друг обидел меня и при всех называл меня...
2: Ой! Не надо, не хочу больше слушать этих грубых слов.
0: Правильно. Гадости повторять не стоит. Хотя, я так смотрю, часто так бывает. Мы ляпаем что-то, а человек потом мучается. Да, пантерка?
1: Что ты сказала?
0: Я говорю, надо что-то делать с этими словами. Тетеря ты, глухая.
1: Ой, кажется, я тебя сейчас обидела.
2: Точно.
1: Нагрубила.
2: Убери-ка эти письма, а то они заразные.
0: Извини, пантерка, беру свои слова назад. Все равно, нам нужно поскорее что-то делать с этими словами.
2: Давай включим музыку и поищем вместе!

0: Нет, я понимаю, есть выход держать язык за зубами. Но как же я его удержу? Я ж постоянно разговариваю. Я даже во сне разговариваю. А если я постоянно разговариваю, значит, я рано или поздно могу ляпнуть что-нибудь такое? Да хоть рот зашей!
1: Вот-вот, отличная идея, зашить рот.
0: Угу. Правда? О, или ты опять того грубишь?
1: Нет, да что ты, пантерка? Это у меня юмор такой. Садись. Просто мне кажется, что мы не там выход ищем. Вот Моисей, он где их выход искал?

0: спальне у Бога. А где сосредоточена вся мудрость Божья?
1: Точно! Супер книга! Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Обидные слова.
0: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это золотое правило написано на моих страницах. Если обидел кого словом или делом, не бойся просить прощения. Примирись с другом своим.

0: Ты хочешь?
1: Есть.
0: Чтоб с тобой поступали.
1: Есть.
0: Так и ты поступай.
1: Написала.
0: Золотое правило Библии. Угу. Ты не забывай.
1: Есть.
0: Точка.
1: Есть. Отправляем? Ой, смотри, уже пришел ответ. Спасатели, спасибо. Пока вы пели, мы помирились. Друг попросил прощения за свои грубые слова. Здорово!
0: Ну, если хоть один человек за сегодняшний день научился просить прощения, значит, день прошел не зря.
1: Смотри, письмо. Наверное, снова слова благодарности. Ну что, почитаем. Дорогие спасатели, ну что, вы уже себе купили собаку вместо робота? Да что же это такое?
0: Спокойно, Пантерка. Дай я погляжу.
1: Так.
0: Ты погляди. Сколько ошибок в одном предложении. А кто у нас пишет с ошибками?
1: У нас в клубе? Никто.
0: Да не в клубе, а вообще. Кто?
1: Кто?
0: Кто-кто? Шпионы вируса, конечно. Вот тут и обратный адрес есть. Занос, забачка.
1: Ну, я ей сейчас напишу. И про собаку напишу, и про робота. Я ей сейчас все.

0: напишу.
1: А золотое правило? Помнишь?
0: Конечно. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай.
1: Хорошо, я ей по-другому напишу.
0: Дорогая Заноза, мы, спасатели, благодарны тебе за письмо.
1: Ну, теперь и за Пантеру спокойно. Она напишет все без ошибок и без грубых слов. Друзья, а если вы кого-то обидели, словом или делом, поспешите попросить прощения, а Бог вам в этом поможет. Дорогой Господь, прости нас за наши ошибки и грубые слова. Живи в нашем сердце и учи нас быть похожими на Тебя. Аминь. Ну, прости меня, Пантерка. Я не забываю, такая вспыльчивая.
0: И ты меня прости за то, что я такая болтливая.
1: Друзья,
0: навсегда врубай музыку.

0: игру, не даст тебе с пути свернуть.
1: Ну вот и подошел к концу наш эфир. Зато вы прямо сейчас можете звонить, задавать свои вежливые вопросы, а также говорить приятные и хорошие слова.
2: А если хотите написать нам, то помните не только правила правописания, а и золотое правило Библии.
1: Звоните, пишите, заходите на наш сайт, где вы сможете прослушать все песни клуба Суперкниги!
2: До следующего эфира!

0: огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Люди с физическим недомоганием быстрее обращаются к Богу. Так ли это? Как влияет состояние нашего здоровья на нашу духовность? Способствуют ли болезни укреплению веры? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Рада вас сегодня видеть. Поговорим о здоровье, о том, что можем сталкиваться с этим, какие темы бывают в этом направлении. И, наверное, с чего бы мы могли начать, что, конечно, говорят, в здоровом теле здоровый дух. Сегодня мы все стремимся к здоровью. Много дополнительных средств употребляем. Вы знаете, что сегодня и БАДы популярны, и физические нагрузки, и люди марафоны бегают. То есть тема такая достаточно популярная. Поговорим с ней в контексте, конечно, христианской среды, веры, о том, как сегодня религия смотрит на здоровье. И с чего бы хотелось начать? С того, что, как кажется, есть таких два больших направления. С одной стороны, религия и вера говорит о том, что человек должен быть здоров. Мы помним, Павел, да, по-моему, говорил о том, что ты должен здравствовать Тимофею. Да, помните, он переживал за его здоровье. С другой стороны, если откатывать несколько тысячелетий назад, то видим, что очень сильно была развита тема аскетизма, да, когда люди угнетали свое тело, как говорится, свою плоть. Вот если в контексте этого, что бы вы могли сегодня сказать, тем более как кандидат исторических наук, с точки зрения истории, может быть, религии и церкви?
2: Ну, прежде всего, необходимо сказать, что действительно физические недомогания, они могут быть одной из причин, которые не позволяют преодолеть религиозный формализм. То есть то, о чем мы с вами начали вот цикл наших встреч, почему люди верят в Бога, признают его своим спасителем, но изменений происходит в жизни. Вот болезни, они могут быть одной из таких причин. Эти болезни могут быть вызваны разными причинами. Они могут быть связаны как с поведением человека, они могут быть приобретенными, они могут быть никак не связаны с самим человеком. То есть так получилось, что человек заболел. Самые разные причины. Но, конечно, если же человек является сам, скажем так, допустил эти болезни, да, сам является причиной вот этих вот болезней, например, не соблюдает правила здорового образа жизни, ест много жареного, сладкого, тучный, ведет малоподвижный образ жизни, мало отдыхает, постоянно там сидит в телефоне или в интернете, развлекается, это перенагружает мозг, то, конечно же, в таком состоянии очень тяжело духовно расти. И это отрицательно может сказаться на духовном росте, и, в принципе, на физическом состоянии, потому что все очень-очень взаимосвязано.
1: То есть физическое состояние напрямую влияет и на духовность?
2: Да, конечно. Да. Бывает так, что у человека вследствие травм каких-то или нарушений в организме возникают психосоматические заболевания. То есть человек постоянно находится в депрессивном состоянии. Не из-за того, что какие-то проблемы были с его духовностью, а из-за того, что он, может быть, пережил какую-то травму, кто-то умер из его родственников и так далее. Ну, всякое может быть на самом деле. Может быть, экология в регионе, в котором этот человек пребывал, была не такая хорошая и неблагоприятно сказалась на здоровье. И вот в таком состоянии человеку очень трудно, в принципе, принимать решения. Бывает, что человек родился с какими-то заболеваниями нервной системы, и он не может сделать выбор, духовный выбор, то есть с кем ему быть, с Богом или с дьяволом. Он просто не в состоянии этого сделать. Вот что тогда как быть с такими людьми. И здесь, конечно, мы должны полагаться на Божью благодать, потому что Господь, мы верим, относится к таким людям по-особенному. Он понимает это состояние, и Он готов спасать этих людей. Конечно, родственникам нужно молиться за таких людей, за их исцеление и так далее, способствовать всячески тому, чтобы человек был исцелен. Но мы верим, что Господь, Он этих людей видит, знает и будет способствовать тому, чтобы они были спасены. Но если возвращаться к нашему вопросу, то есть почему человек верит в Бога, признает Его Спасителем, но не может измениться, вот если человек может задавать такие вопросы, то, по всей видимости, у него нет таких проблем. Поэтому я думаю, что человек, который адекватно осознает свое состояние, что он тянется к Богу, но не может этого сделать, он должен рассматривать какие-то другие причины, которые препятствуют тому, чтобы он пришел к Богу. Но, если позволите, я бы хотел здесь вернуться к вашему вопросу. И вот вы спросили, как же быть вот с тем состоянием, когда в некоторых течениях христианских, в религиозных течениях болезни, они выступают как добродетель, как возможность, наоборот, для духовного роста. Необходимо отметить, конечно, что вот в средние века, в католической церкви особенно, действительно, такая вот идея, она процветала. Связана она с тем, что для ранней христианской церкви было характерно такое понимание, дескать, тело — это от материального мира, оно материальное, и поэтому оно злое, оно плохое. А душа, наоборот, она из мира духовного, она из мира, где все идеально, поэтому она добра сама по себе и так далее. Вот, вот эта вот ересь, она пришла из древнегреческой философии, которой активно пользовались католики в первые века для того, чтобы объяснить миру, то есть что же такое христианство. Вот, из неоплатонизма, потому что это была доминирующая такая философская теория, доминирующее философское воззрение. Позже она проникла и в ересь гностицизма. И вот такие вот представления об устройстве человека, они, конечно же, отражались и на доктринальном уровне, и в истории церкви имели место быть. Например, становится понятно, почему католики активно пользовались инквизицией. Они, возможно, понимали, что угнетая человека, угнетая его тело, занимаясь пытками тела, заставляя тем самым его отказаться от ереси и признать там Папу Римского или католическую церковь, они тем самым на самом деле верили, что они спасают душу.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович. Вот вы упомянули католическую церковь, в частности, и мы знаем такого известного монаха католического, Мартин Лютер, как раз от которого пошло большое, колоссальное движение протестантизм. Но мы помним, что Мартин Лютер начинал как раз со своего тела. Да. Да, усмирение, как он говорил, своей плоти. Тело он истязал себя многими такими аскетическими моментами, из-за которых потом на протяжении всей жизни он страдал, что он описывает в своих книгах. Вот эта модель, она очень часто присутствовала и в католической церкви, и в других направлениях, известных нам.
2: И сейчас присутствует.
1: И сейчас, да, присутствует.
2: Вот если позвольте, вот я цитату приведу. Например, вот игумен Никон Воробьев, он подчеркивает исключительное значение болезни и скорби

0: изменить что-то в своей жизни, принять Христа как своего Спасителя. Вот. Возможно, этому могут и болезни способствовать, когда человек уже не может грешить. Но, тем не менее, вот в Священном Писании мы встречаем обратный подход. Вот в 3 послании Иоанна, в 1 главе, 2 стихе написано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». То есть мы видим, что Иоанн тут, ну, как сказать, желает и здравствия, и преуспевания души. То есть тут вот все оно взаимосвязано.
1: Да, действительно, потому что в наше время как раз тему здоровья очень много посвящается времени и уделяется, и нас всех привлекают здоровые люди, да, что, конечно, очень не согласуется с моделью, которая была несколько там веков назад, ну и, как мы говорим, где-то сейчас присутствует. Хорошо. Скажите, что бы еще мы могли в этой тематике сказать с точки зрения, может быть, истории, религии?
0: Да, как мы уже говорили, что действительно болезни, они могут быть препятствием. И ну, нам может показаться, что наоборот, вот заболел, лежишь там себе в палате.
1: Библию можешь, читаешь,
0: молишься. Библию читаешь, да, можешь молиться.
1: Отдыхаешь спокойно, никто не беспокоит, духовность развивается.
0: Да, совершенно верно. Но на самом деле люди, которые болеют серьезными болезнями, они говорят о том, что такой возможности нету, потому что ну, вот я встречал людей, которые болели раком, и они говорят, что боли постоянно тебя мучают, ты не можешь сосредоточиться ни на чем, ты не можешь ни молиться, ни читать Библию. И вот человек, с которым я разговаривал, он просил и говорил о том, что очень важно до того, как мы заболели, ну, если вдруг
1: всякое
0: мы заболели,
1: может,
0: да, всякое
1: быть.
0: Может быть, да, очень важно вести такой образ жизни, который бы способствовал твоему духовному росту. То есть молиться, читать, искать Бога, возносить Ему хвалу, то есть делать все возможное для того, чтобы приближаться к Богу. Потому что к моменту болезни мы приходим обычно с тем багажом, который у нас уже есть. Да, может что-то поменяться. И да, действительно, может быть, человек, который заболел, он может стать более духовным, чем тот, который там здоровый, ему некогда даже заниматься, думать о религии и так далее. Но, как правило, мы подходим к этому моменту с тем багажом, который у нас есть. И, скорее всего, что примем то решение, которое в нас уже созревало до этого.
1: Подскажите, что мы еще можем делать, так сказать, для нашего духовного, физического здоровья? Может быть, какие-то есть такие инструменты, которые могут совместить эти две модели?
0: Я не знаю, насколько это возможно, это совместить вот эти вот модели, да? То есть я так понимаю, что речь идет о том, о двух таких противоречивых идеях, о том, что мы можем спасаться через болезни, а другие наоборот не ведут, другие наоборот стараются вести здоровый образ жизни. Все это очень индивидуально. Но раз уж, вот если уж так случилось, что человек заболел...
1: Да, что ему делать, вот, верующему человеку?
0: Да, то нужно, конечно, вот прояснить, может ли он изменить ситуацию со своей болезнью. Угу. Может быть, болезнь возникла по причине, опять-таки, неправильного образа жизни, значит, нужно что-то изменить. Вот. Но если уж так вот произошло, что человек болеет, то, конечно, надо в силу возможностей, в силу вот того состояния, которого у человека есть. Тут очень трудно советовать, потому что, ну, мне кажется, советовать здесь может только тот, кто пережил какие-то серьезные болезни. То нужно все равно продолжать молиться и искать Бога. Даже если не получается, даже если потихонечку. Вот есть такая притча. Один молодой монах приходит к старому монаху, к наставнику, и говорит: ну, я вот хожу к вам уже много-много лет. Вы меня учите, наставляете, вот, рассказываете мне какие-то духовные истории и так далее. Он говорит: ну, никаких изменений в моей жизни нету. Абсолютно. Говорит: я не вижу этого. Говорит: я, наверное, больше уже к вам ходить не буду. Спасибо вам, извините меня. Он говорит: а ты возьми, говорит, два горшка. Один с медом, а другой пустой. Тот взял. Говорит, а теперь перелейте вот тот горшок с медом в другой

0: пустой. Он перелил. Говорит, теперь обратно перелей. Он перелил обратно. Говорит, осталось ли что-то в этом пустом горшке? Он говорит, да, говорит, это он и пахнет медом, и вот что-то еще осталось, вот на донышке какой-то вот мед. Он говорит, ну так же и здесь. То есть, когда ты читаешь слово, когда ты молишься, когда ты вникаешь в учение в христианское, все равно это остается. Если это остается в нашем сердце, то Бог добавит к этому. Несмотря на наши болезни, несмотря на наши немощи, Бог готов вот те наши ростки слабые взрастить и добавить к этому то, что нам необходимо. Интересно, что вот этот вот монах, он заключает, что любая хозяйка не положит перец в горшок, который был наполнен медом. Так же и здесь. То есть если наше стремление к Богу есть, то Бог не оставит такого человека и всегда ему поможет.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за эту интересную мысль, что, наверное, вот сочетание, да, таких двух качеств, оно приводит к определенному результату. И действительно, это очень важно и цело. Может быть, еще что-то вы хотите добавить?
0: Да, то есть, резюмируя все сказанное, необходимо вот подчеркнуть, что Библия все-таки нас не призывает болеть. Наоборот, мы должны заботиться о своем теле, должны заботиться об экологии, которая нас окружает, потому что это все влияет на нашу духовность. Кроме того, мы должны думать и о наших родных и близких. То есть, если мы болеем, если мы там ментально заболели, то каково им, потому что им приходится ухаживать за нами. Поэтому нам нужно просить у Бога сил, физических сил, здоровья, следить за здоровьем для того, чтобы, опять-таки, убрать из нашей жизни любые препятствия, которые бы стояли у нас на пути к тому, чтобы быть ближе к Богу.
1: Дмитрий Александрович, спасибо за то, что сегодня напомнили нам про здоровье, о том, как важно его тоже беречь и сочетать с духовным состоянием. Поэтому хочется, чтобы мы все двигались в этом направлении. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать физического и духовного здоровья. До новых встреч!

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться? Одним словом, что мы будем делать?» Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Дальше он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его, «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит, «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ. «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства Дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что Дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увеченных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания.
Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня.

меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше 1. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем, если у кого-то есть, но, скорее всего, нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословия, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва.
Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить. Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом, я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки, и теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус: давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце.
Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе».

Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой. «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами, многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божие могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить.
Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

Бог даровал человеку разум, чтобы он его использовал. А медитация или размышление – это то, что нас отличает от запрограммированного робота. Но медитация, источником которой являются восточные религии, приобрела в наше время другое значение, скорее противоположное. Мы узнаем сегодня, какой вид медитации предусмотрел для нас Господь и чем опасна восточная медитация. В Библии слово «медитировать» используется 14 раз, в основном в псалмах. Давид говорит о том, что размышляет над Словом Божьим, над Божьим законом, над Божьими заповедями. В Новом Завете это слово используется как «думать» или «пребывать в учении». Естественно, что медитировать означает в библейском понимании активное действие, наполнение знаниями и информацией. Так в Псалме 119 в английском варианте и 118 в русском написано «I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways». «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». На слайде вы видите также и другие примеры использования слова «медитировать». Как вы видите, никто из авторов библейских книг не призывает нас опустошить свой разум и отключить ум, тем более войти в транс. Цель медитации в Библии – это познание Бога. И в Библии есть только один вид медитации – размышление. Медитация в Библии – это активное действие. Павел сравнивает Слово Божье с едой и говорит, что Слово Божье – это пища для ума и сердца. Цель медитации в Библии – познание Бога. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч Соломона, 9 глава. Цель же восточной медитации – научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий, написал Шамар Ринпоче. Иллюзии в индуизме обозначают мир, людей и все, что нас окружает. То есть познавать там, по сути, некого. Медитация о пустоте или о Боге. По словам кандидата богословия, проректора Никола Угрешской духовной семинарии, священника Варирия Духанина, восточный мистический опыт отвергает личностного Бога и потому стремится к преодолению личности человека в самадхи или нирване, а также дает переживание растворения своей индивидуальности в океане безличного или небытия. А христианство свидетельствует, что по мере приближения души к Богу человек все более ясно видит свое несовершенство и несамодостаточность. Поэтому опыт приближения к Богу утверждает в христианине смирение, покаяние и любовь. Благодаря этому возможна чистая искренняя радость, единение с Господом, который тебя видит, слышит и любит. Какие же виды небиблейской медитации? Практически существует только два вида медитации – библейская медитация и размышление и медитация без размышления. Все виды медитации произошли из индуизма и буддизма. Небиблейские. Все эти виды медитации связаны так или иначе с йогой и поклонением идолам. В отличие от восточных медитаций, библейская медитация призывает вникать в учение и заниматься этим постоянно. Первое послание Тимофею, 4 глава. В ней сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Есть другие виды небиблейской медитации. И первая из них – тратака, медитация на свечу, медитация осознавания, метамедитация или медитация любящей доброты, медитация на объект, медитация на идеал или божество, медитация на дыхание, мантра-медитация и трансцендентальная медитация. Разберем более подробно, что они собой представляют. Осознанность или бессознательное состояние. Все эти медитации объединяют одно, что они опустошают сознание. То есть практически это медитация в бессознательном состоянии. О чем же говорит медитация осознанности, как ее назвал Кабат-Зин «mindfulness»? Он является основателем медитации осознанности.
Он был учеником дзен-буддийских учителей, таких как Филипп Капло, Тич Нат Хан и Сын Сан, и одним из основателей Кембриджского дзен-центра. Он практиковал хатха-йогу, дзен-буддизм. Именно он переформулировал буддийскую медитацию в медитацию mindfulness или трансцендентальную медитацию. Таким образом, он просто подменил понятие –

Он говорил следующее о медитации. Развивая осознанность, человек перестает идентифицировать себя со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Он понимает, что они лишь временное омрачение ума. С помощью медитации люди учатся наблюдать за внутренним потоком, отслеживать, как он возникает и исчезает, сказал Джон Кабат-Зинн. То есть мы видим здесь призыв отключить свои мысли, эмоции и чувства, принимать все, что придет в голову, отключить свою волю, критическое мышление и способность принимать решения. По его словам, наши мысли — это временное омрачение ума. Данное состояние относится к состоянию скорее транса. И одной из особенностей этого состояния является внутренний фокус внимания, направленность на образы, воспоминания, мечты, ощущения, а не на внешние факторы, как в случае с осознанным восприятием. Все-таки осознанность или бессознательность. Когда человек входит в трансовое состояние намеренно, то такой транс называется многими духовными школами восточных стран медитацией. Об этом сказал Кей Хоффман. Что же такое транс? Транс произошел от французского слова «transir» – «переходить границы чего-либо», ряд измененных состояний сознания. И все виды перечисленных небиблейских медитаций вводят в транс. По сути, небиблейские медитации – это опустошение ума, отключение критического мышления. И хотелось бы более подробно остановиться на трансцендентальной медитации. Что означает трансцендентальное? Означает перешагнувшее или выходящее за пределы. Выходящее за пределы размышления. Это движение, основанное Махараши Махеш йоги, получившее название по созданной им же технике медитации с произнесением личной мантры. Трансцендентальная медитация – это более коммерческая форма медитации, которая использует мантру или непрерывно повторяющийся звук для достижения глубокого расслабления и специализированного сознания. Этот метод включает в себя молчаливое сидение в удобной позе, закрытие глаз, расслабление тела и концентрацию своих мыслей только на дыхании и мантре, то есть отключение сознания. Некоторые так описывают свой опыт, как потерю чувства собственного достоинства и единения с окружающими вещами. По всем признакам данная медитация не что иное, как переход в состояние транса. И что же такое мантра? Чем она отличается от молитвы? Как в библейской медитации используется вместе с размышлением молитва, как в псалмах Давида, в которых он молится и говорит о том, что ему открыл Бог из своего писания, в восточном виде медитации присутствует мантра. И она не является библейской молитвой, а по сути противоречит ей. Ведь Иисус предупреждал нас о том, что нам не нужно повторять одно и то же слово, как язычники, не знающие Бога. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие в своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мантра. Мантра – это жестко зафиксированная последовательность звуков. Самое распространенное звучание – это звук «Ом», священное для индусов. Зачастую это набор звуков, которые повторяются снова и снова, не имея никакой смысловой нагрузки. И тем самым способствует состоянию транса. В мантре важен произносимый звук, который не может быть изменен во время практики мантры. В молитве гораздо более важен лексический смысл произносимого, чем правильная последовательность произношения слов, которая может быть изменена. Молитва всегда имеет лексическое значение. Мантра может не иметь лексического значения. Молитва может быть произнесена на любом языке. Язык мантры не может быть изменен. Молитва может быть успешной или неуспешной. Мантра действует автоматически. Для молитвы очень важно правильное духовно-эмоциональное состояние. Для мантры в силу ее автоматического действия особо духовного эмоциональное состояние не столь важно. Мантра является частью магии и заклинаний. Английский востоковед Джон Фаркуар заключает, что мантры – религиозная мысль, молитва, священное высказывание, но также считаются заклинанием или оружием сверхъестественной силы. Голландский востоковед Ян Гонда определяет мантру как общее название для стихов, формул или фиксированных последовательностей слов в прозе, которые содержат воззвание, обращение, имеют религиозную, магическую или духовную эффективность. Транс в восточных медитациях.
Как описывает Всемирная организация здравоохранения, транс – это состояние нарушенного сознания, сопровождающееся снижением способности реагировать на внешние раздражители. Одержимость – заболевание, характеризующееся временной потерей ощущения себя как личности. Отличительная черта патологии – появление чувства внешнего управления телом и разумом. В 90% случаев эти состояния сопровождают друг друга. Как сказано в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. И оба эти заболевания относятся к диссоциативным расстройствам. В международной классификации болезней под номером 11 транс и одержимость разделены на два разных диагноза – трансовое расстройство и расстройство одержимости. Код диссоциативных расстройств МКБ-10 – это F44. И в международной классификации 11, 11-й пересмотр международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Разработана данная классификация Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, транс ведет к трансовому расстройству, диссоциативному расстройству, характеризующемуся состоянием транса, при котором имеется временная потеря чувства, личностной идентичности, а также значительное сужение опознавание окружающего. В данном состоянии внимание избирательно, а речь, движение и позы имеют ограниченный репертуар и воспринимаются неконтролируемым сознанием. Также заявляет Всемирная организация здравоохранения. В европейской культуре типичным примером является психическое состояние медиумов во время спиритических сеансов, которые считают, что их голосом, помимо собственной воли, говорят вызываемые души умерших. Трансовое расстройство обычно ограничено небольшим репертуаром простых действий, в то время как трансовое расстройство одержимости может включать более широкий спектр моделей поведения. То есть осознание не повышается, осознанность не повышается, а понижается. На самом деле человек отключает волю, критическое мышление, происходит нарушение мыслительных процессов. Для христиан, чья цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Боге и стать ближе к Нему, осознанность и другие светские методы медитации способствуют нездоровой степени сосредоточенности на себе. Христианская медитация включает в себя успокоение тела при активной концентрации своих мыслей на Господе, Его Слове, Его воле и Его путях. Мотивация никогда не заключается в том, чтобы достичь самопросветления или самосознания. И мы призываем вас, включите разум. Многие светские формы медитации включают в себя опустошение ума, но христианское посредничество включает в себя взятие всяких мыслей в плен послушания Христу, как сказано во втором послании к Коринфянам 10 главе. То есть, если перевести на понятный язык, человек перестает критически мыслить и дает волю всем мыслям, приходящим в его голову, как плохим, так и хорошим, и впадает в состояние обычного транса. Человек в этом состоянии не борется с искушением, не проявляет свою волю для борьбы с греховными мыслями. Он впускает в голову все, что приходит ему на ум. И если даже в медитации мы заменим искреннюю молитву на повторение слова «Христос, Христос», то также впадем в транс, и это тоже не будет библейской медитацией или размышлением, к которому нас призывает Бог. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь в книге Исаия, 1 главе. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. В книге Иов, 28 глава. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110. Мое пожелание, чтобы мы не отказывались от разума и использования мозга для познания Бога. Все-таки восточная медитация, по сути, является состоянием транса. А согласно медицинским источникам, такая медитация ведет к патологии. А медитация, о которой Господь говорит, это размышление над Словом Божьим, но никак не опустошение, отключение разума для беспрепятственного влияния на него энергии, духов, источником которых являются языческие религии.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня нашему вниманию предоставляется тема «Сила есть, а что еще надо?». И сегодня, когда мы наблюдаем за современными

0: молодежью, не только современной, но и молодежью прошлого поколения, мы видим, что очень молодежь уважает силу, стремится быть сильной, восхищается теми, кто силен. И сегодня мы задаем себе вопрос, а что значит быть сильным? Как вы думаете? Саша, ты хотел бы ответить.
1: От груди 100, наверное, сжать.
0: Да, 100 килограмм отжать. Еще есть мнение? Пожалуйста.
1: Сильный-то как? В смысле, в плечах широкий или в смысле, решением сильный?
0: Вы знаете, мы сегодня можем такой факт констатировать о том, что наличие мускул говорит о том, что тебя уважают, тобой восхищаются, и ты значим что-то в этой жизни. Но есть еще и такие слова, которые говорят нам о том, что сильные духом. Это немножко другая сторона, не физическая сторона.
2: Знаете, я вспомнил школу, школьное время, школьная пора, и даже студенческая в университете. Почему-то я вот припоминаю, что как раз-таки в авторитете, так скажем, у ребят были парни не то, чтобы сильные там с мускулами, а были ребята, которые знали, как за себя постоять словами в речи, что как бы у кого был подвешен язык, кто был сильнее, ну, духовно, так скажем, ну, кто был, не знаю, проворнее, то есть сила не очень большую роль играла. Ты можешь быть сильным, но ты не можешь двух слов связать и, как говорится, и постоять за себя словами. То есть сила, она не решает почти ничего, потому что на каждого сильного найдется другой сильный.
0: Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что физическая сила еще не говорит о том, что человек сильный. И он может принять какие-то решения, ну и сделать какой-то поступок. И если мы сегодня посмотрим на молодежь, которая окружает нас, на какую сторону, на физическую или на вот так, скажем, духовную или внутреннюю, больше обращается внимание? Вот как вы видите сегодня, смотря на молодежь?
3: Ну, иногда создается ощущение, что у молодых людей есть такая установка: силы есть, а больше мне ничего не надо. Вот, ну, я сильный, и как бы я все смогу. Да, есть такая поговорка: силы есть, ума не надо. И многие идут этим путем.
0: Угу. Еще есть мнение, пожалуйста?
1: Нельзя сказать так, что ну, сила есть, ума не надо. Ну, я о том, что баланс все равно должен быть. И обращать внимание только на силу, это, конечно, глупо. Но и быть сильным, как бы, ну, в кавычках, да, имеет в решениях, утверждениях своих, язык подвешенный. Насколько бы у тебя не был подвешенный язык, если тебе, ну, как бы... Если другой сильный, да, сильнее тебя, посмотрит то, что ты как бы не так, так себе, то...
0: Угу. Спасибо. Мы, знаете, как, когда размышляли, мне вспомнился эпизод, который был показан в мультфильме о том, что когда царь выбирал себе жениха, он дал задание, тот будет мужем моей дочери, который сдвинет огромный камень с дороги. Вы, наверное, помните, чем все это закончилось и кто победил в этом соревновании. Когда вышли люди, которые хотели завоевать сердце дочери, они были очень сильные, могучие и начинали сдвигать многотонный камень. Но все их попытки были тщетны. И тогда подошел не очень мускулистый парень, он взял лопату, выкопал большую яму, и камень туда скатился. Это говорит о том, что не только сила, наверное, определяет сегодня нашу жизненную позицию и, наверное, дает нам возможность идти по этой жизни, отстаивая какие-то принципы. Сегодня мы должны иметь еще нечто. И поэтому наша тема так и называлась «Сила есть, а что еще надо?». И мы приходим к тому, что к этой силе необходимо еще иметь и что-то в нашей голове, разум. И вот сегодня... Многие юноши, девушки, чтобы как-то себя преподнести, иметь какой-то имидж, они занимаются почти всю свою жизнь, доказывая кому-то что-то, а я значу что-то. Вот как вы думаете, почему сегодня люди должны доказывать кому-то что-то, что они значимы? И как это выражается, когда люди доказывают, что они что-то из себя представляют?
1: Ну, всем хочется признания и какого-то уважения. Ну, когда тебя уважают, это ну, одна из потребностей, наверное, наших.
0: Хорошо, тогда вопрос. А как вот достичь этого уважения? Как можно?
1: А, ну тут, видите...
0: Можно силовым методом, можно силовым, правда, нет? Да. А еще как? Какое мнение еще есть? Как можно достичь уважения?
3: Ну, именно. Можно, допустим, выбрать себе какое-то хобби, в котором ты будешь там первым, найти как бы себе применение. Кто-то находит до вершины, унижая других, допустим, там, словесно или как-то делами. Каждый выбирает свой путь и идет теми способами, которые он считает возможными для себя. Но мне кажется, что сильный человек — это человек, который способен уважать других и идет к своей цели не по головам других.
0: То есть не распихивая.
3: Не распихивая, да. Угу. Уверен так, опираясь на себя.
0: Мы можем утвердительно сказать о том, что молодой возраст — это возраст, когда хочется, чтобы тобой восхищались, тебя замечали, да? На тебя обращали внимание.
1: Ну, конечно. Наверное. Ну, не конечно, а точно. Точно так.
0: Ну, кто может поделиться, вот как он делает и что он делает, чтобы на него обратили внимание? Может быть...
1: Какой вопросик у вас интересный.
0: Ну, 100 килограмм можно от груди выжать. Еще как.
1: Можно. Я думаю, что все равно вот, делаем мы это неосознанно. Ну, по крайней мере, конечно, не хочется говорить то, что я хочу, чтобы меня заметили, и поэтому я пойду сделаю там, ну, там, бабушке сумку под ней, там. Да? А это делаешь как-то на таком уровне, ну, на бессознательном. Да, то есть как бы я делаю это, потому что вот я вот такой вот, у меня сейчас такие жизненные утверждения, то есть я хочу быть успешным. Это, наверное, возрастное просто.
3: Нет, мне кажется, иногда люди, чтобы заявить о себе, там делают какой-то поступок, и потом всем говорят, а я вот вчера сделал вот это, а я вчера сделал вот это, или там записывают себя на ролик на какой-то, и выкладывают на YouTube, ВКонтакте, вот посмотрите, какой я.
0: Так еще есть.
2: Мне кажется вообще, что это нормально, делать что-то, чтобы тебя похвалили. Во-первых, для мужчины это очень важно, чтобы их хвалили, все мы знаем. Мне кажется, и для парней, и для детей в детстве очень важно, чтобы ребенок рос и творческий, и так далее. И очень важна похвала, и замечать то, что он делает. И это в нас, как бы, родители питают в будущем то, что мы делаем. Все, ну, как бы, и для пользы, но нам очень важно, чтобы это замечали, потому что когда мы видим, чтобы... А когда замечают, мы понимаем, что мы это для чего-то делаем, полезное делаем. И я вот сам себя вспоминаю, когда раньше я в детстве тоже что-то начинал говорить в классе или что-то хочу в обществе, вот начинаю говорить. Я когда вижу, что меня не слушают, мне как-то не очень хочется говорить, что я получаю. Ну, когда вот только один учитель, например, меня слушает, а другие нет. Я понимаю, что как-то мне неинтересно говорить и так далее. Если вы помните, учитель раньше давал задание, я его даже сейчас помню на английском в университете, как-то дает задание учитель, ты давай, пожалуйста, диалог, отвечайте. И в этот момент вы как бы начинаете отвечать, а учитель отвлекается на других студентов или учеников, и как бы не слушая вас. И вы, и вам как будто, ну, а для кого я отговорю? Не важно, что там вы договорите, и все, она скажет, молодец, хорошо. А вам важно, чтобы она вас услышала, как бы, ну, чтобы заметили, что ты правильно сказал или неправильно. Угу. Поэтому это, мне кажется, для всех нормально.
0: Да, мы видим с вами, что есть самореализация, которая направлена или... которая имеет правильные рамки, когда мы преподносим себя, кто мы, зачем здесь живем с вами. А есть мнение о том, что главное, чтобы ты научился и мог сам себя подать, правильно или нет? Поэтому нужно вести себя уверенно, даже где-то нагловато, да? И идти по этой жизни, и тогда ты будешь успешным, ты будешь сильным человеком, который может решить все свои проблемы. Наверное, сегодня, когда мы слышим или видим голливудскую продукцию, мы видим, что там есть супергерои, которые могут решить все проблемы, потому что у них есть накачанные мускулы, да? Но мы часто встречаем людей, которые не только физически прекрасны или здоровы, но и те, которые обладают... и хорошим умом. И вот это сочетание...
2: На самом деле в этих фильмах всех очень многие герои, это вот те, которые были когда-то раньше слабые, и вот и как раз-таки из-за зависти или мотивации того, что они видели кого-то сильным, они всегда в себе стояли, что чем-то надо превознести чем-то. И они, например, соорудили какой-нибудь механизм в себе, да, там сожили, который делает их сильнее, там тоже тех сильных. И, так скажем, через мозги, используя свой мозг или какую-то смекалку, они тоже добились каких-то усилий, чтобы можно было противостоять кому-то другому. Поэтому здесь, ну, у них сейчас-то сила была в их как раз-таки разуме. Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо за дополнение. И как бы небольшой итог, он такой промежуточный, мы можем подвести и тем самым сказать, что сила нам нужна для определенных целей.

0: Тот человек, который ничего не доказывает никому, да, который не хочет имидж просто какой-то делать. Вот, Юля, да?
1: Для меня уверенный человек – это человек, который как бы верит в себя, который понимает, что ли, себя или принимает себя таким, какой он есть, который не пытается что-то доказывать другим, который живет своей жизнью и как бы счастлив в этом.
0: То есть можно сказать, он ведет себя естественно, да? То есть он такой, какой есть. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что его так принимают, и он уверенность имеет в себе.
1: Ну, потому что он так себя ведет, его начинают и принимать, и понимать, и иногда завидовать, и подражать.
2: Хорошо. К сожалению, мы не всегда понимаем причины поступков людей, даже если они такие, какие они есть, порой они делают то, что, ну, кажется странным. Вот для меня это уверенный человек, это когда он знает, куда он идет, и он что-то делает для этого. То есть это те, которые... Я определился с тем, что я хочу, и я знаю, как этого добиться. А если я не знаю, как этого добиться, я все равно добиваюсь этого хоть как-то.
0: Угу. Еще есть мнение? Да.
3: Буквально вчера я был на стадионе на футбольном поле, и, играя в футбол, потом сидел на замене, и с поля большое, 11 на 11 человек играют. И вокруг поля бегал один парень, просто бегал, с наушниками в ушах. Ребята лежали вот так вдоль поля и наблюдали за ним. А он не просто бегал, у него в ушах была очень какая-то громкая музыка, видно, такая мощная, и он просто бегал и прям наслаждался ею, и как. И он прям демонстрировал все, что там музыка играет. Он играл на гитаре, вот, он играл на фортепиано, он бил в барабан. Это все во время бега. Такое ощущение, что вокруг вообще никого не было, и все люди так смотрят на него, а он пробегает вообще. И что интересно, ребята начали маленькие там на ним подшучивать, смеяться, и да, давай, играй. И я так смотрел, наблюдал за ним, вообще у него ноль эмоций на них. Он видит это, он просто продолжал так же бегать, кругов 7-10 наматывал. Вот. Несмотря на то, что они ему там что-то говорят, просто ему нравилось бегать и слушать музыку. Он вообще не обращал внимания. Я считаю, что вот это уверенный человек. И вот в обществе, пока ты будешь четко отстаивать свои принципы так же, да, несмотря на других людей, тогда тебя будут уважать, считать уверенным. Когда ты знаешь, к чему ты идешь, и не обращая на... вокруг всякие вот эти насмешки, критику, да, вот ты уверенно идешь вперед.
0: Спасибо. Есть одна мудрость, которую я хотел бы вам процитировать. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Вот давайте задумаемся. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Так. То есть мы можем быть мудрыми, да, но с годами приобретается еще и мудрость принятия решений и распознавать, что есть добро и что есть зло. И поэтому тот, кто силен сегодня не просто физически, не просто имеет мудрость, а еще имеет то, что поможет ему идти по этой жизненному пути идти, то это дает человеку уверенность, внутреннюю уверенность. Вот как этот бегущий из примера Сергея человек, который не обращал внимания, что происходит вокруг. У него была цель, он все подчинил ради этой цели. И он был уверенным человеком, ему ничто не мешало и никто. Что же делает человека сильным сегодня?
3: Вывод, может взять уверенность в цели, но знание, к чему ты идешь, и не обращать внимания на окружающие насмешки и так далее, комментарии.
2: Сильным делает человека то, что он находится в балансе, в гармонии. Это то, что мы говорили. Мы говорили о том, что... Мы не говорим о том, что быть таким крепеньким, это же неплохо, правильно?
0: Это хорошо.
2: Я этого не слышал, да, это хорошо. Вот, но быть и крепким, как бы, крепким волей, это тоже хорошо. А это только из-за того, когда у тебя есть баланс в жизни, когда у тебя есть баланс в целях, с людьми, есть гармония. В отношении с Богом, есть гармония в отношении с окружающими и с самим собой, во-первых. Угу. Потому что это важно. Вот это вот сила. Это вот сила.
0: Еще есть мнение, что делает человека сильным?
4: Я считаю, что сильным человека делает, во-первых, уверенность в себе. И второе, как уже многие сказали, это то, что вот он идет к поставленной цели, невзирая ни на кого, ни на мнение чужих людей, а только свои принципы, ну и свои какие-то доводы.
0: Угу. Спасибо.
2: Ну, это то.

0: утверждение такое, как бы, извини, скажу то, что невзирая, это тяжело. Это надо быть, знаете, кем? Что-то типа Павла, наверное, в Библии. Вот. Но это вот так вот не смотреть ни на кого, не смотреть ни на родителей, ни на... Полина, наверное,
1: имела в виду, что не то, что не обращать внимания...
2: Не в буквальном смысле. Ну вот, например, я иду к своей цели, да, и то, что мне надо, я делаю. Мне не важно то, что, как скажут об этом люди. Ну, с хорошей стороны.
1: Например, если совет дадут, ты прислушаешься?
2: Ну, это я уже мое мнение.
1: Ты имеешь в виду, наверное, критику и всякие различные те, кто что-то...
2: Ну, в основном можно это сказать.
1: Собака лает, а повозка как там, а караван идет, да? То есть, получается, если ты идешь к цели, там много будет тех, которые тебе там что-то будут препоны ставить, палки в колеса,
2: да? Главное просто не обращать, да, внимание, наверное, на критики всякие там плохие.
3: Я хотел бы вместе с вами... Сейчас вернуться 3000 лет назад, когда мудрый Соломон записал такое, когда он писал притчи, он записал следующее. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот последняя фраза, когда юноше дать знание и рассудительность, оно это в тандеме. Знание нам необходимо сегодня, правда? Но еще и со знаниями должна быть и рассудительность. Это очень важно, потому что знания, которые не подкреплены рассудительностью, они могут нам и навредить, правда же или нет? И сегодня, заканчивая нашу встречу, хотелось бы процитировать еще один текст из Священного Писания о том, что Иоанн, ученик Христа, пишет в своем послании, в первом послании, во второй главе, следующие слова. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Он говорит о том, что сильными нас делает, когда Слово Божье пребывает в нас. Как очень важно сегодня иметь внутренний такой стержень, как мы здесь все с вами говорили. Как важно сегодня иметь принцип, жизненный принцип, который поможет нам идти по этой жизни. Иначе говоря, сегодня нам нужен внутренняя уверенность и внутренний принцип, который нам поможет пройти по этой жизни.

Вы смотрите «Клуб 700». Рик всегда был образцом здоровья, но одним воскресным утром ему внезапно стало очень плохо. Через одно мгновение он упал без пульса и признаков жизни. Я увидел Рика, лежащего на полу. Все смотрели на меня в надежде, а я молился Богу. Это было обычное воскресное утро, 25 апреля. Я чувствовал себя хорошо. У меня не было никакого стресса. Обычный день. Я всегда считал себя весьма здоровым. У меня даже голова никогда не болела. Рик приехал в церковь и взялся за исполнение своих воскресных обязанностей, в числе которых было сопровождение пастора в зал. Я стоял в 5 метрах от него. Он любил проверять звук перед тем, как выйти на сцену. И вдруг мне стало плохо. Подобного никогда в жизни не было.

0: Я подошел к стулу, чтобы схватиться за него. Это было последнее, что я запомнил. После этого темнота. То утро было другим. Служение в тот день было вдохновленным. Было такое чувство, что сам Бог наполнил служение своим духом. Шло поклонение, это была последняя песня, я поднял руки. Потом Арчи заметил, что Рик упал рядом с ним. Я увидел, что Рик лежал и не реагировал. Я выбежал из зала и позвал офицера Эда. Он прибежал и начал оказывать помощь Рику. У него не было пульса, дыхания, он покинул нас. Я стоял снаружи. Затем дверь открылась, и ко мне подошел пастор Арчи. Он сказал, мне нужна помощь. Я побежал к Рику, наклонился над ним, пытаясь услышать дыхание. Я проверил сонную артерию и запястье в поисках пульса, но не нашел никаких признаков жизни. Я связался с диспетчером и вызвал отряд спасателей. Я сказал, что у нас лежит взрослый мужчина, который не дышит. Рик – мой друг. Он полицейский в отставке. И у нас с ним были всегда хорошие отношения. И когда ты видишь, как близкий тебе человек умирает на твоих глазах, это разрывает сердце. Но у него не было признаков жизни. Он покинул нас. Я решил передать Рика в руки профессионалов и пошел на сцену. Я думал, что делать, что сказать. Меня переполняли эмоции. Я знал Рика 12 лет. Он мой друг. И сейчас безжизненно лежал на полу. Мне нужно было успокоить людей, не посеять в них семена страха или тревоги. Меня переполняли эмоции, когда я шел на сцену, но Бог явился сверхъестественным образом. Я его ощущал. Он был рядом со мной. Группа прославления продолжала играть, а пастор Арчи попросил собрание начать молиться за Рика. Люди молились. Они верили Богу. Они не знали всей серьезности ситуации, но понимали, что что-то не так. Все молились. Внезапно глаза Рика открылись, словно он проснулся. Они открылись, и я подумал, что это было. Это невозможно описать словами. Это было нечто невероятное. Настоящее чудо. Просто чудо. Я открыл глаза в конце молитвы и увидел, как Рик поднялся. Он же только что был без признаков жизни. Но я видел, как Рик встает. Если кто-то скажет вам, что молитва не работает, то скажите ему, что дьявол лжец. Медики проверили Рика. Потом врачи и специалисты провели диагностику. Они сказали, что у него сердце как у 20-летнего, и с ним все в порядке. У меня появилось новое прозвище – Лаза Рик. Я не знаю, почему я, но в смирении радуюсь, что он выбрал именно меня ради своей славы. Он сделал это для меня. Он вернул меня. Он сделал это и для людей, которые тогда были в церкви. Все, кто тогда был там, стали частью этого чуда. Мне кажется, что Дух Святой сказал, Рик – это прообраз церкви. Бог хочет пробудить свою церковь. Спящая церковь не может влиять на культуру. Я верю, что Бог пробуждает свою церковь, чтобы помочь страждущему миру. Это укрепило мою веру. У меня были дни, когда я просыпался и думал, зачем я живу. Но когда происходят подобные вещи, начинаешь понимать, зачем живешь. Вот твое призвание. Сюда тебя поместил Бог. В тот день я ничего не сделал, просто вызвал спасателей. Я рад, что был здесь, и с моим другом все в порядке. Я изменился ментально, я начал иначе смотреть на вещи. Мы здесь не просто так. Бог может сделать все. Все возможно верующим. Я верю, что это взбодрила людей, укрепила их в вере, что для Бога нет ничего невозможного. Я верю, что церковь – это место, где происходят чудеса. Это утвердило факт, что Бог велик и может делать сверхъестественное. Он больше ограничений, в которые мы пытаемся Его засунуть. Он хочет делать намного больше того, о чем я прошу или помышляю, благодаря силе, которая действует в нас. Если Он мог использовать меня со всеми моими недостатками, то Он может выбрать кого угодно. Он может выбрать вас. И если Он это сделает, то все будет только во благо. Это сделает вашу жизнь только лучше. Это удивительный факт. Он хочет использовать вас, исцелять вас, восстанавливать и прощать. Он хочет все это делать, потому что Он такой. Когда вы понимаете Его личность, а Его имя ее описывает, то получаете больше веры. Что позволило Лазарику воскреснуть из мертвых? Опытный полицейский пытался найти у него пульс, услышать дыхание, но не смог. Рик лежал на полу, спасатели уже ехали, но церковь начала молиться. Пастор поделился с нами секретом. Они доверяли Богу. Люди не полагались на то, что видели своими глазами. Глаза говорили им: «Да, Рик умер». Отсутствие пульса и дыхания говорило им о том, что он умер. Но Бог сказал: «Нет, ты будешь жить, и жить с избытком». Они поверили Богу. Как нам получить чудо? Иисус ясно говорит об этом в Марка 11 главе. Во-первых, верьте в Бога. Не нужно верить в молитву, в то, насколько хорош Рик, или в то, как вам будет тяжело, если Рика не будет рядом. Какие бы причины вы ни приводили, не полагайтесь на них. Верьте в Бога, что Он тот, кем называет себя. А затем, если не будете сомневаться, если будете верить в сердце, что получите то, о чем просите, то и получите. Если нужно не верить чему-то в этом мире, так это сомнением. Не позволяйте им вытеснить Евангелие, благую весть. Не давайте им места. Как добиться того, чтобы у вас не было сомнений? Это проблема для некоторых людей. Они думают, нужно быть реалистом, но способ есть. Молитесь во имя Иисуса. Это не какое-то волшебное заклинание. Вы должны сказать себе: «Он Спаситель, Целитель, Избавитель, Обеспечитель. Он моя праведность. Он все во всем». И когда вы вспоминаете Его имена, то начинаете осознавать, что они – описание Его личности. И если Он такой, и Он во мне, то у меня есть вся вера, в которой я нуждаюсь. Позвольте Иисусу стать сегодня вашей верой. Пусть Он станет для вас всем во всем. Смотрите на Него, на Автора и Совершителя вашей веры. Вы уже имеете веру, в которой нуждаетесь. Мы с Терри будем молиться о вас, но перед этим хотим поделиться чудесными свидетельствами, которые ободрят вас. Вы увидели одно удивительное свидетельство, и вот еще несколько. Помните, то, что сделал Бог для других, Он сделает и для вас. Вам нужно лишь верить. Вот что пишет Наэми. «У меня внезапно начал заклинивать безымянный палец на левой руке. Немного позже та же проблема возникла и на правой руке. А 2 недели тому появилась острая боль». 24 августа Терри молилась: «У кого-то невропатия в руках. Это не просто онемение, ваши пальцы защелкиваются. Вы начнете чувствовать покалывание, потому что Бог восстанавливает вашу способность разгибать пальцы во имя Иисуса». Я начала плакать, приняла эти слова, почувствовала, что боль и онемение начали уходить. Бог исцелил мои руки. Я прославляю Бога. Слава тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь.
1: Слава Господу, это чудесно. А вот письмо от Филлис. Она пишет, в ноябре 2019 года я получила серьезную травму при падении. Врачи сказали, что мне необходимо менять лодыжку. Я даже не знала, что такое делают. Но в клубе 700 Гордон сказал, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Я прикоснулась к лодыжке, Гордон помолился, и я получила исцеление.
0: Мы сделаем то же, что сделала Филлис. Проявим свою веру. Акт веры — это когда вы кладете руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться во имя Иисуса. Мы будем молиться, потому что Он — целитель. Он — восстановитель, избавитель. Мы прикладываем руку в знак проявления веры. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что где двое или трое будут молиться, прося о чем-то, вы должны положить руку, мы будем молиться, а Бог остальное сделает. Давайте молиться. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и молимся во имя Твое, потому что имя Твое – Целитель, Праведность, Избавитель, Обеспечитель. Это все Ты. Твое имя. Превыше всех имен. Мы обращаемся к Тебе и протягиваем наши руки, чтобы прикоснуться. Мы соглашаемся и говорим вслух, «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами воскресшего Спасителя я исцелен, освобожден и восстановлен. Боль не имеет власти надо мной. Боль и немощь не имеют власти надо мной во имя Иисуса. Со мной сейчас Его власть. Царство Божье, приди. Воля Божья, исполняйся в моем теле, как на небе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Есть кто-то, кто испытывает серьезную психическую растерянность и страх. У кого-то из ваших родителей была деменция перед смертью, и теперь вы боитесь, что это же будет и с вами. Мы прогоняем дух страха во имя Иисуса. Он уходит от вас. Вы мыслите трезво. Ясность сознания вернулась. У вас нет деменции и не будет никогда. Бог освободил вас во имя Иисуса.
0: У кого-то из вас проблемы с глотанием. У вас диагностировали болезнь тканей пищевода. Он раздражен, и из-за этого постоянно тревожит вас. Вы чувствуете дискомфорт во время еды. В эту минуту Бог прикасается к вам. Он исцеляет ваш кишечник. Он исцеляет вас от головы до пяток. Будьте исцелены во имя Иисуса.
1: У кого-то проявляется астма, особенно в это время года и осенью. Бог забирает эту болезнь от вас. Сделайте глубокий вдох. Никакого кашля и раздражения. Бог освобождает вас. Во имя Иисуса примите исцеление.
0: У кого-то проблемы с правой гайморовой пазухой. Я не знаю, как это случилось. Возможно, вы вдохнули какой-то реактив. Вы теряете кость. У вас проблемы с пазухой. Это повлияло и на ваши верхние зубы. Бог исцеляет вас, Он восстанавливает ваши кости. Он восстанавливает ваш внешний вид. Он восстанавливает все. Вы только что ощутили это в правой щеке. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы.
1: Кто-то из вас затаил зло на людей, которые вас обидели. Это было ужасно и изменило вашу жизнь. Бог приглашает вас к свободе. Протяните руку и примите свободу. Простите, как Иисус простил вас, и вы освободитесь во имя Иисуса. Будьте освобождены.
0: У меня есть общее слово. Я вижу бремя на вашей спине. Оно связано с тем, что случилось с вами. Вам тяжело прощать. Груз лежит.

0: жить на вас, но бремя Христа легко, и иго Его благо. Он может снять этот груз и дать вам свой свет и прощение. Просто поднимите свои руки к Нему и скажите: «Иисус, я не могу сделать это, но Ты можешь, помоги мне. Я хочу идти туда, где Ты хочешь меня видеть. Веди и направляй меня. Будь моим пастырем, который поведет меня на злачное пастбище, к водам тихим, чтобы в моей душе не было бурь. Пусть все успокоится. Помоги мне всех простить. Да, я сам не могу сделать это, но Ты можешь. Сделай это для меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь». Дом Берты оказался прямо на пути торнадо. Торнадо сорвал крышу и разрушил одну часть дома. Всюду был мусор, Берта думала, что ее дом уже не восстановить, но благодаря вам ее дом стал лучше, чем раньше.
1: Вдова Берта Билбри живет в Маслвилле, Кентукки, более 60 лет.
2: Много воспоминаний, которые не хочется терять. Люди не ценят, что имеют, пока не потеряют.
1: Женщина гостила у дочери, когда торнадо третьей степени пронесся прямо через ее дом.
2: Я была напугана, я не знала, выстоял ли дом. Когда вернулась, увидела, что все ужасно. Дом был разрушен с одной стороны, все стекла выбиты, крыши не было, везде стояла вода. Я думала, что починить невозможно, но Бог вмешался в мою ситуацию. Он спас нас. Чудесное благословение.
1: В операции благословения узнали о Берте и решили, что должны ей помочь.
2: Крыша была в ужасном состоянии, но они починили. Потом сняли утеплитель со стен и переделали их. Это было настоящее чудо.
1: Мы заменили окна, полы, стены и шкафы. После этого привезли новую мебель. Берта не могла поверить в то, что увидела.
2: Это было чудесно. Они пришли и сделали ремонт. Я не могла поверить своим глазам. Тут был настоящий ужас. Я думала, невозможно починить все это. Это просто невероятно. У нас есть вопрос от Элизабет. Она пишет: «Некоторые мои знакомые заявляют, что их близкий человек умер, стал ангелом и теперь присматривает за ними. Иногда они пишут в соцсетях, что умерший через бабочку, птицу или какой-то рисунок, который они увидели в облаках или на камнях, передал им сообщение: «Привет, я слежу и люблю тебя». Я знаю, что им приятно так думать. Должна ли я попытаться исправить их представление или оставить все как есть? Так думают не только неверующие, но и верующие, которые плохо знают Библию. Этим людям нравится утешать себя такими мыслями. Что скажете?
0: Элизабет, вопрос в том, являетесь ли вы для них авторитетом? Становятся ли люди ангелами после смерти? Нет. Библия четко говорит об этом. Ангелы и люди — это разные существа. Вы не можете изменить состояние и стать ангелом. Но если речь идет об исправлении, у Бога нет полиции. Надеюсь, вы меня понимаете. Люди не должны ходить и говорить: «Я хочу исправить вас». Если вы являетесь авторитетом для кого-то, то да. Вы должны воспитывать их в страхе Господнем, наставлять их в заповедях, в том, как Бог устроил Вселенную, чтобы они думали правильно. Если вы наставите ребенка в этом, то он не сойдет с этого пути. Если у вас есть авторитет, то у вас есть разрешение от Бога, чтобы исправлять их. А если нет, пусть Бог благословит вас. Это вещи, которые лучше оставить как есть. Главное, не сделать хуже. А закончим мы со стихом из Псалмов. «Я верую, что увижу благо».

милость Господа на земле живых. Увидимся в следующем выпуске Клуба 700. Пусть Бог благословит вас. До свидания.

0: Numbers 13, please, in your Bibles today, I'm going to be reading to you, however,
1: пожалуйста, откройте в своих Библиях книгу чисел 13. Однако я буду читать вам из Библии послание сегодня. Это известный отрывок, частичка истории в Писании, где 12 шпионов, осмотрев землю обетованную, дают отчет Моисею и всему народу израильскому о том, что они разузнали во время их 40-дневной миссии. Числа 13, с 27 стиха. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказали ему, и говорил, «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед». И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части той земли. Хеттеи, Иусеи и Амореи живут на горе. Хананеи живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря им, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую вы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который видели среди ее, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. Далее следовала губительная фраза, которая все испортила и отправила их туда, откуда они вышли к 40-летнему скитанию по пустыне. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Кем, по вашему мнению, вы не являетесь? Ведь останавливает вас в вашей жизни не то, кем вы являетесь, но то, кем, по вашему мнению, вы не являетесь. Вопрос. Кем, по вашему мнению, вы не являетесь? Вопрос. А что, если вы ошибаетесь? Вдруг вы на самом деле являетесь тем, кем себя не считаете? Вам только нужно продолжать совершенствоваться в этом. Что, если то, кем, по вашему мнению, вы не являетесь, вам необходимо для осуществления плана Божьего в вашей жизни? Вопрос. Что, если мы все ожидаем того, чтобы вы стали тем, кем пока еще не являетесь? Вопрос. Что если все, то, что вы ожидаете в своей жизни, не произойдет до тех пор, пока вы не станете тем, кем не являетесь? Выводы. Если вы думаете о себе то, что на самом деле не так, то это имеет определенное значение влиять на жизнь вашу и на вашу судьбу. Принцип заключается в том, что израильтяне не поверили в то, что они могут убить исполинов, хотя вообще-то могли. Вместо этого они сказали, что они саранча. Это стоило им всем судьбы их. На целое поколение, мнение которого о земле обетованной зависело от устного отчета шпионов, их слова могли повлиять плохо или хорошо. Вы должны спросить себя, думаете ли вы, что Бог попросит вас сделать то, что окажется для вас невозможным? Или вы думаете, что Господь может так поступить, тогда вы считаете Бога обижающим, дразнящим, расстраивающим людей и использующим их. Ведь если Господь посылает израильтян атаковать землю, населенную исполинами, соответственно, Бог не считает их, и, конечно же, вас саранчой. Ведь Бог не послал бы саранчу победить исполинов. В том, как Господь говорит к вам, вдохновляет вас, бурно развивает ваш потенциал, дар и призвание через призму жизни, которую Бог хочет, чтобы вы жили, то это является подсказкой, как Бог видит вас и меня. Истина в том, как и в случае с 12 шпионами или 10, которые дали негативный отчет, что миллионы людей оказались под влиянием, так как не имели представления, кем они на самом деле были. Это не только вы или я, которые оказались под негативным воздействием, не зная, кем мы являемся. Ваша семья, ваши друзья, команда, церковь, Царство Божие, этот отрезок в истории будут для вас потеряны. И вы для них, если вы не знаете, кем вы являетесь, и живете жизнь того человека, кем вы на самом деле не являетесь. Потому что, когда вы думаете, кем бы вы могли быть, и Бог подсказывает вам, кем бы вы могли быть, и что бы вы могли достигнуть, вы говорите себе: «Нет, вряд ли это я». И вы убеждаете себя в том, что вы тот, кем вы вообще-то не являетесь. А что, если через некоторое время вы сможете и должны стать тем, кем пока вы не являетесь? В этом-то и дело. Это стоило израильтянам их жизни и судьбы. Целое поколение лишилось пути с Господом из-за нескольких людей, которые не знали, кем они были. Они говорили тем людям, которые еще не поняли до конца, кем они являются. Это огромнейшая ответственность на лидерах. Если мы не знаем, кем мы являемся, начинаем ли мы жить жизнью тех, кем не являемся, значит, у нас нет шанса помочь тем, кто за нами следует, войти в план Господа для них. Кризис личности влияет на всех, не только на тебя. Он влияет на тех личностей, кому помогают люди, на которых хотелось бы походить, и на тех людей, которым вы можете помочь до тех пор, пока вы не станете тем, кем надо. Может быть, мы в церкви все еще думаем о себе не так, как это на самом деле, до тех пор, пока мы не станем тем, кем надо. Кстати, мы стали тем, кем надо, 7 лет назад. Мы все перечеркнули, перестали думать о том, кем мы не являемся, и решили стать такой церковью, какой, по нашему мнению, мы не являлись. Но кто-то из нас знал в сердце своем, что в конце концов мы станем такой церковью. С того времени фактически десятки тысяч людей, может быть, миллионы по всему миру, обнаружили, что мы стали такой церковью, как они ожидали. Мы ведь стали великим благословением для них. Но мы бы никогда не стали для них благословением, если бы мы зациклились на мысли о том, что никогда не сможем стать церковью, которой вообще-то Бог предусмотрел для нас, чтобы мы стали. И все остальные ожидали этого. Я начинаю понимать, исходя из истории собственной церкви, что ваша личность — это очень важный вопрос. Всегда это должно быть главным вопросом. Особенно сейчас христиане не знают, кто они. Церковь не знает, кто она на самом деле. Это одно и то же. Я начал осознавать, и вы также должны, что мой кризис личности не заканчивается только во мне, но также влияет на людей, которые ожидают, чтобы я стал тем, кем по собственному мнению я не был. Когда я стал тем, кем по собственному мнению я не был, я обнаружил, что остальные стали также становиться теми, кем по их мнению они не являлись. Было в них то, что не было во мне, и мое сознание, кем я был, помогло понять им, кем являлись они. Из этого складывается мировое влияние и, возможно, однажды мировое значение. Ведь только Бог может дать значение влиянию. Поэтому мы не пытаемся сделать себя значимыми. Вообще-то мы также не пытаемся быть влиятельными. Мы просто живем свою жизнь, отвечаем на призыв Господа. Но нет сомнений, наша церковь стала церковью все более распространяющегося влияния. Но я обнаружил несколько лет назад, кем я был и кем предусмотрено мне стать.
0: of who I was and who I was destined to be. Who
1: Кто ожидает, чтобы вы осознали, кем вы являетесь? Давайте откроем второе послание к Тимофею 2. Тимофею 2, с 1 стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Другими словами, как молодой человек, созидай такое умонастроение, которое повлияет на других, не оставляя это на то время, когда состаришься. Созидай такое умонастроение в своем служении, которое

которое повлияет на других. Теперь с третьего стиха: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.

Павел сказал, что в жизни есть правила, нужные для успешной службы. Есть правила, нужные для того, чтобы быть успешным спортсменом. Есть правила, нужные для того, чтобы быть успешным земледельцем. Я хочу, чтобы вы поняли, что может быть самым важным и очевидным, и сейчас речь идет не о церкви, а вообще о жизни. Правило номер один, чтобы получить приз судьбы, чтобы выиграть в собственной жизни, это то, что вы не можете сражаться, если не осознаете то, кем вы являетесь на самом деле. Только тогда, когда вы можете вступить в игру и отыграть свою судьбу, когда вы поймете, кто вы есть на самом деле. И если вы на самом деле тот, кем вы себя не считаете, то вам нужно что-то с этим делать, и как можно скорее. Ведь чем раньше вы осознаете, кем вы являетесь на самом деле, тем значительнее и продуктивнее будет ваша жизнь. Но если вы не осознаете даже до самой до старости, кем вы на самом деле являетесь, то хоть вы и пойдете на небеса, вы не можете повлиять на свое поколение во время вашей жизни на земле. Только тогда, когда вы сможете повлиять на других, когда осознаете, кем вы являетесь на самом деле. Наш величайший подарок нашей молодежи, детям и внукам, что мы воспитаем их в атмосфере и обстановке, помогающей им осознать, кем они являются в этой жизни на самом деле. Потому что я вырос, да и многие из вас выросли в атмосфере, когда о нас говорили то, кем мы не являемся, и из-за этого мы страдаем всю свою жизнь. Все, что вы получаете в жизни, не разобравшись, кто мы, все равно будет у вас отнято, когда вы осознаете, что это были вообще-то не вы, и что все то, что это принесло в вашу жизнь, вы не хотите. Когда вы поймете, как я это осознал, где-то около 7-8 лет назад, я понял, что церковь, которую построил я, была не той, какой я бы хотел ее видеть. Она была церковью, какой другие хотели ее видеть. Но это была не та церковь, какую видел я. Но я жил свою жизнь, не осознавая, кто я, потому что мне говорили, «Ты никогда не можешь стать этим. Ты никогда не сможешь достичь того. Это не то, что тебе нужно делать. Делай вот это». Представьте себе совершенно другую жизнь, другие отношения, другое влияние, значение, возможности, которые открылись Давиду до и после того, как он убил Голиафа. Одно время Давид просто пастух, а через некоторое время о нем пишутся песни, которые сделали его более популярным, более влиятельным, более значимым, чем царь Саул. Понимаете, Господь знал, что Давид в состоянии убить исполина. Внутри юноши был царь. Бог имел и до сих пор имеет склонность к тому, чтобы делать из каждого юноши, кто на это способен, царя. Представьте себе разницу между Гедеоном, когда он впервые встретился с Богом, прячась, чтобы спасти свою жизнь, молясь, будучи неуверенным и безо всякой стабильности, негативно настроенным, побежденным, опасающимся за собственную жизнь. Когда перед ним предстал ангел, он сказал, «А ты записался в добровольцы в армию Господа?» Если говорить современным языком, и Гедеон, у которого был кризис личности, сказал себе, «Нет, я точно не подойду». Он вообще-то сказал ангелу, что тот ошибся адресом и обратился не к тому человеку. Случалось ли вам когда-нибудь ошибочно принимать человека за того, кем он не является? Новость. Богу не случалось. Господь никогда не говорил, «Ой, а я-то думал, что ты такой-то». Поэтому, пожалуйста, не принижайте Бога. Пожалуйста, не считайте, что если Господь говорит с вами, то Он принял вас за кого-то другого и однажды осознает и скажет, «Извини, я ошибся. Я вообще-то принял тебя за того-то человека, у кого точно такое же имя, и он живет в Америке. Прости, что затруднил тебя, прости, что начал вдохновлять тебя, но я все это забираю, ведь это принадлежит другому человеку». Бог никогда ни разу не ошибался в людях, принимая одного человека за другого. Также не ошибся он и с Гедеоном. Господь просто дал Гедеону знать то, что он вообще-то был тем, кем он себя не представлял. До тех пор, пока ты не поймешь, кто ты, те мидианитяне будут продолжать контролировать твою жизнь и жизнь твоего народа.
Только когда Гедеон осознал, что ему лгали всю его жизнь,

и он всю жизнь лгал себе. Он начал освобождаться от всего того, что сдерживало его, чтобы по предусмотрению Божию стать тем, кем он был внутри этого, на первый взгляд, слабого, ноющего, испуганного человека. Царица Эсфирь. Представьте себе разницу с тем, когда она была беженкой, подростком, сиротой в чужой стране, и тем, когда она стала царицей той страны. Бог это видел, Он это знал. Господь работал над ней, чтобы она стала тем, кем, по ее мнению, она не являлась. То же самое и с Иосифом, из тюрьмы в премьер-министры. То же и с Павлом, которого однажды звали Савлом. Внутри Савла был Павел. Бог отправился за Савлом, чтобы сделать из него Павла. В ходе истории Господь даже менял имена людей, названия городов, чтобы назвать их теми, кем они на самом деле являются, так как старое имя заставляло их думать о себе неправильно. Вначале мы встречаем Авраама. Бог поменял его имя Авраам. Это значит «возвышенный отец». Но Аврааму было неловко, у него ведь не было детей. Господь назвал его Авраамом, что значило «отец множества народов». Бог назвал его Авраамом, когда у него еще не было детей, и он не мог иметь детей. Но Господь знал, что он слышал свое прежнее имя, хоть и мог быть ведущей фигурой в обществе, детей у него не было. Например, я могу выступать в роли отца и учителя для молодежи, но своих детей у меня нет. Господь знал, что его судьба — иметь детей, и через его детей вся земля будет насажена церквями. Через это появились и мы. Поэтому Бог изменил его имя, ведь имя играет большую роль в осознании собственного «я». Палки и камни могут поломать мои кости, но имена не причинят вреда. Это неправда. Имена могут нанести вам вред. Может быть, величайшее открытие в вашей жизни — это то, что вы не тот, кем вы себя считали. Вам нужно начать становиться теми, кем вам говорили, что вы никогда не станете. Знаете, позиция дьявола следующая. Если мы, как церковь, не пробуждаемся в своем поколении, то он не против того, чтобы вы верили в церкви, служили, отдавали, были в прославлении и делали все, что нужно. Ему все равно до тех пор, пока вы не осознаете, кем вы являетесь на самом деле. Он допускает то, что вы в церкви. Вы не будете создавать для него проблемы и не повлияете на историю. Вы начнете делать это только тогда, когда осознаете, кем вы являетесь. Если с вами происходит подобное, вам нужно начать думать по-другому о том, кем вы не являетесь, по вашему мнению. Проводите больше времени с теми людьми, которые видят вас то, что вы сами в себе не видите. Научитесь любить то, как они о вас думают. Научитесь позволять им шептаться, предполагать, привносить альтернативу в то, кем вы вообще-то можете стать, кем, по вашему мнению, вы не являетесь. Те люди в вашей жизни помещены в нее самим Богом. И начните отдаляться от тех людей, которые, вы знаете, принижают, обижают, смущают, расстраивают вас, которые не дают вам стать тем, кем, по вашему мнению, вы не являетесь. А что, если вы вообще-то являетесь таковым человеком? И ваш мир — это не только ваша жена, ваши друзья, ваша семья, ваша команда служителей в церкви. Может быть, еще очень много людей ждет вашего пробуждения к осознанию собственного «я». Но вы никогда не сможете их встретить. А они вас до тех пор, пока вы не прекратите быть тем, кем вы не являетесь. И вы не можете соревноваться, правило номер один. Вы не можете бороться за свою судьбу, не осознав своего «я». Наш лидерский подарок к этой церкви заключается в том, что мы должны знать, кто мы. Тогда, когда мы вас учим, ведем, мы не будем передавать наши сомнения на людей, уже полных сомнений. Если мы полностью осознаем, кто мы, тогда, когда мы находимся с вами,
У нас есть больше шансов помочь вам стать собой. И внутри вас столько много замечательных вещей, которые мир не увидел бы, если бы мы продолжали говорить вам о том, кем вы не являетесь, вместо того, чтобы помочь вам понять, кто вы на самом деле.

0: Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о тревоге. Чувство тревоги вообще свойственно всем людям, но сегодня мы бы хотели поговорить именно о женской тревоге. Нормально ли вообще ощущать тревогу, и как помочь себе, когда это чувство мешает жить? Сегодня со мной девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вам вообще знакомо чувство тревоги? Как часто вы испытываете тревогу и переживания какие-то тревожные?
1: Мне кажется, каждый день.
2: Расскажи.
3: Испытываем тревогу. Я очень часто испытываю ее, но как бы просто такой человек тревожный немножко. Вот.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Ну да, я тоже солидарна с Таней, потому что мы сестры. Наверное, это как-то нам передалось генетически. Я тоже практически каждый день ее испытываю, прямо в данный момент ее испытываю. И хочу сказать, что это настолько плохо, потому что она действительно выбивает из жизненной колеи, и ты не можешь сосредоточиться на чем-то, ты не можешь просто жить нормально.
0: То есть ты прям чувствуешь, что тебе это мешает жить?
1: Ну да, то есть ты прям сидишь и думаешь, я сейчас живу свои годы жизни, время моей жизни идет, а я тревожусь, и мне некомфортно. Вот. То есть это так появляется.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Но я испытываю тревогу, наверное, в таких достаточно определенных ситуациях. Например, если человек, который куда-то уехал и уже должен выйти на связь, не выходит на связь, и я не знаю, что с ним, где он, может быть, что-то случилось. И вот чем дольше это время тянется, тем больше тревогу я испытываю.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Да, я согласна с тобой, потому что я тоже очень часто чувствую тревогу именно за своих близких. Мне кажется, это самое, наверное, такое тревожное состояние, когда ты не имеешь власти, да, над ситуацией, как будто бы не знаешь.
7: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Я вас так слушаю, это все на самом деле откликается. Я человек, который работал со своим тревожным расстройством, поборола какие-то свои страхи и тревоги. И вообще могу сказать, что тревожиться, как бы это сейчас не звучало странно, это нормально. Ну, для данного времени, в котором мы проживаем. За последние десятилетия женщина очень часто испытывает тревожное состояние. И тревожных расстройств, к сожалению, стало больше. Потому что вот это вот нестабильные кризисные моменты, да, они на нас накладывают определенный отпечаток. Поэтому это нормально для данного времени, но для внутреннего состояния это может нести как бы негативную сторону и позитивную сторону. В тревоге мы немножко собираемся, да, и, возможно, начинаем как-то действовать, но есть такой нюанс, что наши действия могут быть негативно так сказываться на нашей дальнейшей жизни и на нашем состоянии в данный момент.
9: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Ну вот про негатив, ладно, окей, я понимаю. Но ты сказала, что позитивное тоже. Вот это я не понимаю. В моей жизни, сколько я испытывала тревогу, ни разу это не было позитивным вообще никак. Даже рядом не было.
8: Смотри,
1: это.
8: Тревога, которую мы испытываем, она помогает нам иногда понимать, куда мы ориентируемся в жизни. Вот, к примеру, живешь ты живешь, спокойно у тебя все. Ну вот, и человек начинает немножечко расслабляться. Соответственно, действий никаких не предпринимает по жизни. Не вспоминает, какие у него цели, какие задачи. Особенно, все равно человеку свойственна лень-матушка, да, хотя лень не существует, да, мы это помним, но такая дезмотивация немножечко. А когда у нас появляется тревога, то есть тревога – это эмоционально негативно окрашенное чувство, которое мы испытываем, и мы испытываем его лишь только, оно не подкрепленное, то есть по поводу какой-то будущности или, к примеру, по поводу близких, которые у нас есть, потому что мы не можем это контролировать. А, соответственно, когда

0: мы начинаем тревожиться по поводу будущего своего, то, соответственно, мы начинаем предпринимать действия и вспоминать о своих целях, задачах, ну и, соответственно, ориентирах, которые у нас есть в жизни.
1: Хорошо, но бывает же наоборот, что ты говоришь, да, как такая... когда это становится мотивацией к действию, когда тревога становится мотивацией. Но иногда тревога, наоборот, настолько выбивает из колеи, что ты ничего не можешь делать, когда эти мысли настолько ты в них погружен, что ты как будто бы вообще не живешь сейчас свою жизнь. Вот я думаю, такое чувство многим знакомо. Да?
2: А я вообще уточнить хочу. Волнение и тревога – это ведь не одно и то же. Вот, например, перед экзаменами. Человек испытывает что, тревогу или волнение?
1: Угу.
2: Или там перед выступлением, перед каким-нибудь?
1: Ну, смотря кто, наверное.
0: Ну, и да. Смотря как. А вот какие симптомы у вас возникают, например, во время тревоги?
3: Ну, они могут быть как вот таком... То есть в голове какие-то мысли, да, которые тебе не дают нормально мыслить. Угу. А есть это даже на физическом уровне. То есть у тебя там, не знаю, потеют ладони. Ты там,
4: жарко очень, да, становится.
3: У меня вообще какое-то бешенство включается. То есть я начинаю ходить, и я не могу стоять на одном месте реально. То есть откуда моторчик там завели, и все. И все ходят, Наташа, ну успокойся ты уже. Просто все хотят меня успокоить, но настолько это...
0: Классная фраза, которая не работает, мне нравится. Успокойся уже.
3: Да-да, спасибо, помогло.
2: Ага. Вот спросить как раз, вот это что, это тревога или это волнение?
3: А чем они отличаются? То есть тревога – это более сложная стадия уже?
0: Ну, тревога – это чувство, это эмоция. Волнение, которое мы испытываем, это вот такое легкое чувство, которое в дальнейшем может перерасти уже в тревогу, а тревога перерастает в тревожное расстройство. Тревожное расстройство – это, ну, вообще отдельная песня, да?
3: Это же клиническая, да,
0: но,
3: история.
0: Да, это такая паническая история. Это история, которая длится на протяжении очень долгого времени. А волнение – это такая легкая стадия тревожного какого-то такого состояния. Но тревога, то есть, это достаточно недлительный, так скажем, срок. Угу. Вот. Катя говорила про мотивацию, которая у нас, да, есть, да, и про негативный окрас. Там действительно сердцебиение учащается, да, там про какие-то ситуативные такие моменты. Да, действительно, она как бы знакома нам всем, к сожалению. И почему я и сказала, что очень много сейчас тревожных, к сожалению, расстройств. Потому что вот это вот негативное, которое чаще всего у нас присутствует, да, мы испытываем чаще всего. И это действительно усложняет жизнь и перерастает уже в более... серьезные такие последствия, как депрессия, как панические атаки и так далее, психические какие-то расстройства.
3: Я вот знаю Олю, и Оля всегда, почти всегда спокойный человек. То есть ты реально, ты сказал, я тревожилась там в школе, там на экзаменах и так далее. И есть такие люди. И, ну вот, я и Оля, мы живем в одном мире. То есть у нас окружает примерно одинаковые ситуации. Ну, в плане, да, конечно, с разной жизни, но ну, мы живем в одной стране. У нас какие-то есть общие тревожные такие вот моменты, которые, ну, действительно заставляют нас тревожиться. Но почему Оля спокойная, уравновешенная, хотя у тебя дети, это же вообще стресс.
2: Так это тренировка, наоборот.
3: Расскажи секрет. Потому что я реально очень гиперэмоциональная, гипертревожная. И хотя...
2: Ну, я не знаю, секрет это не секрет. Просто мне кажется, что когда... Ну, говорят, что, например, паника, она заразительна, да? Мне кажется, тревожность, она тоже заразительна. В свою очередь, спокойствие, оно тоже передается. У меня спокойный муж. Вот, мне повезло.
1: Вот в чем секрет.
2: Он меня заражает спокойствием. Я могу ни о чем не беспокоиться. Как бы за будущее я не тревожусь, например.
1: А что делать девушкам? Вот, кстати, у меня как раз был вопрос по этому поводу. Очень многие девушки, незамужние, допустим, которые не в отношениях, которым не на кого опереться, нет мужчины у них, особенно в нестабильные времена в мире, когда, да, что-то такое происходит, у них начинается приступ тревоги. Если в обычной жизни, я чаще такой человек, если в обычной жизни все улажено, да, ты можешь контролировать свою жизнь, то в какие-то кризисные ситуации, пусть они даже не в мире происходят, то тебе так хочется иметь вот это какое-то плечо рядом. Как... Маша даже, наверное, к тебе у меня вопрос. Не перекладывание ли это ответственности, что ты как будто бы в кризисное время хочешь на кого-то все спихнуть, сама ничего не хочешь решать? Или это нормальное вообще чувство для девушки, что хотеть на кого-то опереться? Как вы считаете, девчонки, тоже?
0: Ну вот я думаю, что вот Ольга просто привела пример, да, свой. Это классно, когда там есть муж, да, и их ответственность просто разделяется. действительно,

0: Те, у кого, ну, так скажем...
1: Нет, простите, я хочу уточнить. Я именно не говорила про мужа как про единственную для меня опору. Я чисто про эмоциональное состояние говорила, если что.
0: Да, потому что всем тревожится, просто Оля умеет с этим как бы справиться. Я думаю, что тут как бы тревога она переживает, просто это не показывает. Угу. А чаще всего такое бывает, да, что, допустим, нам не на кого опереться, да, и еще вот есть такой классный момент, который все всегда говорят, и я скажу о том, что мы должны уметь опираться на себя, да, и для людей верующих. Это такой классный стержень «Я и Бог». Когда это твердое такое основание, когда ты знаешь, что, ну, мы не все в жизни можем контролировать, к сожалению, да. И, кстати, тревога, тревожное состояние очень этому подвержены люди очень умные, у которых IQ очень большое, потому что они такие, бывают, все контролируют, перфекционисты, поэтому им хочется овладеть всем. Поэтому, да, это нормально, к сожалению, что... Нам хочется на кого-то опереться, но не на кого. Поэтому нам важно научиться опираться вот именно на себя и, так скажем, высшую силу, да, Бога. И в этот момент искать именно в внутреннем каком-то своем ресурсе, либо в духовном основании.
2: Я, конечно, согласна, но с другой стороны, мы даже если вот опираемся на высшую силу, Бог сказал как? То есть Он создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе. Он же не просто так их создал, чтобы они были вместе,
0: да.
2: И это захотел так. То есть мы же можем реально друг другу помогать. То есть вообще это считается, что неполноценный человек, если он там, например, без второй половинки. И вторая половинка делает его более полноценным. Ну, в плане того, что мужики, они, ну, менее эмоциональные, они меньше тревожатся. Или, во всяком случае, они могут взять на себя реальную эту ответственность и себе там выйти, там, не знаю, в поле поорать. Ты никогда в жизни об этом не узнаешь. Потому что мой муж, он всегда спокойный, как я не знаю. Вот как, наверное, Олин.
1: Ну, значит, ты скоро будешь спокойной.
2: Ну, не знаю, жду. Вот, ну... Да, то есть
0: это классно, если у вас есть такой человек, но реально у нас у всех есть какое-то свойство пропадать и тому подобное. Ну, в том плане, что он может не оказаться в какой-то кризисной ситуации. Ну,
2: то есть стремиться
0: поэтому
2: к нему нельзя, нужно иметь...
0: Лучше перенять его опыт, это классно. Но думать так, что там, например, ой, мой муж там не тревожится, это здорово, если так это и есть. Но самое главное, что в 50 у него не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний по этому поводу. Это вообще будет идеально, да? Потому что вот мы знаем, да, статистику. Я работала с людьми, которые получили инсульты, инфаркт и тому подобное. Мужчин больше, правда. Вот, потому что вот это вот переживание внутреннего, да, и неосознавание того, что я тревожусь, приводит к таким как бы заболеваниям. Поэтому не нужно перекладывать свою какую-то ответственность на другого человека. Перенимать его состояние и как он с этим справляется, это да, это круто, это важно. Вот. А как бы перекладывать на него это как-то будет не очень, не прям вау.
3: Ну хорошо, смотри, окей, мы разобрались, что нам всем надо иметь опору внутри. Это правильно. Ну вот я не могу с этим поспорить, но иногда хочется просто вот уже сказать...
0: На ручки.
3: На ручки, да, просто. И действительно, бывает... Ну вот я просто размышляю вот так вот, да, есть девушка, которая замужем, есть девушка, которая не замужем. Они, допустим, обе работают на какой-то работе. И вот что-то случилось, кризис в стране, да, их обеих уволили. Одна придет домой, у нее ничего нету, она вообще одна, она не знает, как ей поступить. Другая пришла к мужу, он сказал, ну ладно, как-нибудь там что-то я тебе, ну, помогу там. И финансово она более защищенной, допустим, себя чувствует. Ну, все-таки эти девушки абсолютно в разных состояниях, и, наверное, вроде как логичнее, если та, которая одна, она будет более тревожно себя чувствовать. И, ну, при этом, это же не значит, что сейчас надо побежать, лишь бы там выйти замуж,
0: да,
3: за кого-то, да,
0: конечно,
3: чтобы этого не чувствовать. То есть, как все-таки справиться вот с девушкам, которые не замужем, не чувствуют, даже я бы, наверное, не хотела говорить не замужем, просто они не чувствуют себя защищенной, потому что и в браке, признаемся, да,
0: да,
3: можно
0: не
3: чувствовать
0: всегда
3: себя
0: незащищенной. Не все.
3: Да, как себе помочь? Как помочь именно психологически себе, как себя поддержать, вот как найти эту опору в себе, потому что звучит, конечно, круто, но не всегда понятно вообще, к как это?
0: В этом, это очень классный вопрос. Я рада за девчонок, что у вас есть такие действительно опоры, да, есть люди, с которых можно брать пример. Вообще очень классный момент, когда мы в своем окружении заводим, так как бы это меркантильно не звучало, людей, друзей, которые спокойные, на которых мы можем смотреть и перенимать это спокойствие. В момент тревожности тоже хочется сказать такой интересный сленг, как эгоистично может кажется, но нужно обратить внимание на себя, на свое внутреннее состояние, то есть поиграть с этой тревогой, да, поскольку мы поняли, что это чувство, вот это вот негативно, некрасиво окрашенное, оно ничем больше не подкрепляется, то мы, соответственно, в данный момент, когда испытываем тревогу, мы начинаем делать классное упражнение – это дышать. Вот, то есть дышать животом.
3: Сейчас вспомнили все про это.
0: Да, помните, маленькие дети, они всегда дышат животом. Вот, то есть мы, когда становимся взрослыми, мы забываем совершенно об этом ощущении, об этом упражнении. Вот, я думаю, что Оля видела, у нее двое прекрасных детей. Вот, когда они начинают дышать животиком, он у них двигается. Вот, мы как-то все считаем, особенно девушки, да, нужно выглядеть стройно, подтянуто, мы как-то все зажимаем, зажимаем. А у женщины, да, если мы говорим про женщину, вся жизнь, она вот как бы начинается в животе. И все, на самом деле, страхи и тревоги, они вот именно, если смотреть уже по психосоматике, да, они закладываются у нас в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы начинаем оттуда, мы начинаем дышать, то есть мы надуваем живот, вдыхаем на 4 задерживаем и уже, соответственно, на 4 выдыхаем. То есть мы делаем достаточно глубокий вдох, такой, чтобы у нас поступал кислород, это если говорить на физиологическом уровне, да, и чтобы наша кровь, она вот наполнялась, насыщалась, вот, и дыхание такое, оно помогает нам успокоиться в данное момент. Еще одна классная техника в данный момент, если у вас есть такая возможность, конечно же, да, это физически ощутить себя, да, то есть у нас есть прекрасный пол, да, мы вспоминаем о том, что мы стоим там двумя ногами, почувствуйте это силу напряжения, это тяжесть всего вашего тела, которое опирается. Потом, то есть важно ваши мысли переключить на данный момент. То есть...
2: Но ты говоришь, как помочь вот здесь и сейчас.
0: Да,
2: а
0: сейчас
2: тревожность
0: скажу.
2: Же может она быть длительной. То есть там, наверное, проблема глубже сидит. Потому что кто-то умеет реагировать нормально на эти ситуации, а ты тревожишься, значит, у тебя какие-то проблемы чуть больше, чем, наверное, данное состояние.
0: Да.
2: Если это циклично.
0: Катя тоже затронула такой момент о том, что, к примеру, в проблема потребностей, да, которые мы не удовлетворяем. К примеру, замужней, да, в потребности защищенности, у нее удовлетворяется эта потребность. Когда девушка, к примеру, одна, она может чувствовать себя незащищенной. Соответственно, нужно думать, как она может себе помочь в удовлетворении данной потребности. Но это немножко другая, как бы, опера.
2: Как про тревожное
0: состояние я тебе... Как удовлетворить свою потребность?
2: Нет, как выявить эти потребности? Вот я сейчас тревожусь, а дело, наверное, совсем не в том, из-за чего я тревожусь. Это может быть совсем другая причина.
0: Конечно. Ну, если тревога, она вообще не подкреплена, то это говорит в первую очередь о том, что у нас что-то не удовлетворено. Поэтому мы должны переключить свое внимание. И в данный момент думать о том, о каких-то высоких, так скажем, мыслях вообще не получится. Вот в этот момент, когда я вначале говорила о том, что негативную роль играет, мы можем подумать о том, что... Так, наверное, у меня там сейчас вот такая потребность не удовлетворена, да, я хочу есть, да, и появляются тревожные расстройства, появляется расстройство пищевого поведения, потому что нам кажется, что вот тем самым мы заполним вот эту пустоту. Здесь, конечно же, очень круто звучит, да, что работа со специалистом, потому
3: ну,
0: что...
3: Да. Можно же ходить, сам ты не разберешься в этом никогда,
0: да, и
3: мне
0: это
3: глубинное,
0: в данный момент вообще нельзя трогать вот
2: почему?
0: Эту потребность.
2: Сам ты не можешь. Можешь сам разобраться, почему именно к специалисту ты...
0: Да, ты можешь сам разобраться.
3: Ты же идешь к врачу, когда у тебя что-то болит.
2: Ну,
3: если
2: да.
3: у тебя длительно, да, то есть если да. у тебя насморк, ты знаешь, как его лечить сама. А если ты постоянно его испытываешь, наверное, у тебя будет вопрос, как бы, почему уже долгое время.
2: Я же могу смотреть. Реально загуглить, и вот на неделю вылечил насморк. Очень сложно, между прочим.
1: Классно!
0: но я появляется так, таким образом появляется.
2: То есть без психолога мы вообще никуда?
0: Нет, пожалуйста, почему? У нас есть, мы говорили, классная опора, да, что, вот, да, классная фраза, раньше люди жили. Конечно, раньше люди жили и раньше умирали. Ну, как бы, если вы хотите продлить качество, как бы, своей жизни, и, так скажем, у нас есть очень крутой момент, к примеру, в работе уже, так скажем, не краткосрочной, а долгосрочной, это переключение внимания на какую-то свою деятельность. Кстати, классный момент в этот момент — поделать что-то руками.
3: Очень раздражает в этот момент, вот, хочется
0: например,
3: все выкинуть.
0: Кого-то что-то, да, действительно, раздражает кого-то. Если ты можешь что-то порвать, там, скрутить, да,
3: такое,
0: это,
3: да,
0: вообще очень хорошо работает. Нам важно выразить вот эту вот негативную эмоцию, ну, негативно окрашенную.
2: Защищаешь дипломы, такой ревешь просто, кидаешь.
0: Не-не-не, вам
2: просто это просто тревога, я просто борюсь, все нормально. Мне доктор прописал.
0: Да-да-да, доктор прописал, и кидаешь его в того, кто в своего
2: научного
0: руководителя. Нет, конечно. То есть в этот момент важно, ну, как бы, стряхнуть там руками. Поэтому говорю, важно попрыгать иногда. То есть нам важно выразить тревогу физиологически.
3: В теле где-то ее, да?
0: Да, да, обязательно. Вот, потому что иначе она где-нибудь застрянет и вылезет потом какой-нибудь болезнью, язвой, к примеру. Да, и потом куда? Потом Google тебе вообще не поможет.
3: Ну, все-таки, вот смотрите, да, ты назвала такие действия, которые вот здесь и сейчас. Вот я сейчас тревожусь, сейчас мне что-то тревожит, я пошла, порвала что-то там, я не знаю, кто-то.
0: Попрыгала, да.
3: Кому-то я, кстати, мне недавно девочка сказала, подружка, мне помогает, говорит, из бисера что-то делать. Я думаю, как вообще? Я когда тревожусь, этот бисер просто.
0: Я в спокойной жизни не могу бисер собрать в этом.
3: Вот, ну, видите, всем по-разному.
1: Да не только всем по-разному, еще ситуации разные бывают. Если я место себе не нахожу, потому что я не помню, выключила утюг я или нет, мне некогда вот этим заниматься.
0: Это будет очень странно, если в этот момент ты такой, я выключила утюг или нет, повяжу, пожалуйста. Это будет вот,
2: а потом пожарно. А, значит, не выключила.
0: Ну, если это говорить ситуативно, да, если, к примеру, ну, это уместно, то есть понятно, что в автобусе вы не достанете, да, вязание, не будете вязать, ну, как бы, если у вас, к примеру, приступ панической атаки, конечно же, нет. Дыхание — это всегда вы можете делать. Самое главное, да, это и долгосрочно помогает, и помогает в терапии, это опора. Опора — это Бог и понимание своих внутренних ресурсов.
3: Если постоянно в этом развиваться, узнавать что-то про себя, изучать. По сути, это все про изучение себя, мне кажется, да?
0: Про изучение своих потребностей и своих каких-то ресурсов.
2: Кстати, мне очень помогает такая вещь. Однажды у меня, ну, была ссора с человеком, и она была достаточно длительный период, и эта обида, видимо, вызывала во мне тревогу, которая была вообще с этим не связана. Там, я не знаю, я ложусь спать, и мне начинается тревога, я не понимаю, на фоне чего, и вот, оказывается, это было из-за того, что мы с этим человеком не разобрались. И вот когда мы поговорили, посмотрели проблеме в глаза, хотя это самое... такая сложная и неприятная часть, то действительно потом становится легче, и тревожность от этого, ну, действительно уходит.
3: Да, я согласна. Девчонки, спасибо вам большое, что мы раскрыли эту тему. Мне кажется, у нас классно получилось.

Вот Господь вновь меня возвращает к завету, и я немножко хочу напомнить об этом и сказать, чтобы это укоренилось в нашем сердце. Вы знаете, что ведь слово, оно должно произрасти в нас, согласитесь, да? Оно должно быть надежным в нашем духе. Каждое слово Божие и слово спасения, да? Вам послано слово спасения, есть слово исцеления, слово веры, да, слово веры. Вот, аллилуйя. Есть слова, ну, божественной власти, да, имени Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Есть слова Божьих откровений, слова завета. Слова завета, договора, договор, завет, союз. Эта тема проходила вот все эти недели. Если вы не имели возможности посмотреть, посмотрите прежние собрания, и Господь что-то большее сделает возможным в вашем сердце, укрепит ваши отношения с Богом, потому что Бог – это Бог договора. Бог – это не Бог случайных таких отношений, знаете, случайных каких-то связей с человеком. Нет, что он так случайно как-то пришел, открылся. Нет, Бог – это Бог, который планирует, который видит сердце и который вступает в надежный завет с человеком. И это прекрасно. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. Люди могут иногда случайно поговорить, там, случайно познакомиться, какие-то, знаете, неприлично даже говорить об этом. Но я хочу сказать вам, что Бог – это Бог договора. Скажите аминь. И Он такой, что Он хочет надежно скрепить, соединить с тобой и мною свои отношения, потому что Он любит тебя. Сегодня я хочу продолжить и назвать проповедь «Обещание Бога в завете». В прошлый раз я тоже называл «Обещание завета», но, тем не менее, я назову сегодня «Обещание Бога в завете». Завет, который Бог заключает с тобой, он тебе обязательно приносит что-то, и он дает тебе от Бога очень много. Когда люди находятся в завете, в дружбе, даже в дружеском завете, они что-то друг другу дарят. Они не придут с пустыми руками, может, на день рождения. Ну, не знаю, если только они случайно с поезда или с самолета. Ну, я не знаю, это редкий случай. Но, как правило, они обязательно что-то хотят подарить. От себя тебе. И это памятно, о чем мы говорили в начале собрания. Завет Божий. Бог всегда что-то дает. Он всегда благословляет. Он не просто хочет привязать тебя или меня договором к себе. Как бы вот как крепостное право, помните, было в России. То есть люди никуда не могут уехать из той деревни, из того, той губернии. Они привязаны к этому помещику, он полностью над ними господствует. Они все делают по его приказу, они будут петь, играть его в оркестре, они будут все, они будут, извините, наказаны там, их будут, там, он распоряжался как собственностью, понимаете, это все не то, это крепостное право. Вот почему, когда Александр II, по-моему, да, освободил от крепостного права, это люди стали свободными, они могут ехать, куда они желают, они могут работать там, где они хотят. А фактически это была форма рабства. Сейчас такое слово «крепостная книга» – это напоминает вот это крепостное право. Но это крепостная книга «закрепить». Это значит крепость. Закрепить, скрепить. А потом во время Сталина была прописка. То есть человека прописывали, и в другое место могли не выписать, не прописать. Человек обязан был там, где его пропишут. Это тоже неправильно, конечно. Но Господь хочет, чтобы мы были добровольно, искренне привязаны к Нему, соединены с Ним, потому что в Нем мы имеем всю полноту благословения. Колоссянам сказано в 2 главе, 9 стихом, «В Нем обитает вся полнота». Вот во Христе все, все ответы, вся сила, вся премудрость, вся радость, все блаженство, ну все у Господа, здоровье, чудеса. В Нем обитает все. Но следующий стих говорит для нас, и вы имеете полноту в Нем, во Христе. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, во Христе. Не просто так Он, ну, передумал, Он передумал и сказал, что, ну, грех – это больше не грех, и зло – это больше не зло, просто вот поступайте, как хотите, как бы я вас прощаю, живите, как хотите. Нет. Грех оставался грехом, зло оставалось злом, тьма оставалась тьмой. Но Господь это во Христе примирился с человеком, взяв это все на своего Сына. Вы знаем, да? Он это все
взял и заплатил. Хвала Богу. Так что все законно. Христос заплатил цену. Мы имеем право быть прощенными. Мы имеем право быть спасенными. Мы имеем право быть благословленными. И кроме того, Он дал нам право вступить с Ним в личный договор, завет. Это происходит через крещение, но и последующие посвящения, которые мы с Ним имеем. То есть молитвенное посвящение, когда мы с Ним говорим искренне, когда мы говорим сердцем. Это отношение завета. Когда вы говорите с другом, вы говорите искренне. Вы не приходите и не начинаете говорить такие речи как бы далекому человеку. Ну, например, такие же речи, как бы человек говорил с трибуны. Ну, например, любой трибуны. Он выступал, и он там что-то говорил. Ну, например, на съезде Компартии, там, 20-м съезде или где-то. Но я уверен, что Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел домой, он не разговаривал с женой таким же образом. Его жена, кстати, была образованная очень, знала 4 языка. Вот. И она сопровождала его в поездке в США. Он, конечно же, с ней так не разговаривал. Он говорил с ней с человеком, который понимает его, чувствует его. И наоборот. Это такой пример. Поэтому, когда у Бога отношения с тобой, Бог не говорит как бы с высокой трибуны. Он не говорит так грозно и не говорит так, знаете, ну, повелительно и чуждо. Именно завет – это нежное, искреннее отношение Бога, который есть Авва Отче, то есть папочка или отец, или любимый папа. Это завет. Поэтому родители не могут просто детей называть сын. Они говорят сыночек там, или сынок, или любимый сын. Они говорят вот сердцем. Так же говорят доченька, да? В Украине говорят доца, там доца по-разному. Вот. И по-всякому, потому что нежность, любовь. Вот завет с Богом, поверьте, он вот такой должен быть. Он должен быть абсолютно искренним и честным от сердца к сердцу. И это о тебе и обо мне. Когда-то у Иезекии был отец, его звали Ахаз. Ахаз шел путем царей израильских, то есть он грешил, он поклонялся другим богам, он неправильно жил. И однажды значит, пришли враги, ну, сирийские, ирицин там, сирияне пришли. И сердце их дрогнуло, они испугались. И вдруг и Бог говорит Исаии: иди навстречу им и скажи. Представляете? Иди навстречу и скажи, что... Потому что сказано, сирияне расположились в земле, сердце их народа колебалось, как колеблются дерева в лесу. Вот так задрожали люди. И сказал Господь Исаии, Исаия 7:3, иди, и сын твой, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю бельничному, пелильничему. То есть прямо туда. То есть иди туда, и там встретишь царя. Смотрите, какое водительство. Это прекрасно. Правда, друзья? Кто бы хотел, чтобы Бог так нам сказал? Иди туда, и там ты. 1987 году, когда я только принял крещение Духом Святым, и вот только, только что недавно совсем получил, еще ездил тогда на грузовике, и я приехал домой на обед к родителям. Рядом живет дядюшка. И вдруг я слышу голос: зайди сюда, к Чернышовым. Здесь находится Вера, пророчица из Украины. Вот здесь тетя Вера Чернышова, сестра Вера сидит. И я выхожу из машины, и вместо того, чтобы идти домой покушать, я захожу к своему дядюшке, вот к его жене, тете Вере, и я потрясен. Прямо в зале находится вот эта женщина из Харькова или Жданова, не помню. Я был так потрясен. Я был так смущен. Я растерян был, потому что голос проговорил, и это оказалось правда, что я бросился всех обнимать. И я у меня в глазах туман, и я не заметил, что это женщина. Я ее тоже обнял и тоже поцеловал. Ну, как вот, ну, пожилая женщина. Я так, а так не принято было в то время. Потом мы стали там западные, приехали, всех обнимать.
Я настолько был шокирован, у меня перед глазами, как во сне. Я всех-всех поцеловал, и в том числе эту пожилую женщину, потому что я был поражен. Когда Дух Святой что-то... Дадим хвалу Богу за это. Аллилуйя. И тогда это было что-то. Когда вот Бог тебе говорит, и вдруг это происходит, и вот Бог говорит Исаии, иди туда, и там встретишь царя, и скажи ему, что так не будет, что столица Сирии – Дамаск, то есть вот там они будут. И Ефрем, а Ефрем, ефремляне, они объединились вместе с сирийцами и пришли воевать против Ахаза. Бог говорит, ефремляне живут на горе, как бы их место там. И вообще через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. То есть Господь говорит, представляете, через 65 лет. То есть Бог знает, когда закончится государственность, когда там будет революция, когда придет свобода в Советский Союз. Он все знает. И в числе прочего, он говорит, ну, спроси знамения. Конечно, Ахаз, он же был такой неблизкий с Богом. Он говорит, проси знамения. Он говорит, не буду искушать Господа. Он говорит, а вам будет знамение. Дева, девушка, девица без брака, вне брака, в чреве примет, будучи девицей, без мужа, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Вот знамение. Это не значит, что это исполнится прямо сейчас, но Бог сказал, будет знамение народа. И это случилось. И вот наступает где-то примерно там 9 месяцев до Рождества, ну, мы предполагаем, 9 месяцев до Рождества Бог говорит с Иосифом, потому что оказалось, что Мария уже имеет в чреве. Оказалось. Прежде чем сочетались они, Иосиф и Мария, оказалось, что она беременна. От Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, не хотел ее опозорить. Он хотел тайно отпустить, то есть расторгнуть с ней вот эту помолвку, отпустить ее. Но ангел Господень явился во сне и сказал ему, Иосиф, не бойся принять Марию в жену. Матфея 1. Потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа. Он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудутся реченные Господом через пророк, который говорит, вот дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Есть еще одно местописание слова «Эммануил» «Во всю широту земли твоей Эммануил». То есть еще одно есть местописание о том, как Господь называется Эммануил. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Хвала Иисусу Христу! И это Исаия 8:8. Правильно, спасибо вам. Во всю широту Эммануил. С нами Бог. Что такое Эммануил? Бог, который с тобой, это Бог Завета. Родится тот, кто будет Богом, который будет с тобой. И был Бог Иосифом в темнице. И даровал ему расположение начальника темницы. И Господь был с Иосифом в доме Потифара. И дал ему успех во всем. И был Господь с Давидом с тех пор, как вылился на него лей со того дня и больше. Что можно лучше желать, когда Бог водворяется, как поселяется в человека? И был Господь с Давидом. И была рука Господня там, например, там.

вступает в завет с человечеством, он что-то обещает и что-то дает. Обмен происходит. Обмен происходит. Когда есть дружба, происходит обмен. И так всегда было. У меня был друг в детстве, я рассказывал. Мы жили когда-то в детстве на одной улице в России. Его звали Миша, фамилия Уколов. И он, мы с ним дружили все детство. Машинки играли, в солдатики и так далее. То есть это все. Ну, когда я был в 4 классе, мы переехали в Эстонию. И он мне был очень дорог. И я ждал несколько лет, когда они приедут, потому что его сестра старшая, она дружила с моей сестрой. И однажды они к нам приехали. Я ждал его. Я ждал его и терпел, потому что на Новый год, на Рождество, нам подарили большой пакет конфет. Это стоило больших мук, чтобы не съесть ни одну. Так хотелось. Это не... было другое время, чем сейчас. Вы помните, как ценилась каждая конфетка, шоколадка, все. И я ждал его, сказал, что я не буду есть, пока он не приедет. Я не хочу там похвалиться, я хочу сказать о сердце ребенка. Я хотел чем-то его угостить. У меня ничего другого не было. И этот, я смотрел каждый день на этот подарок, и проходили недели, дни и недели. И, наконец, он приехал. И мы с ним разделили конфетки. Знаете, мы как еле так откусываешь, даешь половинку. Не то, что мы там резали ножом, мы так, как в детстве. Каждую конфету так съели. Аллилуйя. Что-то в сердце ребенка, что-то в сердце ребенка, что желание – это отдать. Я во славу Божию это говорю. Я говорю о том, как это работает. Потому что дружба, завет – завет. И вот Господь Иисус Христос, Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя благословить всем. Он хочет благословить в завете. И поэтому на примере Авраама, Бытие 12, Бог говорит, я тебя благословлю. И оттуда начался, через некоторое время Бог сказал уже о завете. Но сначала послушание. Первое. Бог не произнес снова слово завет в 12 главе, но Он принес обещание и дал повеление. Что Бог сказал? С чего начинается весь путь? Он говорит, иди туда, куда я тебе скажу. То есть, будь послушен, иди туда, куда я направлю тебя. С чего начинается отношение с Богом? Это идти за Иисусом. Это вот куда Он тебе скажет? Куда? Ты идешь в церковь, ты идешь на молодежное, вы идете на собрание, на домашнюю группу. И когда вы послушны Богу, то начинается отношение с Ним. Он говорит, и я тебя благословлю. В церкви есть благословение. В церкви есть благословение. Вещи, да, мы говорим, продукты, что-то Бог когда-то дает. Исцеление, сверхъестественное обновление, посещение славы Божией, радость, откровение Божьего Слова, познание истины, общение с друзьями и христианами по вере, общение с Богом. И так мы и должны идти туда, куда хочет Господь, прийти к Нему. Он говорит, придите ко мне все, я дам вам покой. Поэтому первое, что Бог ждет от нас, это всегда идти. И так хорошо, что мы пришли сюда. Как хорошо, что вы приходите в христианские собрания, общения, включаете интернет, слушаете прославления. Или Библию, да, слушаете по интернету, так удобно. И так Господь говорит, иди. Поэтому первое послушание в завете очень важно, чтобы мы подчинились Богу, чтобы мы сказали хорошо. И вот так начинается покаяние и вера, и потом крещение. Крещение – это уже к завету, когда человек понимает, что я хочу обещать Богу, я хочу с Ним пойти, связать свою судьбу и так далее. И вот Аврааму Бог говорит, я тебя благословлю. И размножу тебя, и возвеличу тебя. То есть я сделаю, я подниму тебя высоко. Бог вообще поднимает свою церковь. Церковь, например, Слово Божие в Нарве, она определенно имеет духовную высоту. Скажите аминь, правда же? И люди хотят туда прийти, хотят приехать, смотреть проповеди. Мне написала женщина вчера такой хороший пост, она из Кунда. Я говорю, приезжайте на собрание. Она говорит, я живу в Таллине. Я говорю, ну добро пожаловать в онлайн. Она говорит, я просматриваю проповеди. Говорит, спасибо. То есть она живет в Таллине, но смотрит проповеди из Нарвы. Хвала Богу. Для нас это честь. Слава Господу. Скажите аминь, да? И так мы видим, что есть у Бога благословение. И Бог говорит, иди. И Авраам пошел.
И когда он пошел, он начал молиться.

молиться, стал жертвенники строить. Он от Бога ничего не требовал. Он ждал, конечно, что наследника Бог даст, потому что Бог сказал. Проходили годы, это не произошло сразу, вы знаете, 25 лет. Так у Бога было в плане, а он все это время был испытан в вере. И он пошел по вере, он пошел повинуясь. Написано, верой Авраам повиновался идти в страну, о которую должен был получить в наследие. Верой пошел туда. И обитал на ней верой, как на чужой, то есть будучи как странник, то есть как путешественник, как пришелец, как приезжий. И вот Бог потом начал говорить с Авраамом, вы знаете, уже в 16 главе. В тот день Бог заключил договор, союз с Авраамом. Бог заключил и сказал, тебе потомство я дам землю. Все, Бог дает обещание. Итак, когда Бог говорит завет, Он говорит, я дам тебе землю хитеев, амореев. Это 15 глава, извините. Бытие 15. Когда огонь прошел между рассеченными животными, мы об этом говорили, когда огонь прошел, то есть Бог коснулся, сошел силой Святого Духа, тогда в этот день, Бытие 15-18, Бог заключил с ним договор. И сказав, потомству твоему я даю землю эту от великой реки Египетской, то есть от Нила, и до великой реки Евфрата. Я отдаю тебе. И вот я хочу обратить внимание, Бог хочет дать тебе что-то в завете. Он не просто навязывает, извините, Он не навязывает нам отношения с Ним, Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить часто и материально тоже. Это тоже к этому относится. Потому что Он не оставит тебя. Давид говорит, я не видел праведника, просящим хлеба. Я не видел потомков его, просящим хлеба. Скажите аминь, да? Я верю. Я говорю, сыночек, пожалуйста, напиши, я тебе вышлю, если тебе нужно. Папа, ты знаешь, я не попрошу. Я, знаете, а я думаю, ну ты, пожалуйста, ты скажи мне, если тебе надо денежка, если надо покушать. Он учится там в Бельгии, в университете. Пап, ты же знаешь, я не попрошу. Он, если ты пошлешь, как бы, я приму. А я думаю, ну почему же он не попросит? Ну почему? А потом вспоминаю, да я сам же так, я же не просил денег у родителей. Я как бы сам так же считал, что не надо. Я думаю, понял, значит, он там молится, а Бог мне кладет на сердце. И тогда я, когда Бог меня побуждает, я отправляю деньги. И это как бы, ну, вовремя получается. Потому что Бог начинает побуждать. Но это желание завета, желание Бога благословить, желание родителей благословить. Что у родителей лишние деньги? Нет. Что им самим не надо что-то там покупать или тратить, или счета платить? Нет. Ну, сердце говорит. Надо благословить, потому что это сын, потому что это ребенок, потому что, ну, это одно. И тогда мы делаем это с радостью, и мы не думаем, а, ну, там, а как теперь я проживу дальше этот месяц там? Нет, мы верим, что Бог не оставит. Но так надо. И думаешь, Господи, помоги мне еще на Рождество отправить, помоги мне, знаете, вот таким. И я говорю просто, как у вас в сердце, как у нас в сердце. Это все так работает, потому что это завет. Теперь Бог, который вступил с тобой в завет, Он точно так же и гораздо больше, в миллионы раз больше. Он хочет благословить тебя. Он хочет помогать тебе. Он хочет посылать тебе необходимое. Он хочет помочь тебе устроиться с жильем. Он хочет с учебой, с работой. Да, Он хочет. Он хочет укрепить твое здоровье. Он хочет дать тебе то, что тебе нужно. То, в чем ты действительно нуждаешься. Но еще больше. Он хочет дать тебе самого себя и свое присутствие. Эммануил, значит, с нами Бог. Если бы я спросил духовных зрелых людей, спросил бы верующих, находящихся здесь или где бы ни было, что бы вы хотели? Например, там, сколько-то тысяч евро? Или чтобы Бог был с тобой вот всю жизнь, каждый день и ночь рядом? Защищая, помогая. Я уверен, что те, кто знают Бога, выбрали бы второе, правда же? Потому что Божье присутствие никогда не оставит тебя в беде, не в нужде. Аминь. А деньги, они закончатся. Они закончатся. Человек получит и пойдет, и если он без Бога, то эти деньги, как у того сына, который оставил отца, они просто будут потрачены. Поэтому для людей определенных это искушение, да. Быть в служении Богу, служить Богу, там, идти Божьим путем, либо там, идти на какие-то подачки лукавого и потерять спасение. Но верю, что те, кто знают Бога, они выбирают именно второе, выбирают Господа. И поэтому Исаак выбрал жить там, где голод был. Он выбрал жить в голодной земле, потому что Бог сказал ему, не иди в Египет.

здесь странствуй. Я благословлю тебя. И он сеял во время голода. И получил ячменя во сколько раз больше? Кто помнит? Скажите громко, кто помнит, во сколько раз больше получил ячменя Исаак? Во 100 крат больше. Он получил из одного зерна 100 зерен. Вы представляете, это было что-то. Поэтому Исааку, будем помнить это, Исаак, он откапывал колодцы, его закапывали, он опять откапывал. Был голод, вода и урожай, вот что нужно было людям. Но филистимляне, мы недавно, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим союз, договор, то есть, ну, как завет. Бог благословил Исаака, потому что он в завете. И он подтвердил завет Исааку, и он подтвердил Иакову. А Иаков сказал это своим сыновьям. Но теперь Иисус Христос, он приходит к нам как вождь завета, как написано, вождь спасения нашего, да, и сказано, что пастырь завета вечного, кровью завета вечного. Он ходатай завета, он заступник завета, да, он поручитель завета. Это лицо, которое поручается за нас перед Богом. И написано, пастырь овец великий крови, с кровью завета вечного Господа Иисуса Христа, да усовершит во всяком добром деле. Это такие сложные предложения, но в них есть суть. Кровью завета. И поэтому Господь пришел, чтобы благословить. Теперь Бытие 17, мы знаем, я повторяю эти стихи. Бог говорит 15 и 17, я дам землю твоим потомкам. Это часть завета. Часть завета – это благословение. Скажите аминь. Но самая главная часть завета – это что или это кто? Это сам Бог. Да? Скажите, Бог – это часть завета. Бог. И написано, разве вы не знаете, что храм Божий? Аминь. Друзья, дальше. Бытие 22, 17. За то, что ты послушался меня, я дам тебе города врагов, я дам тебе землю такую-то, я тебя благословлю, да? Я дам тебе. Это Бытие тоже. Завет – это обязательно Божье благословение. А что же в Новом Завете? Галатам 3, 14. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Это гораздо больше. То есть мы не просто получаем землю. Они получили землю, распределили. Некоторые думают, ну, как бы это хорошо, это достаточно. Нет. Господь дает гораздо больше. Да, Он может дать нам землю для лагеря, Он может нам дать здание. Это часть Его завета. Скажите, аминь. Общине, в которой было 500 долларов, Бог дал здание за 100 тысяч долларов. Аллилуйя. Причем в то время, 97-й год. Это завет, это любовь к Богу. Это... И вот сейчас обновляется церковь, да, улучшается. Сейчас обновляется зал на первом этаже для молодежи, потому что Бог будет двигаться здесь. Он избрал это место. Это Его завет. Он Бог завета. Он не оставит эту церковь. Он не оставит. Он не оставит. Если церковь пойдет так же за Иисусом, если церковь пойдет в общение с Богом, это всегда будет слава Божия. Это всегда будет благословение. Наша цель – не потерять отношения с Богом, не потерять завет, не потерять то движение Духа, которое Бог нам дал. Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Это союз с Богом. И поэтому в Галатам, не подумайте об этом, что это незначительно, но в Галатам сказано такое обещание, 3.14. Христос сделался за нас клятвой, то есть проклят за нас, чтобы благословение Авраама. Благословение Авраама, что теперь, земля Хананеев? Нет, мы теперь не ждем эту землю, мы не ждем ту землю израильскую. Это не является нашей целью, потому что Бог пришел с лучшими обетованиями Завета. Это были обетования Ветхого Завета. Я дам землю там Хананеев, Иевсеев, Гергесеев, там Евеев и так далее. То есть 6 народов. Я дам вам эту землю. Обещание Завета. Ну, молодые люди, некоторые, которые сватаются, особенно евреи, они что-то говорят. Они говорят девушке, ну, предлагают ей выйти замуж. И говорят, у меня есть это, у меня есть то, я дам тебе это. Вот у меня есть квартира, у меня есть дом, я работаю, я буду заботиться о тебе, я буду делать. То есть люди, они обещают что-то. Скажите аминь, правда же это? То есть это у них из сердца выходит. Я вот это сделаю. Бог, когда дает завет, Он говорит, я дам вам землю твоему потомству.
Хочет ли Бог помочь тебе с квартирой? Конечно. Хочет ли помочь с заработком? Конечно. Но у Бога есть гораздо больше. У Бога есть Он Сам, Его Сын Иисус и Святой Дух. И когда вот это становится нашей частью, мы самые счастливые. Мы можем быть атакованы, мы можем быть ранены, мы можем быть, и там, не знаю, как Павел побит много раз, например, апостол Павел. Иисус Христос был избит, изранен, распят. Но это ничего не меняло. Он Сын Божий, Он наследник всего. Бог дал все в руки Его. Бог все положил под ноги Его. Он стал царем царей, Господом господствующих. Ему принадлежит вся слава. Все страдания временны, все скорби временны. Аллилуйя, слава Божия, она вечна. Аллилуйя, наследие вечно со всеми освященными. Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому Бог говорит, я дам ему часть между великими за то, что он претерпел. Я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Господь говорит Галатам, Дух Святой положил мне это слово сказать сегодня, я закончу проповедь. Он говорит так, что чтобы нам получить, вот как он получил Исаака, как они получили землю, теперь чтобы мы получили обещанного Духа, мы язычники, вдруг мы начинаем слышать голос Божий. Мы начинаем слышать Его голос, чувствовать Его присутствие, чувствовать Его исцеление, наполняемся Его радостью, услышим Его обещание, обетование через Писание, или лично Он что-то говорит. Аллилуйя!

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Гэри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure. The next-

0: У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви.
1: Listening, and all he wants and wants if you love him. And if you do like I do,

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку, о Господи. А, знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Да, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. Потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому, давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что, если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас? Но знаешь, но я искал Его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от Него, и я никак не мог Его найти. И вдруг тот вечер, Он как будто похлопал меня по плечу и сказал,
Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь? И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание и глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет, ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патила и сказал себе: вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я закончивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай. Да, я побывал в Среднем Востоке. И знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне и самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: о, Бог, я попался, что-то произошло. Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак.
Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85-го года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями». И у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: his name.
1: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
0: Gonna praise his name.
1: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Герри. Благослови тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

1915 году, к 500-летию со дня казни Яна Гуса, здесь, на Староместской площади, был открыт памятник. Памятник представлял новое поднимающееся поколение, в центре которого была фигура самого Яна Гуса. Надпись на памятнике гласила «Любите людей». Интересно, что когда в Праге выбирали место, где установить памятник, то скульптор Владислав Шалоун сделал деревянную модель этого памятника и на тележке возил по городу. При этом людям казалось, словно Ян Гус бродит по Праге. Хотя чешский реформатор жил много веков назад, но его личность продолжает будоражить умы и души. Он словно живет среди нас, говоря о чем-то важном. При этом его биография довольно проста. Если не считать казни, то в его жизни не было каких-то крупных потрясений, драматических событий или переворотов. Главные перевороты, сделавшие Гуса исторической личностью, произошли в его душе. Об этом наш новый цикл передач.

Мы въезжаем в городок, расположенный на юге Чехии – Гусинец. Разобраться в том, является ли Гусинец городом или поселком, непросто. С одной стороны, около 100 лет назад ему был присвоен статус города. Однако через некоторое время Гусинец снова стал поселком, что неудивительно, ведь в нем проживает около 1300 человек. Первые упоминания о Гусинце относятся к середине 14 века, но сам поселок старше. Известно, что здесь издревле мыли золото, ведь река Бланница, на берегу которой и расположен Гусинец, являлась золотоносной. Герб Гусинца довольно любопытен. На нем изображена лодка, плывущая по реке, в лодке гребец и святой Николай, одетый в золотое одеяние, на голове у него золотая митра, а в руках он держит золотой посох. Связь Гусинца и золота весьма символична. Этот город действительно подарил миру настоящий золотой свиток праведного человека, смело проповедующего Евангелие. На главной улице Гусинца находится небольшое строение под номером 36. Это дом, где родился великий реформатор. Над входом барельеф с изображением Яна Гуса, изготовленный в 19 веке. И именно с 19 века этот дом стал открыт для широкой публики. В советское время коммунистический режим использовал образ Яна Гуса в своих целях. Его преподносили как первого чешского революционера. Именно такой образ показан в знаменитом чешском фильме «Ян Гус» режиссера Отакара Вавры. Образ Гуса-революционера преподавали в чехословацких школах на уроках истории. Поэтому для школьников в советское время посещение этого домика было обязательным. По всему городу были развешаны плакаты «Гусинец – город революционных традиций». Поэтому посещаемость этого домика в советское время была намного выше, чем сегодня. Но если раньше десятки тысяч людей, которые ежегодно приезжали сюда, приезжали по принуждению, то сегодня несколько тысяч человек, которые приходят на это место, приходят из-за личного интереса. Давайте и мы зайдем внутрь.

0: Пять раз горел дом Гуса, но именно эта комната оставалась нетронутой. Традиционно принято считать, что именно здесь родился Ян Гус. Конечно, мебель, которую вы видите, современная, но она соответствует тому времени, в котором жил Ян Гус. А вот пол, действительно древний пол, он относится к 16 веку. Не только день, но даже год рождения Гуса точно неизвестны. Одни считают, что он родился в 1369 году, другие считают, что в 1371. На стене шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. Порой последователи так обожествляли реформатора, что срезали со шкафчика щепки и использовали как средство против зубной боли.
1: Парадоксально, что некоторые сторонники человека, выступавшего против суеверий, сами были подвержены предрассудкам.

Сколько великих личностей посетили эту маленькую темную комнатку. Государственные деятели, поэты, писатели, музыканты. Среди них был и знаменитый чешский композитор Антонин Дворжик. В 1883 году он заканчивал гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Работа остановилась, и Дворжик никак не мог закончить свое произведение. Тогда он приехал сюда и здесь получил вдохновение. Нередко великие вещи рождаются из малого и незначительного.

К дому Гуса примыкает небольшой дворик. Родители Гуса были простыми крестьянами. Предположительно, отца звали Михаил. Имя матери неизвестно. Вообще, Гус не является семейной фамилией. Мальчика звали Ян из Гусинца. Школьные товарищи сократили имя и называли его просто Ян Гус. Может быть, они так его дразнили, потому что с чешского «гус» означает просто «гусь». Так школьное прозвище вошло в историю. Хотя имя матери Гуса неизвестно, известно, что она была очень набожной женщиной. В хрониках сказано, что она 7 раз падала на колени и 7 раз просила Господа, чтобы он даровал ее сыну счастье. Исполнил ли Господь просьбу матери? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под счастьем. Если за счастье считать тихую, безмятежную жизнь, то Гус такого не получил. Но если счастье – это исполнение своего призвания на земле, если счастье – это не идти на компромисс со своей совестью, а быть всегда в гармонии с Творцом, то Гус был счастливым человеком. В своих трудах Гус редко вспоминал о детстве. Лишь изредка он писал о своей матери, которую любил и вопрос которой запомнил на всю жизнь. «Чем, сын мой, должен юноша руководствоваться своей жизнью?» – спрашивала его мать. «Не словом ли Божьим?» Вся жизнь Гуса стала ответом на этот вопрос. Всегда и во всем следовать Священному Писанию. Следовать до последнего дня.

Так же выглядел чешский реформатор. Одни изображают его худощавым и высоким. Другие, наоборот, считали, что он был невысокого роста и полный. Сегодня многие ученые, исследуя источники, пришли к выводу, что, скорее всего, Гус был среднего роста и средней комплекции.

Существует легенда, которую жители этих мест передают из поколения в поколение. Якобы гусь родился не в своем доме в Гусинце, там он только вырос. А родился он в маленькой деревне, которая называется Крутусин. Эта деревня находится между старинной крепостью и Гусинцем. Однажды мать гуса возвращалась из крепости к себе домой. И, проходя Крутусин, она и произвела на свет своего сына. Не знаю, правда эта история или вымысел, но в характере гуса было что-то от крепости. Он никогда не сдавался и до конца сражался за то, во что верил. Когда гусь подрос, он стал учиться в школе, которая находилась в городе Прахотец. Прахотец находится в часе ходьбы от Гусинца. В сравнении с родной деревней, Прахотец казался гусу настоящим городским центром. Там производили изделия из серебра, из стекла, там была дорога на Прагу. И самое главное, там находился христианский собор. Рядом с дорогой, идущей из Гусинца в Прахотец, находится скала, которая так и называется – скала гуса. Сюда мальчик приходил, чтобы читать и размышлять. По преданию, он часто прикладывал свою голову к скале, и от головы даже на скале остался отпечаток. Поэтому каждый желающий может сравнить сегодня, у кого голова больше, у него или у гуса. Существует легенда, которая роднит жизни двух реформаторов – Мартина Лютера и Яна Гуса. Обоим Бог говорил во время бури. Однажды мальчик Ян возвращался из школы домой. По дороге его застигла сильная буря. Испугавшись, он стал прятаться и нашел укрытие под скалой, который приходил часто, чтобы размышлять. Внезапно молния ударила рядом с ним, и можжевеливый куст загорелся. Через некоторое время мать стала искать сына, и она нашла его укрывшимся под скалой. «Почему ты не идешь домой?» – спросила мать. И тогда сын показал на горящий куст и сказал: «Так и я в огне покину этот мир». Эти слова оказались пророческими. Закончив школу и освоив грамматику, риторику, диалектику, а в старших классах астрономию и арифметику, 18-летний юноша из Гусинца решил продолжить образование и поступить в университет. Поэтому он отправился в Прагу. В Прагу он пошел вместе с матерью, которая очень хотела помочь сыну получить образование. По простоте она взяла в подарок университетскому начальству большой мягкий калач и живого гуся. Но коварный гусь сбежал по дороге.

Университетас Каролина. Почему же университет называется Карлов? Дело в том, что он был основан в середине 14 века императором Карлом IV. К моменту, когда Ян Гус начал в нем обучение, университету было 40 лет.

Не только университет, но многое здесь связано с именем императора Карла IV. Над городом словно возвышается Пражская крепость, или, как ее называют здесь, Пражский град. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это самый большой замок в мире. Раньше здесь была резиденция чешских королей и некоторых императоров Священной Римской империи. Сейчас здесь находится резиденция президента Чехии. Хотя Пражский град начали строить в IX веке, Карл IV многое перестроил здесь в готическом стиле. При Карле IV Прага была столицей Священной Римской империи. Это был золотой век в истории Чехии. Пражский грош являлся самой надежной монетой в Европе. Этот красивейший мост через реку Волтаву также называется Карлов, поскольку именно император заложил камень в его основание. По нему часто ходил юноша из Гусинца, обдумывая то, что он изучал в университете.

Во время обучения юноша жил очень бедно. У него даже не было посуды, и он ел гороховую похлебку ложкой, которую делал из хлебного мякиша. Ян пишет, что он так голодал, что после того, как съедал похлебку, съедал и ложку. После нескольких голодных студенческих лет в 1393 году Гус получил степень бакалавра, а в 1396 – магистра. В одном из своих писем ученику Гус советует тому не прельщаться роскошью. При этом он со стыдом вспоминает, как гордился своим пышным магистерским одеянием. Гус признавался, что, будучи студентом, не уклонялся ни от чего, участвуя и во всем важном, и во всем легкомысленном. Окружающим было видно стремление Яна к познанию, поэтому после получения степени магистра его пригласили в университет на должность преподавателя. В 1401 году он был избран деканом факультета свободных искусств, а начиная с 1402 года его дважды избирали ректором университета. По тогдашним правилам, ректора избирали на одно полугодие. Гус был исключительной личностью не только с точки зрения религии, но и с позиции науки. Он был одним из самых образованных людей своего времени. Ян написал много научных работ по лингвистике. Хорошо известен его труд, который называется «Чешская орфография». Именно он добился передачи каждого звука речи отдельной буквой. Гус не переводил Библию на чешский язык, поскольку перевод уже существовал, но он исправил его, сделав более доступным для понимания простым народом. То, что Лютер сделал для немецкого языка, сделано Гусом для чешского. Он переработал чешскую грамматику и правописание. Его сочинения освободили литературную чешскую речь от условностей и сблизили ее с народным языком. Читать тексты стало легче, что способствовало распространению грамотности.

К югу от центра Праги находится еще одна древняя крепость – Вышеград. Она была воздвигнута в X веке. До правления Карла IV она была резиденцией чешских королей наравне с Пражским градом. Когда Гус был студентом, он услышал в Вышеграде проповедника. Талантливый оратор красочно описывал милости, которые римский папа дарует верным чадам церкви. Эта проповедь произвела на юношу такое сильное впечатление, что он отдал последние 4 гроша, чтобы купить индульгенцию. После этого ему пришлось сидеть на хлебе и воде.

0: он осуждал свою глупость. «Когда я был молод духом и умом, — писал Гус, — я был суеверен, но, познав Писание, я понял свое прежнее безумие». Со временем религиозные взгляды Гуса стали меняться. Произошло это под влиянием книг английского мыслителя и богослова Джона Уиклифа, а также некоторых чешских авторов. Сочинения Уиклифа были распространены в Праге, поскольку между Карловым университетом и Оксфордом были живые отношения. Еще до начала своей проповеднической деятельности Ян собственноручно переписывал некоторые трактаты Уиклифа, делая на полях свои заметки.
1: «Книги Уиклифа открыли мне глаза», — сказал однажды Ян.

0: характере Гуса сочетались два удивительных качества. С одной стороны, он твердо держался того, что считал истинным. Его смело можно назвать бескомпромиссным человеком.
1: «Дорогой христианин, — писал реформатор, — держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой смерти».
0: Ян не просто учил об этом, он показал верность правде до смерти на примере своей собственной жизни. Но в то же время он не был упертым фанатиком, он был открыт для нового, обладал гибким мышлением, поэтому его взгляды постоянно развивались. Если он понимал, что мнение другого более аргументировано, то не боялся признать свою ошибку.
1: «Каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, которое обличит мой взгляд в заблуждении, и я узнаю, что такое мнение правдивое, я с радостью покину свое нынешнее заблуждение».
0: Существует немало людей, для которых доказать свою правоту намного важнее, чем понять, действительно ли они правы. Глупец не тот, кто чего-то не знает. Все мы чего-то не знаем. Глупец не желает учиться. Так важно уметь признавать, что правым может быть не только я, но и кто-то другой. У Гуса такое качество было.

ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И если вы удивляетесь, что Бог собирается приобрести из истории, почему Он допускает порочность и несправедливость и страдания так долго, ответом будет: Бог собирается приобрести себе народ. Это Божья окончательная цель в настоящем веке. Теперь мы обратимся к третьей теме положения основания, и название это будет «Через покаяние к вере». И я хочу сказать прямо в начале: не существует другого пути к вере, кроме как через покаяние. Любой другой путь, который претендует на то, что он доставит вас туда, — это обольщение. Истинная вера невозможна без покаяния. Позвольте мне теперь вернуться назад и коротко вам напомнить о том, что мы уже прошли вместе. Прежде всего, основание христианской веры, личное основание — это Иисус Христос. И каждый, кто хочет быть истинным христианином, должен строить свою жизнь на этом основании. И я предложил вам, что личная встреча Иисуса и Петра, когда Петр провозгласил: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого», это образец того, чему необходимо произойти в жизни каждого из нас, своим собственным личным образом. И я сказал, что существует четыре составляющих этого разговора. Номер один — это встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, никакого священника, никакого третьего лица между ними. Второе — откровение, данное Духом Божьим о вечной личности Иисуса. Не как Сына Плотника, но как Сына Божьего. Третье — Петр принял и признал это откровение. Он не отказался от него, он принял его. И четвертое — он сделал публичное исповедание своей веры.

И эти четыре момента, я верю, которые должны быть в основании каждой по-настоящему успешной христианской жизни. Встреча, откровение, признание и исповедание. И затем мы рассматривали один очень важный практический вопрос. Положив основание, как вы должны строить на нем? Из притчи о благоразумном и безрассудном строителе, которую рассказал Иисус, мы увидели, что строительство на фундаменте, прежде всего, состоит из признания Библии, как написанного Слова Божьего, и Иисуса, как живого Слова, и слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Итак, строительство на основании — это слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Затем мы рассматривали авторитет и силу Слова Божьего. И я указал, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Итак, авторитет любой книги зависит от автора. И авторитет Библии зависит от автора. И автором является Дух Святой, Дух Божий, Сам Бог. Итак, у Библии авторитет Божий. И потом я указал, что у нас есть слово в двух формах. Написанное слово и личное слово. Иисус — Слово Божье, ставшее плотью. И я связал это с вашим личным отношением к Библии. И я сказал, и скажу это снова, вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. Вы подчиняетесь Богу не больше, чем вы подчиняетесь Его Слову. Если вы хотите узнать, какое место Бог имеет в вашей жизни, узнайте, какое место имеет Библия, потому что они одно. Библия является написанным Словом, и Иисус — личным Словом. Через написанное слово, личное слово приходит в нашу жизнь. Теперь я хочу продолжить сегодняшнюю тему, обсуждая доктринальное основание. Мы смотрели на личное основание, которое есть Иисус Христос. Но Новый Завет открывает, что есть еще доктринальное основание. Это откровение, которое ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но это очень ясное утверждение. В послании к евреям, главе 6, стихах с 1 по 3. Мы посмотрим это место сейчас. Послание евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Там говорится, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или зрелости, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Здесь есть две мысли, которые вам нужно связать. Прежде всего, необходимо положить основание. Если вы никогда не клали основание, вы никогда не сможете построить. Но когда вы по-настоящему заложили основание, тогда не занимайтесь перекладыванием его, но переходите к строительству здания. И это две взаимосвязанные мысли. Но вы видите, в Евреям, главе 6, стихе 1, там говорится об определенном основании. И это доктринальное основание христианской веры. И в него входят 6 положений, которые я снова перечислю. Номер 1. Обращение или покаяние от мертвых дел. Номер 2. Вера в Бога. Номер 3. Учение о крещениях. Номер 4. Возложение рук. Номер 5 — воскресение мертвых, и номер 6 — вечный суд. И если вы проследите этот список, вы увидите, что он берет нас с самого начального пункта христианской веры до окончательного завершения ее в вечности. И очень важно видеть, что христианская вера не кончается со временем. Она не заканчивается с этой жизнью или с этим миром. Она берет нас за пределы этого мира, за пределы времени, в вечность. И я боюсь, что очень многие христиане сегодня едва ли имеют какое-либо представление о вечности. Они поступают и думают так, как будто бы все, что имеет какое-либо значение, собирается случиться только в этом времени.
И фактически Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на свете. Если у вас нет видения, которое берет вас за пределы этого настоящего времени в вечность, тогда ваше состояние достойно сожаления. И вы будете страдать от очень многих разочарований, потому что время — это не есть исполнение. Исполнение наступает в вечности. И поэтому эти шесть догматов берут нас из начальной точки, которая есть покаяние, прямо к воскресению и суду. Сейчас я хочу начать говорить о первом доктринальном положении. Это покаяние или обращение от мертвых дел. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на что-то. Очень замечательная вещь. Послание к евреям, 3 стихе 6 главы, автор пишет, «И это сделаем, если Бог позволит». И сейчас вы можете спросить, почему бы Богу и не позволить? Конечно же, Он хочет, чтобы мы все двигались вперед. Я отвечу вам на маленьком простом примере здания. В любом большом городе цивилизованного мира, сегодня для того, чтобы построить здание, у вас должен быть план, и вам нужно получить разрешение от властей. И они должны одобрить ваш план, и затем они придут и будут инспектировать этап за этапом ваше строительство. И первое, что они по-настоящему будут проверять, это фундамент. Потому что они знают, что если фундамент будет ненадежен, то и вся постройка будет ненадежной. И если ваш фундамент не прочен, они не разрешат вам продолжать строительство. И Бог имеет дело с вами и со мной точно таким же образом. Он говорит, «Я должен проверить твое основание. И если оно не положено в соответствии с моими требованиями, я не дам тебе разрешения продолжать. Ты можешь просто продолжать вечно на этой элементарной ступени христианской веры, никогда не взрослея, никогда не достигая совершенства, никогда не достигая наполнения, потому что ты не положил правильное основание». Итак, вы видите, как абсолютно необходимо, чтобы мы овладели этими шестью положениями, которые являются основанием христианской веры. И мы будем рассматривать сейчас первое — обращение, покаяние. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство современных переводчиков говорят «дела и поступки, ведущие к смерти». Я не верю, что это правильно. Я верю, что мертвые дела — это все то, что сделано без веры в Бога. Все, что не сделано в вере в Бога — это мертвое дело. Единственное, что приносит жизнь нашу деятельность, это вера. И вы, возможно, были прилежным прихожанином, вы, возможно, давали деньги бедным, вы, может быть, произносили молитвы. Но если это не было сделано в вере, это все были мертвые дела. Вам нужно обратиться от всего, что не было сделано в вере. Только сама вера дает жизнь тому, во что мы верим и тому, что мы делаем. Это вовсе не обязательно значит, что вы жили грешной жизнью, но вы просто не были живы к Богу, потому что вера не пришла в ваше сердце и не принесла свет Божий. Теперь очень важно, чтобы мы поняли, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Я очень часто видел, как проповедники ищут того, чтобы привести людей в эмоциональное отношение и затем призвать их к вере во Христа. И очень-очень часто это приводит к разочарованию, потому что эмоции иссякают, и они остаются ни с чем. Поэтому помните всегда, покаяние, как оно определяется в Библии, это не эмоция, это решение. Оно не вырастает из эмоций, оно вырастает из воли. Если мы можем достичь воли людей и повернуть их волю, мы увидим постоянное обращение. Многие из так называемых обращений в церкви сегодня являются непостоянными,
потому что они никогда по-настоящему не изменяли волю человека. У них было эмоциональное переживание, они были возбуждены. Может быть, они прекрасно себя чувствовали несколько недель или месяцев, или даже лет. Но в конце у них нет того, что требуется для того, чтобы продолжать этот путь, потому что их воля была не затронута. Вы знаете, что Библия написана на двух языках. Новый Завет на греческом и Ветхий Завет на еврейском. И каждый из этих языков имеет особенное слово, означающее покаяние. Но только если мы соединим оба языка, мы получим полное значение этого слова. Греческое слово в светских языках всегда переводится как «изменить свой разум», «изменить образ мышления». Итак, прежде всего, покаяние — это изменение вашего сознания о том образе жизни, который вы вели. Я жил, чтобы угождать себе, чтобы делать свои собственные дела, но с этого момента я буду жить так, чтобы быть угодным Иисусу, моему Спасителю. Это решение. Как я уже сказал раньше, это не эмоция. Вы можете покаяться без всяких очевидных эмоций, но вы не можете покаяться без изменения своей воли. Затем еврейское слово. И это так типично для еврейского народа, потому что это очень приземленные, естественные люди. Они хотят знать, как это будет выглядеть. Еврейское слово, означающее «покаяться», означает буквально «повернуться в противоположном направлении». Вы шли в одну сторону, в неправильном направлении, с вашей спиной повернутой к Богу. Теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов, ваше лицо повернуто к Богу, и вы говорите: «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Итак, вы складываете оба эти значения вместе и получаете полную картину того, что такое покаяние. И вера приходит только после покаяния. И все послание Библии состоит из следующего: «Покайтесь и веруйте». Существует множество людей, и некоторые из них присутствуют здесь сегодня, которые борются за веру. И истина состоит в том, что вы не боретесь за веру. Вы просто никогда не принимали условия покаяния. Вы видите, что это первое из шести основополагающих положений. И если у вас нет этого камня на своем месте в основании, ваше здание всегда будет шатким. На протяжении многих лет я служил сотням людей, сотням христиан, которые приходили ко мне со своими личными проблемами. И на основании большого опыта я пришел к следующему заключению. По меньшей мере 50% проблем, называющих себя христианами или настоящих христиан, являются следствием одного факта. Они никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не изменили свой разум. Они никогда по-настоящему не принимали решения. Они никогда по-настоящему не отдавались под господство Иисуса в своей жизни. Они по-прежнему думают о решениях с этой точки зрения. Если я сделаю это, то что это мне даст? А если я сделаю то что мне с этого будет? Когда вы покаялись, то вы так не думаете. Вы думаете: если я сделаю это, прославит ли это Иисуса? Если я сделаю то, прославит ли то Иисуса? И поэтому у нас есть множество людей, я думаю, что особенно молодых людей, но не только их, у которых двоятся мысли. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У него нет твердого основания. Он не может построить прочного здания. И поэтому я попрошу вас, сидя на своих местах прямо сейчас, тихонько поразмышлять несколько секунд и спросить самих себя: было ли в моей жизни настоящее истинное покаяние? Или по-прежнему мои мысли двоятся? В понедельник моя цель — угодить Иисусу. Во вторник моя цель — угодить самому себе. Видите, у вас есть слова и для того мира, и для этого на самом деле. Вам лучше было бы уйти в мир, жить для себя, потому что вы двоякомыслящий человек, вы разделенная личность. Теперь нам нужно продолжать говорить о природе покаяния. Есть одна притча, рассказанная Иисусом, которая является наиболее живой и совершенной иллюстрацией истинного покаяния. Это притча, которая нам известна как притча о блудном сыне. Кто-то сказал однажды, что ее нужно было бы назвать притчей о любящем отце. Вы помните этот рассказ в главе 15 Евангелия от Луки? Большинство из вас, конечно, знают ее. Второй сын в богатой семье решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас, и с ним он ушел в далекую страну и промотал его. Он много грешил, и затем, когда он истратил все свое наследство, настал голод.
Единственная работа, которую он смог получить, была кормить свиней. И вам нужно помнить, что он был евреем. И поэтому для него кормить свиней — это была самая низкая точка его падения. Без всякого неуважения к людям, разводящим свиней. Мы ничего не говорим против них. Но так случилось, что для еврейского народа свинья — это животное, стоящее вне. И вот он в лохмотьях кормит свиней, голодный, желающий наполнить свой желудок крошками, которые едят эти свиньи. И вот что затем произошло. Стих 17 главы 15 Евангелия от Луки. «Придя же в себя, сказал, это точка, к которой вам нужно прийти. Вам нужно прийти в себя. Это то, что я называю моментом истины. Вам нужно увидеть себя самих, какие вы есть на самом деле. Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог». «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Итак, вы видите два элемента, потому что дальше Писание продолжает, что он встал и пошел к отцу. Он принял решение, и он обратился. Это покаяние. Принять решение и осуществить его. Пойти назад, к отцу, которого вы оскорбили, к Богу, который любит вас, говоря, «Я превратил свою жизнь в сплошной беспорядок. Я не могу уже управлять своей собственной жизнью. Я нуждаюсь в тебе. Примешь ли ты меня назад?» Чудесное в этом то, что сын планировал сказать отцу, «Прими меня в число своих наемников». Но когда он подходил к дому, он обнаружил, что его отец высматривал его. Я думаю, это так прекрасно. Это то, каков Бог. Когда мы начинаем обращаться, он высматривает нас и ожидает нас. Отец увидел его, когда тот был еще очень далеко, и выбежал, чтобы встретить его. Это то, как делает Бог. Это то, как мы нужны ему. И он целовал его, и он никогда не позволил ему сказать последние слова, «Прими меня в число наемников своих». Он сказал, «Принесите лучшую одежду, оденьте ему кольцо на палец и сандалии на его ноги, и заколите откормленного теленка». Вот результат истинного покаяния. Покаяние стоит того, чтобы быть так принятым Богом. Вот иллюстрация. Просто подумайте об этом на минуту. Он пришел в себя, он сказал, «Я превратил свою жизнь в ужас. Я потратил все, что отец мне дал, но я приму решение. Я обращусь. Пойду обратно к своему отцу и скажу, «Прости». И он встал и пошел. Подумайте об этом. Это истинное покаяние. Покаяние в действии. Также может быть лжепокаяние, которое на английском языке мы называем сожалением. Иуда переживал это. Это описывается в Евангелии от Матфея, 27 главе, стихи с 3 и далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Иуда сожалел, но он не изменился. На самом деле, я верю, что он перешел ту границу, где он мог измениться. И для меня это мрачная мысль. Люди в этой жизни могут перейти рубеж, за которым не смогут измениться. Я думаю, что самый важный момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог начинает иметь с вами дело по поводу покаяния. И если вы пожмете плечами и скажете, «Ну, мне это неинтересно, может быть, попозже», нет никакой гарантии, что Бог снова будет иметь с вами дело. Наиболее критический момент
в любой человеческой жизни. Это момент, когда Бог говорит: «Покайся, я хочу вернуть тебя, я люблю тебя, ты нужен мне». Я рассматривал то, что я видел в людских жизнях и в Библии, и я пришел к заключению, что есть одна вещь, которая по-настоящему вызывает гнев Божий, и это презрение к Его благодати. Он бесплатно предлагает нам свою благодать, но если мы презираем ее, это вызывает Его гнев. Существовал один человек, который отверг благодать Божию. Знаете, как его зовут? Исав. И он описан в послании к евреям, 12 главе. Я хочу на минуту взглянуть на этот стих, потому что есть много Исава в людях, подобных вам и мне. И мы должны быть осторожными, чтобы этот Исав не принимал решений за нас. И вот что говорится в 12 главе послания к евреям, начиная с 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте это, что без святости никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». И у нас нет никакой записи или чего-то еще, что Исав когда-либо совершал любодеяние. Но его отношение к Богу в Божьих глазах было таким же плохим, как любодеяние. В чем состояло его отношение? За одну маленькую тарелку супа он продал свое первородство. Он обладал правом первородства, как первенец семьи, и все наследство могло отойти к нему. Но просто потому, что он был голоден, и он унюхал запах вкусного супа, который приготовил его брат Иаков. И эта картина очень жива для меня, потому что я жил среди арабов некоторое время. И они готовят абсолютно то же самое, что приготовил Иаков — суп из чечевицы. По-арабски они называют его «шурабатедес», и он обладает самым вкусным запахом. Он распространяется по всему дому. И я могу представить Исава, возвращающегося со своей охоты, уставшим и голодным. И вот он чувствует своим носом этот вкусный запах, и Иаков говорит: «Послушай, ты продаешь мне свое первородство, а я даю тебе поесть». И я предполагаю, что, как Исав подумал себе, что хорошего мне от первородства сейчас, когда я голоден? Я сейчас просто возьму, что мне предлагают. И написано, что Исав презрел первородство. И он вызвал сильнейший гнев Божий. И затем позднее, через пророка Малахию, Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это очень печальная мысль. Если вы намеренно отвергаете благодать Божию и наследство, которое Он предлагает вам во Христе Иисусе, и вы отвращаетесь к какому-нибудь дешевому временному удовольствию этого мира, вы вызываете очень сильный гнев Божий. Затем там сказано, продолжая эту историю: «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвергнут, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Греческий оригинал ясно показывает, он не искал покаяния, он искал благословения, но он был отвергнут, потому что он не смог покаяться. И я верю очень сильно, что в этой жизни человек может пройти мимо покаяния и не быть способным вернуться. И я настаиваю, это очень и очень серьезная мысль. Слишком мало говорится сегодня во многих собраниях и многих деноминациях о необходимости покаяния. Но без истинного покаяния не может быть истинной веры. У вас всегда будут шаткие то вверх, то вниз переживания. Сегодня вы верите, а завтра нет, потому что вы не заложили первый камень в основании, который есть покаяние. Решение воли повернуться спиной к угождению самому себе и своему собственному пути, и повернуться обратно к Богу и сказать: «Боже, вот я,
Скажи мне, что делать, и я сделаю это. Это покаяние. Есть некоторые среди вас сегодня, которые никогда по-настоящему не покаялись. И я хочу предложить, что это является источником многих ваших проблем. Ваших то вверх, то вниз переживаний. Вы прекрасно себя чувствуете сегодня. У вас прекрасное собрание в церкви, и вы думаете, что это все чудесно. Но на следующее утро случается что-то еще, и вы снова внизу.

Вы никогда по-настоящему не закладывали первый камень основания. Все, что у вас есть, это шаткое сооружение, которое однажды рухнет. Теперь я хочу сделать ударение на том, что покаяние должно предшествовать вере. Не бывает истинной веры без покаяния. И это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. В Евангелии от Матфея, главе 3, мы читаем о служении Иоанна Крестителя, который был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии, для Иисуса. И в чем была его проповедь? Одним словом, покайтесь. Другими словами, покаяние было необходимым условием для прихода Мессии. Покаяние приготовило путь для прихода Мессии. Пока Божий народ Израиль не прошел через этот опыт покаяния, они не были готовы для встречи Мессии. В Евангелии от Матфея, главе 3, в стихах с 1 по 3 говорится: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Как он приготовил путь Господу? Призывом Божьего народа к покаянию. И покаяние — это единственный путь, который мы можем приготовить для того, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И затем, когда Иоанн закончил свою проповедь, Иисус Сам, в исполнение пророческих слов Иоанна, пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. И сказано в Евангелии от Марка, главе 1, стихах 14-15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Вы не можете по-настоящему верить, пока прежде вы не покаялись. Первое слово повеления, которое когда-либо сходило из уст Иисуса, это было «не веруйте», но «покайтесь». Я помню, как я однажды был на собрании в Юго-Восточной Азии, где один проповедник проповедовал об исцелении. И он говорил очень красноречиво о Божьем плане и воле исцелять. И он процитировал некоторые из обетований об исцелении, но он не сказал ни единого слова о покаянии. И затем он пригласил людей вперед. У многих из них было идолопоклонническое прошлое, и у них не было никакого представления о том, что им нужно было сделать, чтобы принять то, что предлагает Бог. Я это знаю, потому что я участвовал в служении этим людям. Руф и я вместе. И это было таким уроком для меня. Со всеми своими благими намерениями и своим убедительным языком он полностью запутал этих людей, потому что он дал им впечатление, что они могут прийти к Богу без покаяния. Он ни разу не упомянул слово «покаяние». Я говорю это не для того, чтобы критиковать проповедника. Я говорю это, потому что я выучил этот урок. И я боюсь, что есть множество людей, во многих цитирующих Евангелие церквях, евангельских служениях, которые запутаны, потому что все, что им говорили, это о том, что Бог сделает для них. Но им никогда не говорили о том, что Бог требует от них. Первое, что Он требует, это покайся. Измени свой разум. Обратись. Повернись на 180 градусов и повернись лицом к Богу и скажи: «Боже, что мне делать? Я сделаю это». Это и есть покаяние. Теперь, если мы посмотрим на конец служения Иисуса, Его послание никогда не менялось. В Евангелии от Луки, главе 24, после Своего воскресения, Иисус дает наставление Своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-47. И помните, что это после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день».

Проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы заметили последовательность? Покаяние и затем прощение грехов. Но никакого прощения без покаяния. И это проповедь, которая должна была начаться в Иерусалиме. И должна быть проповедана всем народам. Покаяние, затем прощение Его имени. И затем, когда возникла церковь на глазах у всех в день Пятидесятницы, когда было великое излияние Духа Святого, и великое множество евреев было собрано вместе, которые хотели знать, что происходит. И Петр взял и проповедовал эту знаменитую проповедь, написанную во второй главе книги Деяний. И затем в конце, когда они были обличены, они спросили у Петра, что нам делать? Это первый раз, когда церковь, как таковую, грешники спросили, что нам делать? Позвольте мне прочитать это. Деяния, 2 глава, стих 37. Услышав это, то есть проповедь Петра, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Я хочу сказать вам, что если вы когда-либо приходили к моменту, когда вы искренне хотели знать, что хочет Бог, чтобы вы делали, и вы хотели это делать, Бог никогда не оставит вас, в каком бы то ни было сомнении, относительно того, чего Он от вас хочет. Его трудность не в том, чтобы сказать вам. Его трудность в том, чтобы привести вас в то место, где вы хотите знать и делать это. И как скоро эти люди под настоящим обличением в грехах сказали апостолам, что нам делать, мужи-братья? И Петр, как представитель Бога и Церкви, дал им ясный и точный практический ответ. Затем Петр сказал им, покайтесь. Что идет первым? Покаяние, правильно. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И это трехступенчатое обетование. Номер один – покайтесь. Номер два – креститесь в воде. Номер три – примите Духа Святого. И я не верю, что Божья программа изменилась. Я верю, что это точно то, чего Бог хочет от грешников сегодня. Я верю, что это послание, которое должна провозглашать церковь. Покайтесь, креститесь в воде и примите дар Духа Святого. И в местах, где проповедуется это послание, случается точно то же самое, что случилось в день Пятидесятницы. Люди каются, они крестятся, и они получают Духа Святого. Я много раз видел, как это происходило. Много раз, когда они выходили из воды после крещения, они были наполнены Духом Святым. Почему же мы должны разбавлять водой эту проповедь? У нас нет власти делать этого. Единственная власть, которая у нас есть, это провозглашать послание Нового Завета. Покайтесь, креститесь в воде, примите Духа Святого. Когда мы даем послание, Бог дает ответ. Бог не изменился, и это послание не изменилось. Но во многих случаях эта церковь изменилась. И позвольте мне сказать что-то, что, возможно, шокирует вас. Но я не могу найти в книге Деяний и далее какого-либо человека, который претендовал бы на спасение от Иисуса без крещения в воде. Поищите, может быть, вы найдете. Потому что Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Какое право вы или я имеем умалчивать слова и креститься? Спасение — это веровать и креститься. И когда вы сделали это, вы кандидат на получение Духа Святого. И это послание Церкви, и оно никогда не менялось. И затем мы посмотрим на служение Павла, великого апостола язычников. И мы увидим, как это записано в книге Деяний. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и идолопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жителям Афин. Я не думаю, что он привлек много внимания, делая это. Но он закончил там, где они захотели узнать, во что он верит. И он сказал им. Книга Деяний, глава 17, стихи с 40 и далее. Говоря о всех временах, когда они жили в идолопоклонничестве, в неведении о Боге, он сказал. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это так ясно. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться.
Никакое место и никакой человек не исключается. Это Божье универсальное требование к человечеству. И Он желает посмотреть сквозь пальцы на наше прошлое, если мы покаемся. Затем там говорится, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И также обратите внимание на другую отличительную черту в проповеди апостолов, которая очень часто опускается. Иисус является не только Спасителем, Он также и Судья. И Он также тщателен и умел в суде, как и в спасении. И если вы не встречаете Его как Спасителя, вы встретите Его как Судью. И опять, это так часто отсутствует во многих проповедях. Люди говорят о Спасителе, но они никогда не говорят о Судье. Фактически, в своей проповеди Афинянам Павел ни разу не упомянул слово «Спаситель». Основное его слово было «Судья». Я скажу вам, что люди будут вести абсолютно другую жизнь, если они не будут знать о том, что им предстоит предстать на суд Иисуса. И существует так много беззаботности и разгильдяйства в современном христианстве, потому что мы не осознали тот факт, что Иисус не только Спаситель, но Он также и Судья. Бог назначил день, в который Он будет судить мир в праведности. В чем состоит предмет суда? Это праведность. Как мы жили, что за люди мы были. Это не вопрос деноминации или национальности, или социального положения. Есть только одно дело на суде — это праведность. И в первом послании Иоанна он говорит, «Всякая неправда есть грех». Это подобно тому, как если бы вы хотели узнать, что такое кривая. Я не специалист в геометрии, но я просто покажу вам прямую линию и скажу, что все, что отклоняется от этой линии, является кривым. Это может отклоняться на 1 градус или на 90, но это все равно будет кривым. И всякая неправда есть грех. Все, что не является праведным, греховно. Третьего не существует. Я так часто наблюдал во многих верующих сегодня. У них есть что-то типа третьей категории. Это неправедно, но это и не греховно. Такой категории не существует в Божьем мышлении. Все, что неправедно, является греховным. И затем мы посмотрим на 20 главу книги Деяний, на описание Павлом его служения в Эфесе, где он достиг наиболее великих результатов во всем своем служении. И он разговаривает теперь с пресвитерами церкви в Эфесе, потому что он собирается уже уезжать, и он говорит, что они уже не увидят его в этом мире. И там описывается его послание любви и беспокойство за этих людей. И он говорит в стихах 20 и 21 о своем служении в Эфесе. «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто думал об этой фразе. Таким образом, как будто он говорит, «Я ничего не утаивал». Это подразумевает, что, возможно, был какой-то мотив не проповедовать всю истину, потому что это может стоить вам вашего социального положения. Если вы служитель деноминации, это может стоить вам вашего положения в деноминации. Если вы популярная фигура в обществе, это может стоить вам вашей популярности. Итак, Павел говорит, что я обдумал это все, и я решил, что ничто не будет влиять на меня в вопросе проповеди всей истины. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Мне нравится то, что его проповедь не изменялась. Была ли она при большом скоплении народа или на домашних собраниях? Это была одна и та же проповедь. Что это была за проповедь? «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Что идет сначала? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. «Боже, я виноват. Я был грешником. Я жил своей собственной жизнью». Затем вера в Иисуса. «Иисус, я верю, что Ты занял мое место. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои грехи».
Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последователен. Я думаю, что это то, в чем церковь должна покаяться, что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали.

совратились каждый на свою дорогу. Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийство или были идолопоклонниками, или украли что-то. И, может быть, даже никогда мы и не солгали, но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь — это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши деноминационные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа. Но мы все пошли своим собственным путем. И затем там говорится, «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое совратиться на свой собственный путь? Это грех, это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит, «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа, мы не можем покаяться. Это видно так ясно из 79-го псалма, Псалом 79. Та же самая фраза повторяется три раза в этом псалме. В версии перевода, который я читаю, в стихе 4 говорится, «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано «восстанови нас», еврейский оригинал говорит «поверни нас обратно». Другими словами, «дай нам покаяться». И это звучит там три раза, в стихе 4. «Боже, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 8. «Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20. «Господи, Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя. Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Иеремии», глава 5, стих 21. «Плач Иеремии» — это книга скорби Иеремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Иеремии», 5 глава, 21 стих. И в этом переводе говорится «поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни. И немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил, и мой кружок посещало четверо или пятеро моих сослуживцев. Это было в пустыне в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал, «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен». Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах, и он был самым несчастным человеком, которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему.
Я помог

к его жене. Она была спасена. Я не знаю, какой был его конец, но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать: «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему принять спасение. Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему. Кто знает, как он закончил. Библия говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха в служении Иисуса. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе? Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Есть только две альтернативы: покайся или погибнешь. Это слова одного самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние — это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры, и затем мы продолжим на следующем собрании. В послании к римлянам 10 главе 17 стихе, который я цитировал вам раньше, говорится: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника — Божьего Слова. У нее есть только один фокус — Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском: «У меня есть великая вера в моего врача». Или: «У меня есть вера в политическую партию». Или: «У меня есть вера в определенное лекарство или диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, есть взаимоотношение между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера — это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера — это сущность. Вера — это то, что реально в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера — это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В Новом Завете вера — это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера — это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению.
Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе,

Павел говорит об обоих, и он использует очень интересную картину. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции. Вера — это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда — это шлем. Что защищает шлем? Голову, правильно. Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего. Потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом вечно. Если это ваша надежда, вы можете быть в депрессии, вы можете быть подавлены, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда. Надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе послания к евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава послания к евреям, великая глава веры. В 3 стихе 11 главы говорится: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, сферу невидимого. И во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе Павел говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только, когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят: «Когда я вижу, я поверю». Нет, это неправда, потому что когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите. Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят: «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и иврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины, это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера — это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмена» и греческого «пистис». Оба эти слова прежде всего означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал своим ученикам: «Но вы пребыли со мной в напастях моих». Это вера, это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем это. Послание евреям, 3 глава, стих 1 говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Помните, это важно. Иисус является первосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш первосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем послание к евреям, 4 главе, 14 стихе говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». В евреям 10 главе, 21 стихе говорится: «И имея великого священника над

Домом Божиим. Стих 23. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится неуклонно. Почему? Почему говорится «будем твердо держаться исповедания нашего»? Причина в том, что есть множество сил, которые будут противостоять этому. Большое давление встанет против нас. Множество того, что будет пытаться подавить нас и подорвать нашу веру. И это сражение решимости, это сражение терпения. В заключение, я должен сказать вам неохотно, вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви, «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержавшая испытания. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными? Вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. И знаете какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех – это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Mm-hmm. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Mm-hmm. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех – это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нет возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех.
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
0: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да, внутренне он может не меняться.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
1: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
0: То есть такой комплекс себя несет.
1: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. Mm. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
0: Или начали бегать, допустим.
1: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
0: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
1: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие? Ну, допустим, человек завидует, да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью. Есть ли вот в этом проблема?
1: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. А похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. А гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая, но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
0: как бы не дать
1: не надо ослабевать, да, но нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
0: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
1: Да, да? Если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон, пришел к нему сатана и говорит, давай так, я сделаю, я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.
0: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире вот тему, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
1: Колоссальное
0: просто.
1: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
0: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
1: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя казалось бы, что грех тайный, но он в конце концов вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
0: То есть человек попадает

0: определенный порочный круг.
1: Да, да, совершенно
0: верно. Из которого крайне тяжело выбраться.
1: Да.
0: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
1: Да, я хотел добавить, что чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
0: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да, что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
1: Да.
0: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
1: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? А, хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Ну вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы

0: преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способно к тому, чтобы серьезно заняться собою, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью, вот этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго. Желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

0: ticket.
1: Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Батилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Батиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How are you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo! I want you to put your hands together with me.

0: Come on, John Miguel.
1: All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Мэрилин Маку, поприветствуйте. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передачи я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанным нам Господом, Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, «Детские чудеса». Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами. Домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, Леон. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами, докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладида присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуния и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса, я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. А Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, «О, о чем же они будут говорить? И что же, это бесплатно?» И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это...

Это не прикрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене хотя ты и не

Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась, и я просто стала заниматься своими делами, и я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад, и мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое, скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку. Мэрилин Маку. All right, God bless you.

0: Lord loves you as well.
1: Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

Кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Однажды к мастеру пришел молодой человек и сказал: «Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким, никчемным, так что мне и жить не хочется. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа, идиот. По-разному. Прошу тебя, мастер, помоги мне». Мастер мельком взглянул на юношу и торопливо ответил: «Извини, но я сейчас занят, никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело». И, немного подумав, добавил: «Но если ты согласишься помочь мне в моем деле, я с удовольствием помогу тебе в твоем». «Ну, с удовольствием, мастер», – пробормотал тот с горечью, отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Что ж, хорошо», – сказал мастер, снял со своего мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. «Вот, возьми и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать вот это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять побольше. Ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Поехал на рыночную площадь. Когда приехал, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар, но стоило услышать о золотой монете, как они все стали смеяться ему в лицо. Другие просто отворачивались, и только один пожилой торговец любезно объяснил, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо. За такое кольцо могут дать, ну, разве медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился. Ведь он помнил наказ мастера: ни в коем случае нельзя не опускать цену ниже золотой монеты. И, обойдя весь рынок и предложив кольцо, ну, доброй сотне людей, юноша вернулся обратно. Сильно удрученный своей неудачей, он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения», – с грустью сказал юноша. «Ну, в лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую. А столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес очень важные слова, сынок», – отозвался мастер. «Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность. Ну а кто может это сделать лучше, чем ювелир? Так вот, сейчас скачи к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил: не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, как бы между делом, наконец обратился к юноше: «Передай мастеру, сейчас не могу дать больше 58 золотых монет, но если он даст мне время, куплю».

0: за 77, учитывая срочность сделки.
1: 77 монет! Юноша с радостью засмеялся, поблагодарил ювелира во весь опор, помчался назад.
0: Выслушав оживленный рассказ молодого человека, мастер сказал: «Знай, сынок, ты и есть вот это самое кольцо, драгоценное и неповторимое, и оценить тебя может только истинный эксперт. Ну так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что сделает первый встречный?» Мне понравилась эта притча. Очень понравилась. В ней выражена некая такая вот важная мысль. Многие люди себя абсолютно не ценят по достоинству. Но есть такие, например, которые о себе высокого мнения. Я отношусь к первым. Всегда немного завидовал тем, кто мыслит о себе по достоинству. И возникает вопрос: ну что же мешает поменять взгляды на жизнь? Не знаю, что. Обычно, как правило, какие-то обстоятельства, говорящие о том, кто ты есть на самом деле. Не получается многое. Ну, не знаю, может, родился не в богатой семье, не смог получить высшее образование и так дальше. Не получается заработать много денег, не выходит. Но хочу сказать, что в этом вопросе есть крайности, как у первого, так и у второго. Ну, согласитесь, заниженная самооценка – это проблема. Она несет в себе последствия. Да, но и завышенная самооценка тоже не решение проблем, а скорее их приобретение, так как это тоже проблема, несущая последствия и требующая решений. Многие с этими вопросами обращаются к психологам. Но где найти такого специалиста, который оценит, научит, наставит, изменит жизнь, поменяет характер, наделит статусом? Трудно, если не обратиться ко Христу. Мне приходилось видеть, как выглядит настоящий алмаз. Ну, тот алмаз, который недавно извлекли на приисках из земли. Вы знаете, в нем нет ничего такого, что вызывало бы восхищение. Скажу больше, камень как камень, и ничего особенного. Ну, конечно, он такой полупрозрачный, по виду похожий на осколок стекла от разбитой бутылки. Ну, уверен, пройдете вы мимо кучи таких камней, пройдете и, скорее всего, не обратите никакого внимания. Но мне приходилось пересекаться с мастером-ювелиром, который умел придать алмазу форму огранки. Он умел довести до блеска этот камень путем шлифования или каких-то своих штучек, которые знает только он. И вот в руках мастера этот алмаз превращается в бриллиант. Я как-то в музее видел царскую корону, украшенную бриллиантами. И там она почему-то помещена была в темный угол. На нее светили электрическими лампочками всего несколько спотов. Да, Господи, но как сияла эта корона в блеске вот этих электрических лампочек! На разные тона, красные, синие, зеленые, все цвета радуги разбросаны были по стене, возле которой стояла эта корона. Как же она сияла! Я не знаю, почему ее поместили в темный угол. Интересно было бы, как она засияет, эта корона, если бы ее поместить на солнечный свет. Но там, в музее, она стояла в темном углу. Так и человек. Так и человек. Если посмотрит на себя в свете истин Господних, он не увидит ничего хорошего. И даже тот, у кого завышенная самооценка, увидев свои грехи, поникнет духом. Тут нужен мастер, который знает истинные ценности и может по достоинству оценить. Потому что на самом деле ценность каждого из нас очень велика. И если мы, и если вы, дорогие, не видите в себе ничего хорошего, это первый шаг на пути к совершенству. Вы – алмаз. Пока алмаз не выглядит как-то сияющим, он выглядит невзрачно. Но что, если обратиться к мастеру,

который отшлифует, придаст форму огранке, отполирует и сделает все так, что однажды этот алмаз станет бриллиантом высочайшей цены. Кажется, что камень ничего не стоит, но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Сегодня я приглашаю вас к этому мастеру, мастеру людей. Это Иисус Христос. Интересна в этом свете проповедь Иисуса Христа, которую называют Нагорной. Она записана в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы и начинается с описания того сияния славного, которое ценно в глазах Бога, истинного мастера душ людских и истинного мастера и ценителя людей. Итак, заповеди блаженства. Евангелие от Матфея, 5 глава. Давайте прочитаем их. «Увидев народ, он взошел на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот такие вот странные, интересные слова. Нагорный, ну, я не знаю, почему эта проповедь названа Нагорной, скорее всего, потому что для того, чтобы проповедовать людям истинное, Господь взошел на гору. Спорит, о какой горе идет речь, но, скорее всего, о Масличной, или, как по-другому ее называют, Елеонской горе. Может быть и так, но я думаю, что, согласитесь, это не важно, где проповедовал Христос. Скорее всего, важно, что. Что говорил Христос? И вот то, что Он говорит, в данный момент называют заповедями блаженства. Хотя, я думаю, скорее всего, это не столько заповеди, а некоторая характеристика ценностей, которые ценны в глазах Господа. Наверное, хорошо бы знать аудиторию, которой Иисус все это говорит. И здесь применяется слово «народ», по-гречески «охлос», то есть «толпа». Есть слово «лаос» – это народ в смысле «этнос», «нация», «национальность». Но нет, здесь же просто толпа. Было ли какое-то мнение в Иудее о толпе? Давайте прочитаем об этом мнении в Евангелии от Иоанна в 7 главе. Очень коротко и ясно написано. «Но этот народ невежда в законе, проклят он». Вот этот народ Иисус учит самому главному. Если смотреть на суть сказанного Иисусом Христом, то его слова несут определенную глубину. Вот в этом слове «народ», «толпа» есть нечто интересное. Ну что именно? А то, что вот именно этим людям нужны слова учителя. И еще мы прочитали о том, что приступили к нему его ученики, 12 апостолов. Интересно получается. Невеждам в законе хочется учиться и узнать что-то главное. Алмаз нуждается в отделке мастера. Кажется, что камень ничего не стоит, но ведь настоящий-то мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Интересно, что тех, кто считает себя учеными и специалистами высшего разряда в законе, среди интересующихся истиной мы не видим. Ну, они считают себя знатоками, в чьих-то советах не нуждаются. Ну, или в советах Иисуса Христа, в частности, не нуждаются. Ну, что ж, ну, тут каждому дано себе
самим выбирать учителей, хотя я думаю, что найти истинного мастера-ценителя очень важно. Почему? Ну, потому что можно быть о себе высокого мнения, но ведь на самом же деле останешься при этом тем, кто ты есть на самом деле. Выбор верный, он очень, очень важен, иначе в грош оценит. И вот к этому народу, который пришел внимать словам небесного учителя, адресованы очень даже весомые высказывания. Но только посмотрите. В 5 главе Евангелия от Матфея здесь написано: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». У людей, названных толпой, появилась возможность стать светом миру. Свет мира и соль земли. А сильно сказано. Мастер видит в этих людях потенциальный блеск. Только нужно отшлифовать, огранить. Кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз стал бриллиантом. Что же такому особенному учит Иисус Христос? Собственно, добрым делам. Да так и написано. Пусть будут видеть ваши добрые дела и прославлять Отца Небесного. Но не просто о добрых делах говорит Иисус Христос. Возвеличив закон Божий и подняв на должную высоту Священное Писание, Иисус как бы вносит некоторые коррективы в практику жизни по заповедям Господним. Такое ощущение, будто бы наставники духовные, наставники народа, чего-то не договаривают этим людям. Ну что ж, не все мастера компетентны. На рынке кольцо стоимостью 70 золотых монет оценили лишь в одну серебряную. Иисус делает какие-то дополнения, а это значит, что эти люди Иисусу важны. В 5 главе Евангелия от Матфея он пишет: «Говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Иисус толпе, невеждам в законе, что-то говорит о том, о чем недосказали учителя закона. Вернее, не недосказали, а недоучили или недопоняли, судя по словам Христа, о чем он говорит. И причем вот это влияет на их вечную участь. И мы заметили, что среди слушающих Христа этих учителей нет. А значит, они считают, что в наставлениях не нуждаются. Итак, Иисус дополняет знание о праведной жизни чем-то таким, что, как метафорично высказался Иисус Христос, делает соль соленой, жизнь праведной и счастливой, а свечу горящей. Иисус вносит некоторые изменения, небольшие, но в корне все меняющие. Иисус из бочки меда удаляет ложку дегтя. Он помещает на торт ту маленькую изюминку, которая придает неповторимый вкус. Он вносит поправку, которая меняет в целом саму суть. Я слышал мнение о том, что якобы Иисус Христос, делает более строгими принципы ветхозаветных поучений. Знаете, я с этим не соглашусь, нет. Но смотрите, что он ответил тем, кто спрашивал, можно ли разводиться с женой или нет. В Евангелии от Марка из 10 главы есть написанный такой текст. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего
мать прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вы видите, Иисус не поднимает планку выше, чем требовалось раньше. Он поднимает ее на ту высоту, какая была задумана Богом в самом начале, на ту высоту, которую Господь определил с самого начала и какую со временем учителя закона понизили в силу того, что сами по себе грешны, собственно, как и все, и я, и вы. И при этом они навязали людям какие-то правила и постановления с истиной, не имеющие ничего общего. Жизнь людей усложнилась, новых жизней, тем не менее, не хватало чего-то такого, о чем сейчас Иисус ведет речь. Для Иисуса важно не соблюдение каких-то правил, а приобретенные у Бога качества характера. Так у Христа убийца не тот, кто лишил жизни человека, вернее, не только тот, кто лишил жизни человека, а тот, кто просто гневается. Вот он гневается, он еще не успел кого-то убить, а он уже убийца. И при этом добрые, никаким грехом не нарушенные отношения с ближним важнее жертвоприношения в храме. Прелюбодей у него не только тот, кто переспал с чужой женщиной, извините, а тот, кто лишь смотрит с вожделением. Иисус говорит о важности исполнения обещаний и при этом предостерегает от клятвы. Он говорит о непротивлении злу, чтобы стремление отомстить или какой-нибудь страх или что-то подобное не перекрыли любовь. Он говорит о том, что любить нужно не только взаимно, но и тех, кто тебя ненавидит, и даже врагов. Развод, кроме вины прелюбодеяния, недопустим. Очень подробно сказано о важности не выпячивать свою добродетель и набожность на показ, стяжая славу и внимание людей. И если хочешь быть прощенным сам, прощай других. Иисус говорит о важности видеть в людях не злое, а доброе. И о том, что всегда нужно учитывать то, что Бог заботится о каждом из нас, и этим нельзя пренебрегать. Он учит молиться и вверять себя Божьей опеке, которую никак нельзя заменить приобретением денег. Да и служение людям не может быть заменено служением деньгам. И ценить стоит истинное сокровище. А если верить словам Христа, то это истинное сокровище не на земле, а на небесах. И этот факт говорит об истинном стремлении верующего человека. И Иисус говорит о стремлении не осуждать, а понимать и миловать, помня о том, что сам-то грешник, и я, и вы, мы все грешники. И если хочется нам, чтобы с нами поступали по-человечески, так надо поступать и со всеми. Иисус Христос говорит о необходимости приобретения мудрости, различать пророков тех, которые от Бога, и иных, чьих мнений придерживаться не стоит. А значит, Иисус поддерживает стремление человека к Богу и к истинам Его. Господь учит жить не тем, что считают истиной, а тем, что истина на самом деле и является Господней волей. Вот как-то так. А значит, приобретение знаний о воле Господней приоритетно. Ну, конечно, я перечислил в двух словах то, чему посвящены 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. И, конечно же, все эти наставления Иисуса Христа нуждаются в тщательном исследовании и понимании. И это стоит того, потому что, ну, Иисус сказал, что так войдете в Царство Небесное. А мне очень хочется туда войти. Иисус ценит вот это в своих учениках. Те, кто стремятся к этим ценностям, названы солью земли. Господи, как было бы хорошо, если бы весь наш мир был таковым. Но это не популярные ценности в нашем мире. Здесь деньги ценятся выше, чем люди. Здесь ценится власть и сила, где часто своя воля преподносится силой циничной наглости и вызывающим поведением, а вовсе не стремлением
сотворить мир ценой какого-то ущерба

себе. Здесь более стремятся к приобретению благ и денег, даже путем обмана, разбоя, ну, нежели к приобретению правды и истины, вот той самой истины, какая есть на самом деле. Но ее же на хлеб не намажешь и в бензобак не зальешь, а значит, ну, типа того, зачем она нужна, как многие думают. Многие, но не Господь. Человек с ценностями, которые проповедует Иисус Христос, конечно же, в большинстве случаев будет белой вороной. А если он несет в себе все это во имя Христа, то его могут и гнать, и притеснять. И примеров тому очень много. Верующие во Христа не выносят в себе желание приобретать деньги любым путем и ценят людей больше, чем материальные средства. Хотя, может, и имеет такой человек счет в банке. Но все равно он же имеет внутри себя дух нищего человека, и поймите сами, куда же направит этот человек свои средства? Ну, конечно же, на благотворительность. Те, кто названы солью земли, в результате того, что его не принимает общество этого мира, среди обмана и притеснений и непонимания он будет переживать не лучшие дни своей жизни. И тем не менее, Иисус говорит: «Вы блаженны». Интересно, а что означает слово «блаженный»? Ну, обычно говорят «счастливый». Но по нашему человеческому представлению, вот как я это вижу, счастливыми, ну, никак их не назвать. Ну, во-первых, эти люди нищие. Во-вторых, они плачут. В-третьих, они кроткие и всей правды в данный момент не знающие, хотя и ее ищущие. Все говорит о том, что этими людьми можно понукать. Для сильных мира сего такие люди часто находка. Ими можно пользоваться в своих интересах, они слишком просты. А что говорить о чистоте сердца? Честный простачок, ищущий правды. Какая находка для разного рода мошенников. И при этом всем их еще изгоняют из общества людей, исповедующих общепринятые взгляды или общепринятую религию. Ну как вам счастье? Я, например, когда вот это все перечислил, я понял сразу, почему Иисус Христос наставлял быть не просто простыми, как голуби, но еще и мудрыми, как змеи. Эти люди, ставшие такими в результате стремления к Богу, в Божьей защите очень нуждаются. Они нуждаются в Божьем руководстве и в опеке. А надо сказать, что, коли так произошло, что в стремлении к истине христиане такими стали, я уверен, что Господь их хранит и помогает им. Да, они плачут. Да, нищие. Да, их гонят и так далее. Но с ними Господь. С ними Господь Бог, и у них завидное будущее, причем не просто будущее, а вечное будущее, вечное блаженство, блаженные. Вот оно, это слово, заметили? Блаженные. Они имеют благо духовное, которых не имеют прочие люди, к Богу не стремящиеся, хотя они не нищие. Они веселые, радующиеся в данный момент – и никто их из своего общества не изгоняет. Скорее всего, они в этом обществе имеют полный авторитет и почитание. Блаженные могут плакать в данный момент, но это будет не всегда. Потому что придет время, когда они помилованы будут, насытятся, утешатся, наследуют землю, и причем не просто землю, а Царство Небесное. И, наконец, самое главное, они Бога узрят. Вот эти, хотя иногда плачущие люди, я уверен, глубоко, долго плакать они не будут. У них есть надежда и есть Бог, дающий уверенность в будущем, в котором Богом запланировано воскресение из мертвых и вечная жизнь. Вот они, блаженные. Блаженство, ну, если это счастье, то,
Но не совсем то счастье, о котором часто ведут речь, когда в новогодний вечер поздравляют с Новым годом и в программе «Голубой огонек», там, произнося различные пожелания, желают счастья. Блаженство – это счастье, но какое-то внутреннее, основанное на уверенности в Боге, хотя внешне в данный момент человек может плакать. Но эти слезы будут не всегда. Вот как Иисус Христос наставляет толпу, о которой бытовало мнение, что этот народ проклят невежды в законе. Хотя я не сказал бы, что этот народ проклят. Во всяком случае, Господь пришел именно к ним. Ну, почему же он не пришел к правящей верхушке, фарисеям, саддукеям, законникам, священникам и прочим духовным наставникам? Хотел прийти и приходил, так его ж изгнали. А почему изгнали? А потому что он сам блажен и кроток. Стремился ли он познать истину? Да. Плакал ли Иисус? Да. Был ли Иисус чистым сердцем? Да. Был ли Иисус миротворцем? Да. Иисус тоже блажен. Он ведь знает, чему учит и на что намекает, и говорит, что если гнали меня, то будут гнать и вас. Философское какое-то получается счастье. Но я лучше выберу такое, потому что с такими людьми пребывает Господь. А вы, хотите ли и вы быть блаженными? Иисус мастер, он знает, что ценно. И запомните, камень, кажется, что камень ничего не стоит. Но настоящий мастер знает, что нужно сделать, чтобы алмаз засиял бриллиантом.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Иисус не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но Его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Дальше он говорит: «Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные» и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его: «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит: «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении, поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме, поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное.

остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение приношения было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова, и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше одного.
Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон

В 2005 году этот процент составил 2,8. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%. Чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем: если у кого-то есть, но скорее всего нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали, так что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание: «Возьми и отдай это. Посей». Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу, и через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание
знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед.

Пет ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Алан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают, и есть общественный транспорт, на котором ездить. Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом, я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки, и теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Алан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: «Если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину». Это то, о чем учил Иисус: «Давайте, и дастся вам». Это то, о чем говорил апостол Павел: «Что человек сеет, то он и пожнет». Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то

ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой. «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами, многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божие могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: эфире самое музыкальное, самое положительное, самое поучительное и самое вкусное шоу «Клуб Суперкниги».
1: И мы приготовили спецвыпуск. Вам повезло сегодня дважды, ведь вы сможете не только услышать, но и увидеть лучшие песни клуба Суперкниги.
0: А начнем мы с ваших писем. Так, спасибо.
1: Письмо.
0: Спасатели, вы, конечно, большие молодцы. Ну, конечно. Ну, а робот ваш полная фу...

0: Выкиньте его на свалку, лучше не позорьтесь. И заведите себе собаку.
1: Кто? Это кто написал? Да я его! Я его...
2: Успокойся, пантерка! Критику тоже нужно уметь принимать.
1: Критику? Разве это критика? Это...
2: Обидные слова. Согласна. Так, включи музыку и подумаем, что делать с этими обидными словами.

0: Хорошая песня была. Грубые слова сеют вражду.
1: И могут обидеть очень сильно.
2: Хорошо, что хоть этот словесный кошмар не попался на глаза нашему Робику.
1: Он ведь у нас такой чувствительный. И не только он. Вот еще одно письмо.
2: Еще одна история про грубые слова.
1: Спасатели, у меня большое горе. Мой друг обидел меня и при всех называл меня...
2: Ой! Не надо, не хочу больше слушать этих грубых слов.
0: Правильно. Гадости повторять не стоит. Хотя, я так смотрю, часто так бывает. Мы ляпаем что-то, а человек потом мучается. Да, пантерка?
2: Что ты сказала?
0: Я говорю, надо что-то делать с этими словами. Тетеря ты, глухая.
1: Ой, кажется, я тебя сейчас обидела.
2: Точно. Нагрубила. Убери-ка эти письма, а то они заразные.
1: Извини, пантерка, беру свои слова назад.
0: Все равно, нам нужно поскорее что-то делать с этими словами.
2: Давай включим музыку и поищем вместе!

0: Нет, я понимаю, есть выход держать язык за зубами. Но как же я его удержу? Я ж постоянно разговариваю. Я даже во сне разговариваю. А если я постоянно разговариваю, значит, я рано или поздно могу ляпнуть что-нибудь такое? Да хоть рот зашей!
1: Вот-вот, отличная идея, зашить рот.
0: Угу. Правда? О, или ты опять того грубишь?
1: Нет, да что ты, пантерка? Это у меня юмор такой. Садись. Просто мне кажется, что мы не там выход ищем. Вот Моисей, он где их выход искал? Правильно, у Бога. А где сосредоточена вся мудрость Божья?
0: Точно! Супер книга! Если не знаешь, как поступить, спроси у супер книги.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Обидные слова.
0: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это золотое правило написано на моих страницах. Если обидел кого словом или делом, не бойся просить прощения. Примирись с другом своим.

0: Ты хочешь?
1: Есть.
0: Чтоб с тобой поступали?
1: Есть.
0: Так и ты поступай.
1: Написала.
0: Золотое правило Библии. Угу. Ты не забывай.
1: Есть.
0: Точка.
1: Есть. Отправляем? Ой, смотри, уже пришел ответ. Спасатели, спасибо. Пока вы пели, мы помирились. Друг попросил прощения за свои грубые слова. Здорово!
0: Ну, если хоть один человек за сегодняшний день научился просить прощения, значит, день прошел не зря.
1: Смотри, письмо. Наверное, снова слова благодарности. Ну что, почитаем. Дорогие спасатели, ну что, вы уже себе купили собаку вместо робота? Да что же это такое?
0: Спокойно, Пантерка. Дай я погляжу.
1: Так,
0: ты погляди, сколько ошибок в одном предложении. А кто у нас пишет с ошибками?
1: У нас в клубе? Никто.
0: Да не в клубе, а вообще. Кто?
1: Кто?
0: Кто-кто? Шпионы вируса, конечно. Вот тут и обратный адрес есть. Занос, собачка.
1: Ну, я ей сейчас напишу. И про собаку напишу, и про робота. Я ей сейчас все напишу.
0: А золотое правило? Помнишь?
1: Конечно. Как ты хочешь, чтоб с тобой поступали, так и ты поступай. Хорошо, я ей по-другому напишу. Дорогая заноза, мы, спасатели, благодарны тебе за письмо.
0: Ну, теперь и за Пантеру спокойно. Она напишет все без ошибок и без грубых слов. Друзья, а если вы кого-то обидели, словом или делом, поспешите попросить прощения, а Бог вам в этом поможет. Дорогой Господь, прости нас за наши ошибки и грубые слова. Живи в нашем сердце и учи нас быть похожими на Тебя. Аминь. Ну, прости меня, Пантерка. Я не забываю, такая вспыльчивая.
1: И ты меня прости за то, что я такая болтливая.
0: Друзья,
1: навсегда врубай музыку.

0: игру, не даст тебе с пути свернуть.
1: Ну вот и подошел к концу наш эфир. Зато вы прямо сейчас можете звонить, задавать свои вежливые вопросы, а также говорить приятные и хорошие слова.
2: А если хотите написать нам, то помните не только правила правописания, а и золотое правило Библии.
1: Звоните, пишите, заходите на наш сайт, где вы сможете прослушать все песни клуба Суперкниги!
2: До следующего эфира!

огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Сегодня мы поговорим об упражнениях для коленного сустава, потому что проблема коленей – это проблема многих людей. Что можно сделать, чтобы помочь своим коленям? Достаточно много на самом деле. И колено – это то место, руками, которые можно дотронуться без проблем. И поэтому первое, что можно сделать, что я хотел бы порекомендовать вам, это мы можем каждый день делать массаж коленного сустава собственными силами. Мы можем делать упражнения для массажа, растирая колено и таким образом помогая ему. Очень важное упражнение, которое очень простое, это похлопывание. Попробуйте это делать. Похлопывать колено сбоку обеими руками. Причем делать это достаточно сильно для того, чтобы кровь могла приливаться к коленному суставу. Таким образом, чтобы до приятной боли, можно сказать, не повреждая его, не касаясь коленной чашечки, сбоку похлопывать обеими руками коленный сустав. Делать это можно 10-15 секунд на одно колено и на другое колено. В результате питательные вещества будут омывать коленный сустав и помогать решать эти проблемы. Очень все просто, мы можем помочь сами себе. Еще одно замечательное упражнение, которое можно сделать с коленным суставом, это массировать определенную точку. В 10 сантиметрах примерно от коленной чашечки с правой стороны находится место прикрепления многих мышц. Здесь много сухожилий и связок находится. И очень часто именно в этом месте проблема этих связок влияет на боль в коленном суставе. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем массировать именно вот этот пятачок. И вы, если будете искать его, то вы увидите, достаточно часто в этом месте человек испытывает болевые ощущения. Как только вы нащупали это место, начните его массировать. И тоже 10 или 15 секунд, совершая массаж, разминая эту зону, мы помогаем своему коленному суставу. Очень часто причина боли в коленном суставе находится не в самом колене, а проблемой являются мышцы, которые находятся около коленного сустава. И одна из главных проблем – это вот большая мышца, четырехглавая, квадрицепс, которая в результате работы перетруждается, она перегружена. Называется это состояние overuse – перегрузился. В результате перегрузки мышца укорачивается, и связка натягивается надколенного сустава и надколенной чашечки и вызывает боль в коленном суставе. Мы можем, зная это, помочь самому себе, помочь коленному суставу и растягивать именно четырехглавую мышцу, сделать ее эластичной. Мы покажем несколько упражнений, и для этого мне поможет мой ассистент Максим. Прошу тебя, Максим, подойди, пожалуйста, сюда. Да. Что нужно сделать? Нужно взять ногу, согнуть ее и попытаться растягивать ее. Какие нюансы есть в этом упражнении? Первое. Многие люди, беря вот таким образом ногу, отводят колено в сторону, вот, потому что так удобнее. Но это не всегда правильно. Мышца растягивается в другом положении, когда колени соединены друг с другом. И помимо этого колено нужно отодвинуть назад. Ногу нужно полностью, или насколько это возможно, отодвигать назад. И когда мы отодвигаем ногу назад, тогда мы чувствуем максимальную растяжку этой мышцы. 10-15 секунд так постоять, и потом поменять ноги для того, чтобы другой ногой делать то же самое. Спасибо, Максим. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, для этого нам нужен будет спортивный коврик. Я прошу, Максим, чтобы ты сел на этот коврик. Да, спасибо. Одну ногу мы выпрямляем, вторую ногу мы сгибаем под себя. И в таком положении для некоторых людей это уже достаточное положение, потому что мышца будет максимально растянута, и больше он сделать не сможет. Но для некоторых людей он может увеличить растяжку, сгибая руки и вставая на локоть.
Встань, пожалуйста, на локти. В таком положении мышца растягивается еще больше. И когда человек ложится на спину, то растяжка происходит максимально. В таком положении 10-15 секунд человек находится, и это является для него максимальным результатом. Вторая мышца, о которой мы сегодня поговорим, это бицепс бедра. Это задняя поверхность бедра, и если эта мышца, она бывает перегружена, то задняя поверхность бедра очень часто бывает неразвита, недогружена. Очень часто людей спазмируется эта мышца, потому что она слабо развита. Но отсутствие мышечной формы в этой мышце ведет к болям в коленях, в коленных суставах, потому что эта мышца не выполняет амортизационные функции свои. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту мышцу привести в тонус. Нам нужно эту мышцу натренировать или загрузить так, чтобы она получила достаточную нагрузку. Что мы можем сделать? Одно из упражнений — это выпады. Я прошу, Максим, чтобы ты стал немножко, да, боком. И выпады мы делаем руки на пояс. И отступая назад одной ногой, мы второй ногой делаем выпад такой, да, и встаем. Причем очень важно, чтобы выпады мы делали назад, именно, а не вперед. Тогда нагрузка на коленные суставы уменьшается. Продолжаем это делать. Раз, два. Раз, два. Да, все правильно. То есть таким образом 10-15 повторений на одну ногу, а потом на другую ногу. Оно нагружает заднюю поверхность бедра, и мы достигаем необходимого эффекта. Спасибо. Следующее упражнение, которое мы можем сделать для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра, это, как я говорю, болтание ногами, махи ногами. Для этого нам нужен спортивный коврик. Я предлагаю, Максим, чтобы ты лег на коврик. Как мы находимся на пляже, представьте, что вы на пляже. Вот лето, замечательное время года, и многие дети просто болтают ногами. На самом деле это замечательное упражнение для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. Максим, начинай это делать. Да. Это упражнение мы делаем в максимальном темпе, первый нюанс. Второй нюанс, в это время ски у нас вытянуты, и максимальная частота этого упражнения помогает нам нагрузить мышцы задней поверхности. 50 повторений на каждую ногу, всего 100 повторений. Это достаточно много. И когда вы это сделаете, то вы увидите, что ваши мышцы на самом деле устали. Спасибо, Максим, спасибо. Следующая проблема, которая вызывает боль в коленном суставе, это перегруженная икроножная мышца. И для этого нам нужно тоже ее растянуть. Максим, я попрошу тебя, чтобы ты помог и в этом упражнении. Нам нужно отвести заднюю ногу назад. Не надо сильно отводить. Пятку мы прижимаем к полу. Нога максимально прямая. Нога максимально прямая. И ступня максимально смотрит вперед. Вот. И заняв это положение, мы начинаем сгибать переднюю ногу. И при небольшом сгибе мы уже чувствуем значительное растяжение задней поверхности задней ноги. Полностью икроножная мышца испытывает это натяжение. 15-20 секунд мы находимся в таком положении и достигаем необходимого эффекта. Если нога чуть-чуть ушла вправо, ступня повернулась, эффект абсолютно теряется сразу полностью. То есть необходимым условием является то, что ступня должна находиться прямо вперед и смотреть прямо вперед. Спасибо, Максим. Вот такие простые знания помогают человеку профилактировать и решать проблемы боли в коленном суставе. Потому что, еще раз повторяю, что боль в коленном суставе зачастую и очень часто появляется в результате проблем мышц, которые находятся около коленного сустава. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда подбираете для себя упражнения. Движение — это жизнь.

0: Всем здравствуйте! Привет, ребята! А кто из вас был в Австралии?
1: Не я.
2: Я тоже не была.
0: Никто?
1: Нет.
0: Ну, не страшно. Я тоже не был. Зато я узнал один секрет об этой стране. Я узнал, какое там печенье самое популярное.
1: И какое же?
0: Еще 100 лет назад австралийские женщины пекли своим мужчинам в армию печенье. Пекли его, потому что оно очень хорошо сохраняется. Вот, Ален, например, если бы ты испекла кому-то булочки и послала по почте в другой
2: город
0: или вообще в другую страну, что бы с ним произошло?
2: Она проплесневела.
0: Проплесневела? Испортилась или засохла? А вот это печенье не портится со временем. Оно очень хорошо сохраняется. И называется оно Азнак.
1: Ну да, это по-настоящему австралийское название.
0: Да. Сейчас мы испечем это печенье и заодно узнаем кое-что интересное об этой стране.
2: А я знаю, что в Австралии живут кенгуру. Они своих детей носят на животе в сумках.
0: Правильно. А еще есть там сумчатые медведи и сумчатые волки. Вить, а ты что знаешь про Австралию?
1: Ну, там изобрели возвращающийся бумеранг.
2: А что это такое?
1: Ну, это такая деревянная палка, плоская такая. И древние люди при помощи нее охотились на древних животных. Кидали ее, а она к ним возвращалась.
0: Да. Сейчас, правда, не используют для охоты такой инструмент, только для развлечений. Ну, или в соревнованиях каких-нибудь, кто самый ловкий. Но, правда, люди пользуются по-прежнему фразой «закон бумеранга». Это когда ты делаешь что-то хорошее, а это к тебе возвращается.
1: Ну, это как одна пословица. Как аукнется, так и откликнется.
2: Это как эхо, да?
1: Ну, вроде того.
0: Да. Эхо. Кстати, плохое тоже может аукнуться. Даже в книге книг, в Библии, написано, что человек посеет, то и пожнет. Так что давайте делать только хорошее. Например, печенье Азнак. Для этого я вас попрошу, подайте мне, пожалуйста, масло. Мы его будем размягчать в такой небольшой кастрюльке. Витя, тебя я попрошу, включи, пожалуйста, чайник.
2: А его можно просто так со стрелкой?
0: Да, мы его сюда опустим. И сейчас включим огонь. Оно здесь быстренько растопится. Аленушка, можно я тебя попрошу ложечку меда сюда опустить еще? Держи.
2: Как он вкусно пахнет.
0: Мед натуральный. Он закипает, отлично.
1: Все, он закип.
0: Подавай его сюда. Так, масло тоже выключаем. Ставь его сюда.
1: Вот.
0: Спасибо. Мы 2 столовые ложки кипятка сюда выльем. И опустим туда ложечку соды.
1: А зачем нам сода?
0: Сода тогда перестанет быть такой жгучей. Посмотрите, как она зашипит здесь. Видно? Бульбочки
1: такие
0: выходят оттуда.
2: Теперь надо перемешать.
0: Да, надо ее перемешать.
2: Можно я?
0: Давай. Только там кипяток. Так.
1: Аккуратнее.
0: И мы теперь отправляем ее сюда.
2: Только она еще не разболталась.
0: В растопленное масло с медом. Хорошо уже. Давай.
1: Вот такое ощущение, что пироги печем.
0: Почти. Сейчас мы будем делать с вами дальше тесто.
2: Тесто?
0: Да. Мы возьмем большую емкость и высыпаете туда стакан кокосовой стружки и... Как это называется?
1: Овес?
0: Почти, Геркулес.
1: А.
0: Высыпайте.
1: Как греческий герой.
0: Да.
2: А мне целый стакан?
0: Да, и перемешивать надо теперь.
1: Давайте я.
0: Давай.
2: А можно еще медные ложечки?
0: А еще, держи ложечку. Туда нужно 4 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки муки. Вить, добавляй.
2: Так, раз. Два. Все. Готово.
0: И еще раз перемешиваем. Хорошо.
2: Что оно только сухое какое-то тесто.
0: Что-то тесто какое-то непонятное, да?
1: Да.
0: Надо туда вылить нашу медово-сливочную заправку.
2: Медово-сливочную.
0: Да, держите, так.
1: Тут еще есть и масло.
0: Вот так, выливаем всю-всю-всю-всю-всю.
2: Давай
0: и тщательно-тщательно теперь перемешиваем. Вот теперь все овсяные хлопья и кокосовая стружка отлично пропитались масляным медовым сиропом. Достаем противень. Мы застелим его специальной бумагой для запекания.
2: А теперь, как я понимаю, выкладываем печенье.
0: Вот смотри, я беру такую горку и вот так ложечками ее формирую.
2: А можно делать разные фигурки?
0: Фигурки? Ну, можно попробовать. Давайте покажу, на каком расстоянии.
1: На таком примерно? Да?
0: Да, давай я. От своей печенинки к твоей.
2: Вот, елка.
0: Елка. Можно я ее немножечко расправлю?
2: Только она,
0: она должна быть потоньше, чтобы лучше пропечься.
1: Так. А теперь я хочу так вот и
0: расплющить.
1: Вот.
0: Ну-ка. Так, да, хорошо. Аленка, вот я твою елку вот так вот пошире сделаю.
1: Алена, ты понимаешь, сейчас будет снеговик?
2: Нет, сейчас будет рыбка.
0: Рыбка?
2: Да.
1: У тебя странное сильное настроение. Снежно-рыбное.
0: А вы знаете, запекаться оно будет при высокой температуре, 180 градусов, целых 8 минут.
2: Как мало.
0: Подождем?
1: Давайте.
0: Ну что, достаем?
2: Да.
0: Достаем из духовочки наше
2: печеньюшки.
0: Ох ты, какое оно получилось красивое.
2: Моя елочка. Или где моя елочка? А, вот
0: держите
2: моя елочка.
0: Лопаточки. Выкладываем на тарелочку. А, за бумажечку можно придержать. Да, за бумажку только.
1: А на какую тарелочку укладываем?
0: На ту и на эту. Вот. Аленка, елку свою узнала?
2: Да не очень-то.
0: Вот она. Вот она. Угощайтесь. Угощайте других. И не забывайте, что посеешь, то и пожнешь. Помните еще, как печенье-то называется?
1: Нет.
2: На букву А.
0: А знак. Ну, и всем пока.
1: Пока.

Традиционно приправы используют для того, чтобы обогатить вкусовые качества пищи. Однако некоторые из них имеют и другое важное назначение. Существуют особые специи, которые способствуют снижению веса. Их называют жиросжигающими. Во-первых, это золотая красавица куркума. Куркума относится к роду многолетних травянистых растений. В природе существует несколько ее видов. В качестве пряности культивируют куркуму длинную. Растение имеет мясистые разветвленные ароматные корни, из которых и получают приправу. При этом их измельчают до состояния порошка. Сегодня в лавках со специями можно найти и свежие корни куркумы. В этом случае для приготовления приправы используют обычную кухонную терку. Куркума славится своим богатым горьковатым вкусом, насыщенным янтарным цветом, который она придает блюдам, а также многочисленными целебными свойствами. Она улучшает пищеварение, улучшает работу мозга, снимает некоторые воспалительные процессы в организме, оказывает антиканцерогенные действия. А также она останавливает процесс накопления жира, называемый липогенезом, и активизирует его расщепление. Куркума является универсальной приправой, и для достижения жиросжигающего эффекта ее можно добавлять практически в любое блюдо. А теперь поговорим об ароматной корице. Корица – это пряность, которую получают из коры вечнозеленого дерева. Причем используется только тонкий внутренний ее слой. Срезанные коричные пластины просушиваются. По мере высыхания они скручиваются в длинные трубочки, которые затем нарезают или перемалывают. Различные исследования этой культуры показывают, что она стабилизирует уровень сахара в крови и способствует сжиганию жиров. Особенно она рекомендуется людям, страдающим диабетом и имеющим избыточный вес. Корица часто ассоциируется с теплом и уютом, поэтому ее так любят добавлять в горячие напитки. Такие, например, как безалкогольный глинтвейн, в состав которого входят еще фрукты. Кроме того, она прекрасно дополняет соки и смузи, а также приятен и полезен чай с корицей. Записывайте рецепт. В кипящую воду бросьте 1-2 палочки корицы или половину чайной ложки молотой. Кипятите около 2 минут. Выключите огонь и дайте настояться. Процедите. При желании добавьте, пожалуйста, несколько капель лимонного сока, ломтики яблока или груши, а также можно немножко меда. Этот чай можно пить как горячим, так и охлажденным. Следующий наш герой, о котором нельзя не сказать, это имбирь. Имбирь – это цветущее растение, корневище которого широко применяется в качестве специи и в народной медицине. Благодаря наличию в своем составе клетчатки и пектиновых веществ, имбирь помогает работе пищеварительной системы. Корнеплод стимулирует секрецию пищеварительных желез желудка, благотворно влияет на микрофлору и перистальтику кишечника. Специалисты сходятся во мнении, что имбирь полезен людям с избыточным весом, поскольку он положительно влияет на обмен веществ. Считается, что сбрасывание лишних килограммов происходит преимущественно благодаря алкалоиду гингеролу-6, который усиливает термогенез. Это процесс производства тепла в организме, а также ускоряет метаболические процессы. Также было отмечено, что гингерол препятствует накоплению липидов в клетках жировой ткани. Однако не стоит считать, что эти приправы обладают магической способностью сжигать лишние килограммы. Результата можно добиться, лишь употребляя их на фоне здорового, сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Друзья, Бог подарил нам чудодейственные приправы, которые помогают нам быть стройными. Используйте их и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком, он размещает все так, как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно, это похвально, этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером.

0: боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
1: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
1: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
1: Да, да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
1: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
1: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
1: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение. Это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии. В тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад, Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем

0: используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
1: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь, и когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма. Он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел. Но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог. Тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
2: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
2: Я профессиональный санитар. Я работаю вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач, доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательство того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если почитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому застывшие в гранитной

0: Я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос. Но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба этих человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
2: Конечно.
3: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
2: Верно. Как и сказано в Библии.
0: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
2: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
3: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?

0: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
1: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
0: Конечно.
1: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
0: С музеем мы связаны с 1984 года. И в действительности, с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
1: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира перед потопом, самое лучшее, о котором мне только известно. В ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
0: Для меня это большая привилегия.
1: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
0: Немного.
1: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гипербарическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
0: Не нравится здесь работать все 10 лет.
1: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
0: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
1: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это, снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Судьи, глава 7, история Гедеона. Мы начали тему «Увидеть, сказать, взять». Сегодня я продолжу эту историю. Мы не будем читать ее всю. Это история о том, как Гедеон подслушал, что говорят в стане врага о том, кто он и что Бог сделает через него. Он одержал сокрушительную победу над врагом. Но я хочу еще раз посмотреть на эту историю. Слово «победа». Слово «победа» в словаре Вебстера означает «побороть врага или противника». «Побороть врага или противника». С 300 человек Гедеон одерживает самую потрясающую победу во всей Библии. У Бога есть для вас план, как победить противника. У Бога есть способ, как превзойти тех, кто больше вас числом, лучше маневрирует, тех, кто с лучшей стратегией и ресурсами. Бог может сделать чудо. Я говорю, что Бог может сделать чудо среди безумия, как разделение Красного моря для Моисея, как прибавление 15 лет жизни для Иезекии, как очищение от проказы в реке Иордан, как прозрение для слепого с помощью слюны и грязи, как освобождение для одержимого бесами, который бегал по гробам обнаженный, или его собственное воскресение из мертвых. У Бога есть план. Наш Бог может доказать, что Он больше, величественнее, сильнее всего, что может выступить против вас. Бог знает, как совершить чудо среди безумия. Просто скажите: «Благодарю Тебя, Господь, за чудеса среди безумия». Кто из вас может признать сегодня, что были такие времена, когда вы были в меньшинстве, не так маневрены, слабы? Но вместо того, чтобы сдаться, Бог все перевернул, и вы одержали победу. Вы победили вашего врага или противника? Бог сотворил чудо посреди вашего безумия, и это называется победой. Закричите: «Победа!» Еще раз: «Победа!» Книга Судей 7. Вся эта книга о победе. Вся эта глава о победе. Но посмотрим шестую главу. 7 — это число Божье, а 6 — человеческое. Глава 6 — число человеческое, идет перед победой, и там борьба. Я хочу сказать, что перед тем, как вы одержите победу, должно быть сражение. Мы не можем кричать о победе, если мы не сражаемся. Мы не можем кричать о Божьих благословениях на вершине, если мы ропщем о том, что Бог забрал у нас в долине. Нельзя одержать победу без борьбы. Книга Судей 6, стих 1 говорится, что они сделали зло в глазах Господа, и Бог предал их в руки мадианитян на 7 лет. Он это сделал. Бог позволил врагу захватить свой народ из-за того, что они сделали в его глазах зло. Я хочу, чтобы вы поняли, что у глупых решений бывают негативные последствия. Негативные последствия не означают, что вы не прощены. И прощение не означает, что не будет последствий ваших глупых решений. Мы представляем ложное Евангелие, если говорим людям: «Приди к Иисусу, и все сразу наладится». Есть последствия у глупости. И если вы переживаете последствия глупых решений, то это не означает, что вы не прощены. А наличие негативных последствий – это не знак, что вам не дано прощения. В книге Судей, 6 главе, сказано, что они сеяли. И после посева, во время жатвы, приходил враг.
Писание говорит, что в тот момент, когда они собирались пожинать урожай, они приходили с шатрами. Они приходили, устанавливали шатры и говорили, «Мы останемся здесь на какое-то время». Потому что придет враг, чтобы погубить землю. Дьявол всегда пытается погубить, заставить вас пасть духом во время урожая. Если вы сегодня находитесь под атакой, то это означает, что пришло время жатвы. Если вы хотите подтверждений, то в Библии, в книге Откровения говорится, что когда сатана видит, что его время коротко, то он высвобождает все свои силы против вас. Из-за того, что его время коротко. Он знает, когда созрел ваш урожай, но он не может остановить процесс. Тогда он пытается остановить вас, чтобы вы не смогли собрать свой урожай. Он хочет, чтобы вы сдались. Он хочет, чтобы вы выбросили белый флаг, перестали верить, перестали хвалить, перестали исповедовать Слово Божие и просто сдались. Дьявол не может остановить процесс, но он хочет остановить вас, не дать вам быть готовым к жатве. Настало время жатвы.

Жатвы. Настало время жатвы. Библия говорит, что израильтяне были так напуганы, когда мадианитяне напали на них во время жатвы, что они попрятались в пещерах. Если вы посмотрите на слово «мадиан», оно интересное. Они были потомками Авраама. И слово «мадиан» на еврейском языке означает «ссора». У них осталась неприязнь, ссоры, несогласие, борьба. Послушайте, во время жатвы. Я говорю, что если враг не может остановить вас, то он постарается принести раскол, споры, ссоры. Вот поэтому вы сможете узнать, что пришло ваше время жатвы. Ваш муж становится вредным. Дети не слушаются. Обычно так бывает перед жатвой. Как будто весь ад ополчился. В такие моменты я научился просто стоять и смотреть, как идет спасение от Господа. Именно когда все выглядит так, будто враг побеждает, я просто успокаиваюсь и говорю: «Стой спокойно». Каждый без исключения прорыв, бывший у нашего служения, сопровождался будто бы мощнейшей атакой из ада. Я уже научился радоваться пагубным обстоятельствам, потому что все содействует ко благу, призванным по Его изволению. Давайте прервемся и прославим Его. Воскликнем: «Время жатвы!» Писание говорит в стихе 6. «И воззвали к Господу». Есть сила в молитве. Есть сила в том, чтобы взять свои разочарования, страхи, заботы, подавленность и обратить это в молитву. Время от времени мне нравится приходить сюда, быть тут, когда никого нет. Я пришел сюда в прошлую субботу. Был поздний вечер, я вошел и прогуливался вдоль стены. Я молился и дошел до балкона, а потом оказался в молитвенной комнате. Я давно не заходил туда. Я поднял руки и начал молиться. Мы многое усложняем. Мы столько всего носим в себе, а нам нужно просто обращаться к силе молитвы и взывать к Господу. Он восполнит всякую нужду. Он сдвинет для вас горы. Он исцелит всякую вашу болезнь. Он спасет ваших детей. Он освободит вашу семью. Он обеспечит вас, если вы будете молиться и взывать к Богу. Это должно быть больше, чем обычная молитва. В той молитвенной комнате в прошлую субботу что-то произошло. У меня выступили слезы. Потом это перешло в стоны от Святого Духа. А потом это превратилось в радость. Источник живой воды начал течь, и я услышал: «Я по-прежнему твой Бог». Это удивительно, когда Он вас наполняет. Такое можно получить только в доме молитвы. Бог изольет смелость в ваш дух, чтобы вы могли встретить все, что угодно, и преодолеть это в победе. Скажите кому-то рядом: «В молитве есть сила». Вы хотите помолиться сейчас? Подойдите к кому-то, возьмите за руку и скажите: «Согласись со мной». А потом расскажите, какая у вас нужда. Вам нужен миллион? Скажите об этом. «Согласись со мной! Согласись со мной! Согласитесь! Мне предстоит важная встреча. Мне нужен прорыв. Мне надоело просто говорить и волноваться об этом. Мне нужно, чтобы кто-то помолился со мной. Помолитесь со мной! Согласитесь со мной!» Бог может сделать все, что угодно. Бог может открыть дверь. Бог может продолжить путь. Бог может благословить во имя Иисуса. И воззвали к Господу. В следующей части истории про Гедеона я ясно вижу спасение. Бог сказал ему взять только 300 человек,
а армия противника была многочисленна. Писание говорит, что верблюдам их не было числа, а армия была как песок морской. А сколько у него? Гедеон начинал с 33 тысячами. Но Бог сказал ему, «Скажи всем, кто хочет вернуться домой, пусть идут». Я вижу в этом спасение, потому что первый шаг к спасению – это раскаяние. Когда вы истинно раскаиваетесь, то вы не возвращаетесь туда, откуда вышли. Вы не возвращаетесь к греху, к наркотикам. Я не говорю, что вы не падаете, но внутреннее желание у вас меняется. Ваша натура изменилась. Вы можете споткнуться, упасть, но вы больше не хотите грешить. Все внутри вас говорит «нет». Раньше вся ваша внутренность склонялась к греху. Я люблю вечеринки, люблю выпивку, люблю аморальность, я люблю это, люблю, люблю, люблю. Но я бросаю все это, неважно как, я уже не пью, я бросаю. Я люблю это, люблю. Я не нахожусь в плохой компании, я люблю это, люблю. Вы стараетесь, стараетесь оставить плохие дела, даете обещания и бум. Потом вы рождаетесь свыше, и Бог меняет вашу сущность. Дело не в том, что у вас нет искушений. Вы пытаетесь быть грешником, пытаетесь наслаждаться вечеринкой, пытаетесь переспать с девушкой, пытаетесь, но не можете ничего сделать, потому что ваша натура желает угождать Богу. Все внутри вас любит Его. И даже когда вы пытаетесь грешить, то что-то внутри вас кричит «Я люблю тебя, Иисус!» Мне это не нравится, но я не знаю, почему я так делаю. Это не я. Вот так вы понимаете, что рождены свыше. Если вы все время возвращаетесь к старым привычкам, то вам нужно спастись. Слышите, церковь? Когда вы спасаетесь, вы начинаете двигаться в новом направлении. Все старое прошло, теперь все новое. Я чувствую Святого Духа на этом месте. Вы можете быть свободными, вы можете получить освобождение, вы не должны возвращаться к старому. Воскликните, если вы верите, что Бог может освобождать людей. Я ценю консультации, я ценю различные детские программы. У всех нас есть дети. Если вы думаете, что консультации могут что-то изменить, можете попробовать их посетить, но все равно изменений не будет. Но когда приходит Иисус, то сила искушения сокрушается. Когда приходит Иисус, то бесы говорят, мы должны их отпустить. Кровь освободила их. Их внутренность изменилась. Моя жизнь изменилась с тех пор, как в нее вошел Иисус. Следующее. Выясните, кто хочет вернуться. Тот, кто хочет вернуться, не подходит для Божьей армии. Нужно принять твердое решение, что вы будете служить Господу. Второе, что сказал Гедеон, если вы хотите быть в моей армии, то пойдемте к воде. Насколько серьезно мы сегодня понимаем силу водного крещения? Он сказал, я хочу, чтобы мы пошли к воде. И те, кто не пройдут это водное испытание правильно, пусть тоже возвращаются домой. Великое поручение. Идти по всему миру, проповедовать Евангелие. Те, кто уверуют и крестятся. Я знаю, что мы спасены не по делам. Я понимаю это. Но я твердо верю, что послушание великому поручению Иисуса Христа очень важно. Крещение – это не выбор продуктов, которые вы делаете в магазине. Вам нужно быть крещенным в воде, сказал Иисус. У Гедеона остается только 300 человек. Он говорит оставшимся, нам нужен огонь. Им нужны факелы. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Им нужно было наполниться Духом. Наш Бог есть огонь поедающий. Вопрос не в том, как близко в своей жизни мы можем подойти к миру и все равно остаться с Иисусом. Вопрос не в том, как мне все сделать самому. Так мы искажаем Евангелие. Иисус сказал, возьми свой крест и следуй за мной.
Я буду делать то, что хочу, и я хочу, чтобы ты, Бог,

был со мной. Я не буду брать крест и ничего не отдам для тебя. Ты, Бог, возьми свой крест, а я хочу просто хорошо жить. Вот так. Я уже почти закончил. Осталось 300 человек, которые прошли испытание водой, и они получили огонь. Гедеон разделяет их на три группы, по 100 человек в каждой. Он говорит: «Тише! Накройте свои факелы кувшином. Я не хочу, чтобы огонь выдал нас заранее. Я хочу, чтобы мы окружили стан врага, и потом делайте то, что буду делать я. Когда я разобью кувшин и открою огонь, то начну кричать громким голосом, и вы делаете то же самое». Теперь послушайте внимательно, как армия врага была смертельно напугана. Почитайте эту историю. Люди Гедеона сделали эти три вещи, и это так смертельно напугало амаликитян и моавитян, что они перебили друг друга. Враг боится двух вещей. Мы смертельно пугаем врага тем, что было у Гедеона, шумом и огнем. Шум и огонь. Воскликните, шум. Воскликните, огонь. Ад не боится наших программ. Но когда мы начинаем радостно шуметь, и не просто шуметь, шума мало, когда нет помазания и нет огня Святого Духа, нам нужно больше, чем просто сотрясание воздуха в роли лидера поклонения. Нам нужно поклонение в помазании Святого Духа. Если у вас будет радостный шум, и мы разожжем огонь, то это взбудоражит ад, и мы привлечем внимание небес. Воскликните Господу голосом радости, потому я и говорю, увидеть, а потом сказать, воскликните Богу голосом радости. Пусть искупленные Господом ликуют. Я хочу, чтобы вы поняли. У Гедеона был огонь, но он прикрыл его. У его людей были кувшины. Ими они прикрывали огонь. Так что разбитые кувшины очень важны в этой истории. Когда кувшины были разбиты, то огонь стал виден. Нашему поколению нужна церковь, которая не стесняется огня, которая готова явить свой огонь Святого Духа. Нам не нужно быть забитыми пятидесятниками. Нам не нужно стыдиться Святого Духа. Нам нужно разбить кувшины и явить огонь. Нужно рассказать людям, что есть Иисус, который исцеляет. Иисус, который освобождает. Иисус, который избавляет. Есть Иисус, который может восстановить ваш брак. Мы серьезно к этому относимся. Это не просто наша работа или призвание. Это наша страсть, воздух, которым мы дышим. Это наша жизнь. Будут обстоятельства, которые постараются потушить ваш огонь. Если долго прикрывать огонь, он погаснет. Нам нужно разбить кувшин. Это очень важно. Это ключ к чуду. Если вы не позволите огню Святого Духа гореть в вас, то он погаснет. Обстоятельства потушат его. Обстоятельства могут погасить огонь, скрыть огонь в вашей жизни, и в конечном итоге это погасит вашу веру, ваш огонь, ваше будущее. Кувшины сомнения должны быть разбиты. Кувшины неверия, кувшины зависимости, которые гасят огонь, все это должно быть разбито. Плохие привычки, гордыня, ошибки прошлого, разбейте эти кувшины. Писание говорит, что когда они затрубили и разбили кувшины, то высвободили огонь Святого Духа, и пришло чудо. Нам нужно пробуждение, которое принесет шум.
Хвала и радость в нашем сердце выражаются через поднятые руки, радостные возгласы, танцы, пение, крики и хвалу Богу. Шум и огонь — это ключ к победе над врагом и противником, которые восстают против нас в нашей жизни. Кто из вас хотел бы разбить кувшин и высвободить огонь и шум? Я не говорю о том, чтобы запустить ракету. Библия говорит, что поклонение должно быть не шумным, но в духе и истине. Должно быть помазание. А если помазания нет, то это просто медь звенящая или кимвал звучащий. Но если у нас будет шум, и поэтому я говорю, скажите в хвале, скажите в поклонении, не просто смотрите, начните говорить, а потом вы сможете и взять. Сегодня я хочу с вами помолиться. Я верю, что это послание обращалось именно к вам, и вы смогли увидеть победу. Это значит, что вы сможете преодолеть любые атаки врага или противника, которые восстают против вас в вашей жизни. Сегодня я дал вам формулу победы. Когда у вас есть огонь, то вы разрушите все, что удерживает вас. Мы говорим о понятиях «увидеть», «сказать» и «взять». Сегодня я проповедовал на тему «сказать». Говорите то, что говорит Божье Слово. Говорите Слово, говорите жизнь. Ваше Слово приносит умножение. То, что вы говорите, умножается в жизни. Это не разум, преодолевающий ситуацию. Это вера, преодолевающая неверие. Говорите то, что говорит Писание. На ваши страхи, заботы, депрессию, разочарование. Поймите, что жизнь и смерть во власти языка. Произнесите слово «жизнь». Жизнь начинается с произношения имени Иисуса. Когда вы не знаете, что еще сказать, просто скажите «Иисус». Есть сила в этом имени. Есть победа в этом имени. Есть исцеление в этом имени. Сегодня мы дали место исцелению в своей жизни. Господь, я молюсь за больных. Я молюсь за немощных. Я молюсь за дома и семьи, которые переживают кризис. Я произношу имя, которое выше всякого другого имени. Я вижу, как ты двигаешься в чьей-то жизни, в чьем-то доме, в чьем-то теле. Исцели их. Я говорю, что ранами его мы исцелились. Господь, протяни свою руку и исцели. Боже, облегчи страдания, боль, болезни. Господь, дай свое чудо в жизни людей. Чудо среди безумия. Во имя Иисуса. Аминь и аминь.

0: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим, и у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот, слезы, кафе, не кафе. Я говорю, я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы, да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?
0: Да.
3: Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем
2: неудовлетворенность? Неудовлетворенность отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
3: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот,
0: нет,
3: вот ну, исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо живут-живут-живут, а потом,
3: душу,
0: да, а потом все уже надоело, нет, не удовлетворяет.
3: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
3: осталось буквально там
0: часто, да,
3: год или два.
0: Да.
3: потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь, и она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность, я согласен, это однозначно, что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
3: Теперь я не удовлетворен.
2: База, вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: сразу. Это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные,
0: да,
2: предупреждения,
0: симптомы такие.
2: Вот тогда готовится платформа для измены.
3: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно в последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
0: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
2: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну, знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу. Не принимай, не относись серьезно к комплиментам,
0: вот, серьезно, да,
2: других женщин.
0: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да?
0: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. А знаете почему? А если у нее проблемы еще в семье, да, или она прямо одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
3: Забота и внимание.
0: Да.
2: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
3: Я хотел привести свой пример,
0: например,
3: своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
0: И Библию.
3: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
0: Четкая, да, ясно.
3: Не поддавать никаких, ни малейших поводов,
0: вообще,
3: которые
0: да.
3: могут поспособствовать этому.
2: Смотри, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
0: защитником.
2: Ну, я же говорю о комплексе, да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего
0: воняет.
2: Готовят.
3: Да, и тебе контраст
2: этот,
3: у тебя.
2: Пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать.
0: Дешево.
2: Ты будешь это кушать?
0: Нет.
2: Будет я не буду,
3: будет противно,
2: потому,
3: да?
2: Что, потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
0: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
4: Будет неинтересно.
2: Это работать внутрь своей семьи.
3: Я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь, в хорошем смысле этого слова, да. Нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
2: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
4: Как они игрались, да?
2: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
0: В игрушки.
2: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
0: Да?
2: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете, он к ней вот и так, и так. И это показано как нечто красивое, понимаете, поэтому надо приставать к своим женам.
0: Хорошо, а вот если...
2: Обхаживать
0: их. Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
2: Причина измены?
0: Да.
2: Может.
4: Одна из первых, может быть.
2: Может.
0: И нормально это, да? Что делать?
3: Нет, если... это не нормально.
2: Нормально.
3: Не скажешь, что это нормально.
0: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
3: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
2: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности. Причины сексуальной неудовлетворенности может быть
0: не одна. Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
2: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт, негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
3: Какое-то психологическое, да. Может быть, барьер. Угу.
2: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
4: условий нет,
2: замуж
4: нормальной жизни,
2: вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях,
0: да, вот
2: о чем
0: я...
2: мы говорим.
0: Да, вот об этом.
2: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
0: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспектов жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
3: На мой взгляд, в отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
0: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, и, я не знаю, каждый день?
3: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
2: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу?
5: Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
0: То есть договориться, а то сейчас...
5: По крайней мере, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете,
0: это можно, да, выяснить?
5: Ну, конечно, можно.
0: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
5: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще, угу, в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер.
0: Вот,
5: об этом
0: смотрите,
5: надо говорить.
0: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну никак нам это не подходит. И что теперь?
3: Лучше,
0: мне кажется,
3: лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, uh-huh, и когда я провожу добрачное консультирование, uh-huh, с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
5: Да.
3: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно, mm-hmm, тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
5: конечно,
3: что мы хотим быть,
5: да,
3: вместе.
5: Да, mm-hmm.
3: И поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно
0: еще
3: неэтично.
0: Да?
3: Mm-hmm.
5: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых? Uh-huh. Вот, добрачного консультирования, uh-huh, я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот когда, да, действительно, uh-huh, вот речь уже о свадьбе, uh-huh, идет, да?
3: Да,
5: я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача — вскрыть подводные камни.
0: Uh-huh.
5: И чем

0: необходима работа.
1: Двоих это нужно работать.
0: Работа двоих, возможно, да, даже троих. Ну, потому что иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
0: И вот поэтому нужно, когда, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить. Ну, и... я вот рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует, да, или, да, избегает, да, это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
2: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как Творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить Его руководства, просить, чтобы Он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе. И в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там, внимания.
0: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
1: Да, это точно.
0: Никогда. Вот пары, вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
1: Знаете, что мне сказал? Сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
2: То есть люди до такой степени привыкли жить
1: быть отдельно, что он с ужасом на меня смотрит.
2: Слушайте, трагедия.
0: Человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
2: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, да, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
1: Ну, своей жизнью.
2: Бытовые вопросы, жизнью, да, общие там. У нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нет жизни семейной, получается.
1: Нет симфонии любви.
2: Абсолютно верно.
0: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
1: Да.
0: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот... Ну,
1: Отдыхаешь от нее?
0: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
2: Некогда уставать.
0: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
1: Вот давайте еще, знаете, что вспомним, ну, не вспомним, ответим. Вот измена на деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
3: С другим.
1: С другим или другой.
3: Такое вот тоже бывает.
1: И очень часто.
2: Кстати, об этом...
1: Что с этим делать?
2: Об этом мы читаем Евангелие.
3: Опасность,
2: да,
3: есть в этом.
2: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь. 5 глава. Ну, здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует, совершенно.

0: Это грех.
1: Это уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять, фантазировать, вот с ним, бы, наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой своей общается, и она начинает себе мечтать. Потом это мысли, уже грех.
2: Мысли переходят в дело.
0: Вы знаете,
2: потом.
0: Вот здесь вот Иисус дает совет, как решать проблему. Я хотел бы вот по своему опыту. Угу. Когда возникает мысль, глядя на там, другую женщину, только первая мысль. Да. Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе... Я, конечно, молюсь и говорю, Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только вот из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
2: Друзья, вот есть хороший текст, если можно.
1: Давайте прочитаем.
2: Это... Книга Иова, вот этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
1: Да, первый. 31 глава, первый стих.
2: Завет вот он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да?
1: То есть, вот мне очень понравился вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот, Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала я.
3: Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Угу. Они идентичны.
1: Да.
3: Обратите внимание на язык. Угу. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
0: Оторвать свой взгляд.
3: Да, хотя ну, правды ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
1: Да.
3: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
2: Нужно добавить на красивое женское тело.
1: Субъективное.
3: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
1: Аминь.
3: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
2: Есть результат.
0: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
2: Есть результат.
3: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
0: Всю свою жизнь.
3: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю, слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться. Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
2: одинаковые.
3: не будут.
1: То есть, одинаковые.
3: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
0: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит, я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
2: чтобы сам человек сделал
0: решений
2: это, да?
0: и действий.
2: Чтобы сам человек сделал это.
1: Ну, давайте прочитаем.
0: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя.
1: Да,
0: ожидает
2: себя. Это человек должен сделать, а не Бог.
1: Да.
3: То есть, смотрите, вот это вот само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого.
1: Да.
3: Просто надо забыть за это сразу. Потому
1: ничего,
3: что
1: плохого-то в этом.
3: Это
2: дальше мысль пойдет у тебя.
1: Да.
3: Это скользкий путь, который обязательно приведет катастрофе. Погибели. Обязательно.
1: Да.
3: Рано или поздно, но приведет.
1: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит, ну, не могу я простить. Все сделала.
0: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет, все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
1: А может потом...
3: Знаете, вот,
1: да.
3: Вот что помогает мне прощать? Хотя речь, я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да?
1: Спрашиваю, да.
3: И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
1: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга Библия, в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.

0: Здравствуйте! Дошкольный возраст – важный период в развитии ребенка. Это время формирования личности малыша, его интеллектуального, эмоционального, нравственного развития. Время формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте!
0: Скажите, Диана, на какие промежутки можно разделить дошкольный возраст, чтобы в соответствии с этим правильно развивать и воспитывать ребенка?
1: Все дошкольное детство делится на три периода. Это от рождения до года младенчества, от года до трех – это ранний возраст, и от трех до семи – уже непосредственно само дошкольное детство.
0: Хорошо, давайте тогда так и пойдем по этим этапам и определимся в каждом из этих этапов, в чем больше всего нуждается ребенок.
1: Если мы берем младенчество, когда ребеночек появляется на свет, конечно, главная и важная потребность – это потребность в эмоциональном общении ребенка с мамой. Тут для него важен и физический комфорт, и уход, но очень важно также оказывать ему необходимое эмоциональное общение, потому что ребенок очень сильно привязан к маме. Для него важно, чтобы с ним разговаривали, раз. Ну, конечно, и тактильные ощущения. Как правило, психологи говорят, дети, которые недополучили вот этого вот эмоционального общения, тактильных ощущений, они становятся тактильно холодными, то есть они боятся прикосновений в будущем. Поэтому это такой период, когда нужно обнимать, целовать, ласкать ребенка. Это и есть эмоциональное общение. А в год он уже становится постарше, он уже начинает ходить, немножечко уже становится самостоятельным. Иногда и кризис даже наступает уже после года у детей, вот это проявление самостоятельности, проявление собственного мнения, да, скажем так. А здесь ему важны предметы, ему интересно, что его окружает. Он через свои анализаторы начинает познавать окружающий мир. Попробовать на вкус, потрогать, пощупать, да, покрутить. Да, все познается через сенсорику. То есть, и поэтому сенсомоторное развитие – это важно в этом возрастном этапе. И здесь важно обогатить развивающую среду ребенка этими всеми.
0: То есть не нужно его ограничивать, нужно, наоборот, предоставлять как можно более широкое разнообразие возможностей.
1: Да. И поскольку ребенок начинает познавать сенсорные эталоны, здесь мы можем предоставлять ему различные игры, игрушки, обучающие, развивающие, ориентированные на форму предмета, по цвету, по форме. Это пирамидки из 3-5 колец, это разнообразные коробки-вкладыши с прорезями, да, для геометрических и других фигур. Это различные стучалки, молоточки, где гвоздики они забивают на специальные такие игрушки. Музыкальные игрушки, поскольку первые способности детей – это музыкальные, важно дать им необходимый набор еще и музыкальных игрушек, погремушки там, и так далее, металлофон, ксилофон, все, что нужно, все, что интересно, может быть, ребенку. Вот. Поэтому здесь акцент идет на предметную деятельность. Ребенок в действии начинает познавать окружающий мир. То есть ему нужно что-то делать. Когда он достигает возраста 2 лет, он понимает, что у каждого предмета есть предназначение, и возникает процессуальная игра. То есть они начинают совершать процессуальные действия в игре. Покачать куклу, переложить кирпичики, перевозят там на машинке эти кирпичики.
0: Подметать то есть, вот такие, пол.
1: Им нравится сам процесс, но еще им непонятен сюжет игры. То есть сюжета в игре еще нет, сюжет появляется чуть позже. Здесь вот такая вот игра, да. Конечно, дети в этом возрасте очень сильно копируют родителей. Им нравится познавать все в деятельности, что они делают. Им нравится, что они могут быть похожими на взрослых, потому что у них возникает интерес к деятельности взрослых людей. И потом уже на этапе 3 лет, когда они становятся еще чуть постарше, они придумывают сюжеты для своих игр разнообразные, да.
0: Я вспоминаю вот этот возраст, да, до 3 лет, это особо тяжелое время для мамы, когда ребенок начинает ходить, да, начинает открывать ящики, шкафчики, и все вылетает оттуда на пол, да, и ты можешь предоставить ребенку там целый ящик его собственных игрушек, они ему не интересны, ему интересно то, значит, чем пользуются родители. И я помню, что я завела у себя на кухне специальный ящик, в который были сложены там формочки для печенья, крышки, еще различные предметы. И когда я, так сказать, на кухне что-то делала, я знала, что когда ребенок откроет тот ящик, я была совершенно спокойна, что он мне ничего не повредит, а типа, значит, он пользуется теми же предметами, что и мама. Вот я помню, что мне это очень хорошо помогало. И дети действительно были довольны.
1: Ну, да, действительно, и как рекомендуют, да, педагоги, психологи, если ребенок открывает все абсолютно шкафчики, ну, желательно, чтобы они закрывались. И какой-то один шкафчик, который может залезть там ребенок, посмотреть, пощупать и сделать все, что ему нужно, там, поиграть. То есть не должно быть доступа ко всему. Наверное, лучше
0: сделать. Я помню, потом у меня родилась следующая, и я этот ящик так и оставила. Мне мама говорила, для чего тебе все это нужно? Зачем это ты здесь все держишь? Я говорю, подожди, сейчас вот это подрастет, и она как раз этим и будет играть. Еще я уже, когда, к сожалению, мои дети выросли, я узнала о том, что вот в этот период важно развивать крупную моторику ребенка. То есть сейчас многие мамы уже знают про мелкую моторику, про необходимость ее развития, а оказывается, очень важно до мелкой моторики развивать еще крупную моторику ребенка.
1: Ну, просто ребенок физически еще не способен совершать движения, там, вот эти мелкие пальцы, да, почему мелко? Крупная моторика, да, это когда ребенок подбрасывает, ловит мяч, вот такие вот движения требуют кисти, да, когда работают руки, кисти, а потом с возрастом ему уже это более сложный этап, когда мы развиваем мелкую моторику. Для этого мы тоже создаем необходимую развивающую среду. Сейчас в интернете существует множество разнообразных пособий, развивающих игр и игрушек, которые направлены на все периоды дошкольного детства и на развитие мелкой моторики в том числе. Это нанизывание разных бусинок в разные геометрические формы животных. Это мозаики могут быть. Это может быть продевание в диване, как вышивание различных там фигурок тоже, где такую иголочку делать деревянную, крупную, крупное ушко. Ребенок своей рукой берет, продевает. Там, вот это все
0: макароны
1: делает.
0: Нанизывают.
1: Да, тоже самый простой домашний тоже вариант, когда это можно делать. И причем еще иногда их окрашивают, и по цвету иногда их сортируют. То есть это в этом возрасте можно... упор и на цвета сделать, как бы развивать и цветовой диагноз, да, цветовое восприятие ребенка, и форму можно. Ребенок должен в этом возрасте уже знать, что такое круг, треугольник, квадрат, допустим, три хотя бы геометрических фигуры, четыре основных цвета он уже может знать. Высокий, низкий, да, величина, то есть узкий, широкий, какие-то вот такие понятия он уже потихонечку начинает осваивать, и вот с этим обогащается его развивающая среда. Конечно, коробки вкладыши с прорезями, глазомер развиваем в том числе. Также. Ну и

0: Существует множество разных пособий, которыми мы можем обогащать и интеллектуальное развитие ребенка, и в этом возрасте в том числе.
1: То есть к мелкой моторике можно уже переходить достаточно тоже рано под присмотром мамы? Да?
0: Конечно, мы ребенку даем в руки карандаш, конечно, он не сразу держит его правильно. Когда он, уже в год, наверное, уже когда дети пытаются держать карандаш, и это тоже развитие моторика. Когда мы работаем с пластилином, катаем колбаски, шарики, втираем в бумагу, там определенный рисунок делаем, это тоже развитие.
1: Летим с мамой пироги.
0: Да, тоже из теста, тесто-пластик, да, тесто. С этим тоже мама, хорошо, когда мама на кухне дает возможность ребенку еще включить его в свои домашние дела, да. Это очень хороший вариант, чем, допустим, сидеть за планшетом тоже.
1: Я вообще действительно заметила, что это здорово сочетать, вот когда ты что-то делаешь, и ребенок, потому что ему, тебе нужно делать, с одной стороны, да, тем более, когда семья большая, когда это ребенок уже не первый, всех остальных нужно накормить, а ребенку хочется делать, и ты не отталкиваешь его, да, как бы, а ты вовлекаешь его, и это здорово. Я помню, я ссыпала крупы разные, и ребенок должен был их разбирать. Вот. Лепил со мной пироги. Они так лепили. Сейчас они подросли, я говорю, вы маленькие были, больше пирогов лепили, чем сейчас.
0: Было больше интереса, да?
1: Да, и больше времени. Итак, к следующему, да, мы можем этап перейти?
0: Дальше этап, конечно, в 3 года, как мы, может быть, упоминали, это кризис 3 лет, но это переход от раннего детства к дошкольному, когда ребенок переживает кризис
1: трех лет.
0: Да, это один из сложных периодов даже в жизни человека. И в этот период происходит скачок его развития во всех смыслах этого слова, и в речевом развитии увеличивается словарный запас, начинают очень хорошо активно говорить и физически, развитии, в интеллектуальном происходит скачок, и в области социализации. То есть дети, которые до 3 лет играли, они играют обычно рядом, но не вместе. А после 3 лет они уже начинают играть потихонечку вместе. Да?
1: Ага, то есть
0: в одну игру.
1: Начинает воспринимать детей, играющих рядом, как уже личности.
0: И возникает потребность в общении со сверстниками и так далее. В 4 года этот возраст отмечается тем, что у детей возникает особый познавательный интерес ко всему окружающему, любознательность. Ребенок задает очень много вопросов.
1: Да, почемучки.
0: Да, возраст почемучек, так называют. И иногда для родителей даже у родителей обогащается, скажем, какой-то свой багаж знаний, потому что приходится обращаться к другим источникам,
1: энциклопедиям.
0: Энциклопедиям, иногда интернет открывают, чтобы ответить ребенку на такие мудреные вопросы.
1: Это
0: да?
1: Точно.
0: Почему лужи застывают, почему там звезды. То есть очень много всего, чего они пытаются понять и сами не могут. Это задают вопрос взрослому, и взрослый тоже иногда не знают, открывают вот книги, чтобы прочесть. И мы тоже развиваемся вместе с детьми иногда.
1: То есть в этот период очень важно, так сказать, не затыкать ребенку рот, да, не отмахиваться от него, а отвечать на его вопросы, да?
0: Обязательно.
1: А если не знаешь, так можно и сказать?
0: Можно сказать, я не знаю, но мы посмотрим. Мы
1: давай
0: почитаем вместе. А давай найдем вместе ответ на этот вопрос. И это приемлемый, нормальный вариант. И ребенок как бы с вами становится в одну позицию, что вы как бы вы вместе дружно ищете ответ, да, как на одной позиции, да. После 4 лет дети, когда начинают дети играть уже потихонечку вместе, они знакомятся с правилами общения, правила поведения, и происходит это, конечно, в первую очередь в игре. А вот здесь взрослому тоже важно знать о том, как правильно регулировать поведение ребенка, какие правила дома должны быть, потихонечку, да, эти правила давать. У ребенка появляется интерес к нравственным нормам, то есть они становятся более восприимчивы каким-то вот нравственным.
1: То есть что такое хорошо, что такое плохо, да, именно после 4 лет?
0: Да, после 4. Нет, что такое хорошо, что такое плохо, это происходит гораздо раньше. Это происходит еще в раннем детстве. Потому что как я уже раньше говорила, когда дети не могут еще общаться и не могут говорить, и пытаются друг у друга отнимать игрушки, уже в тот момент мы подходим и с ними разговариваем, как нужно себя вести. Хорошо и плохо – это еще период раннего детства.
1: А что же в 4 года тогда?
0: Правила поведения в игре, как договориться, как попросить, как правило, в разные ситуации.
1: Как сотрудничать, да, как идти на компромисс.
0: Да, все это обсуждается. У детей активно развивается воображение. И поскольку воображение развивается, начинают появляться страхи разные. Иногда они надуманные. Да, иногда это связано с тем, что ребенок сталкивается, например, с понятием смерти, понимает, что жизнь человека конечна, или там кто-то из родственников, например, бабушки, дедушки, когда умирают, у них, значит, появляется такой вот... Есть возрастные, да, страхи, вот один из них.

0: И важно в доступной форме, да, с ребенком говорить об этих всех вещах, чтобы не нанести опять травму.
1: Что еще можно об этом периоде сказать?
0: Что у детей дети становятся более усидчивы, их можно занять уже на 20 минут. Внимание становится более устойчивое. Занятия у них в детском саду тоже проходят.
1: То есть уже можно приступать к каким-то занятиям, действительно, за партой.
0: Это уже серьезные занятия, у них уже появляется цель, они могут ее придерживаться, да, выполнять определенные задачи, которые ставит перед ними педагог. И вот активное самопонятие занятия уже, наверное, вот в этом возрасте появляется.
1: То есть обучаться уже не только через игру, но и через обычные занятия.
0: Ну, опять же, если говорить о профессионализме, да, о педагогической деятельности.
1: Ну, да, это понятно.
0: Методика предполагает все через игру.
1: Да, все,
0: да,
1: через
0: потому
1: игру,
0: что
1: конечно.
0: Если мы будем учить, а не учить ребенка, как в школе, то в итоге пропадет интерес к учебе в школе. Потому что, да, особенность этого возраста, что мы делаем все через игровую деятельность. И в этом талант, профессионализм педагогов, когда они могут через игру провести и обучение. Тогда, да, у нас будет успех. Ну и к 5 годам уже появляется интерес к противоположному полу. Дети интересуются. И чем отличаются мальчики от девочек? Строение своего тела. И многие взрослые этого вопроса избегают. Тогда дети уже сами начинают искать ответы, что может быть не очень хорошо.
1: Да, да, и как же нужно в этом случае быть?
0: Конечно, тут важно... Раньше в детских садах был валеолог, который говорил о здоровье с детьми. И затрагивал темы строения организма и так далее, да. А сейчас я думаю, что я говорю как психолог иногда, педагоги включают это тоже в раздел здоровья, говорят о строении человеческого тела. Я бы хотела затронуть такой момент, как границы девочек, когда мальчик там испытывает интерес, что детям нужно говорить о границах, о твоих личных границах, в которые никто не должен проникать. То есть непонятно, да, испытывать там интерес, да, и смотреть.
1: То есть уже в этом возрасте, уже еще до школы даже.
0: Да, у них появляется интерес в 5-6 лет, потом угасает, и в подростковом возрасте снова появляется интерес к противоположному полу. Сейчас есть детские энциклопедии на эту тему, где тоже там все это аккуратно рассказывается. Очень хорошо, если мама дома поговорит. Лучше, мне кажется, лучший вариант, когда мама доверительно там с дочкой может на эту тему переговорить и озвучить.
1: И я помню такой хороший совет, что нужно ребенку отвечать только четко в рамках поставленного вопроса. То есть не надо ребенку излагать все. Вот сколько он спросил, столько и надо ответить.
0: Ну, в доступной форме, скажем. Да. Есть разные варианты, как это об этом говорят. Ну, просто доступная форма для восприятия ребенка. Не теми терминами, которые взрослые пользуются, потому что это будет просто непонятно, а на уровне детского восприятия психики. Вот. И заканчивается дошкольный период, это возрастом 6-7 лет, когда мы активно уже готовимся к школе. И у ребенка возникает интерес к обучению в школе, к новой социальной роли, к роли ученика. У него появляется некое такое идеальное «я». То есть вот не то, что я просто сейчас могу уметь, а кем я могу быть. И их привлекает в школьниках не сама школа, а именно новый статус, что я могу быть таким умелым, знающим. И поэтому как бы вот с этим связано, со статусом, связано их стремление еще учиться, обучаться в школе.
1: Часто родителям хочется идти как бы с опережением, давать ребенку больше, вперед. Рано начинать его обучать чтению, еще каким-то навыкам. Правильно ли это?
0: В первую очередь мы должны знать о потребностях ребенка дошкольного возраста. Что для ребенка важно не, в первую очередь, не интеллектуальное развитие, а игра все равно. И он должен уметь играть. Если мы заменим одно понятие другим, то, как правило, дети, поступающие в школу, начинают потом играть, баловаться. И, в общем, они, потому что им ничего интересного в школе не остается. Они все это уже знают и проходили. И есть дети, которые еще раньше своего возрастного уровня берут какой-то сложный материал. Это все зависит индивидуально от каждого ребенка, от его личных возможностей. Но лучше не, если ребенок не может брать более сложные темы, там, какие-то задания, то лучше этого не делать. Давать все в соответствии с возрастом.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что так откровенно сегодня отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема возрастных особенностей ребенка, вы можете оставить свои отзывы, комментарии на нашем сайте или в соцсетях. Всего вам самого доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, я здесь, ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то? Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городе.

0: В городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью, и поэтому все общиной молились о ней.
1: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часу ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде, и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
0: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
1: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа, а вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история! Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? Вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузитесь в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал, «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал, У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас.

0: приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу.
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
1: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы.
0: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, о котором они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
1: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
0: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
1: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
0: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
1: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
0: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
1: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
0: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
1: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
0: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
1: Иисус сказал: «Вы познаете истину, и...»

Истина сделает вас свободными. Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через

0: Я уже пробовал это. Я делал это, я долгие годы практикую это. Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основу, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблемы.
1: Хорошо. Давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
0: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню, вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
1: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
0: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
1: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
0: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
1: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
0: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на ферме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
1: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
0: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел

0: смотрел на него и говорил: «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
1: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
0: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и

критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. «Бог, почему это случилось со мной?» Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом, «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь.
Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал, «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство – это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих.
Без Голиафа вы не займете трон. Без Иуды не достигнете своего потенциала. Без противников не станете тем, кем Бог создал вас.

В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил: «Что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: возьми постель твою и иди?» Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство – все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами, и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал: «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому.

Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу. Это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень.

чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы!» В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали.
Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить

поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас, но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничение и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу Его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром Он восстал из могилы. Ничто не смогло Его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере, Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы приветствуем вас на завершающей программе нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, приходилось ли вам когда-либо от чего-либо воздерживаться? Приходилось? Сегодня мы с вами будем говорить о воздержании как об одном из принципов здоровья. Мы попробуем показать роль Бога и роль человека в процессе восстановления образа Божьего в вопросах здорового образа жизни. Что такое воздержание? Это добровольный отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Когда я искал материал для подготовки к этой теме, угадайте, в 99% о каком воздержании шла речь? О сексуальном воздержании, как будто сегодня в мире о другом воздержании даже говорить не принято. Но воздержание – это отказ от вредного и умеренность в полезном. Для представления этой темы я приглашаю на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина. Встречайте! Павел, здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, подняли тему воздержания. Это, наверное, важный принцип здорового образа жизни, который отвечает на вопрос не что нужно делать, а как нужно делать. И поэтому этот принцип охватывает все другие принципы, входит в него. Поэтому это интересная тема, над которой мы поразмышляем.
0: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте вопросы либо по ходу программы, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Павел, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, отправимся в путь. Как уже было сказано, что такое воздержание? Это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Этот принцип на самом деле охватывает всю нашу жизнь. И каждый день мы с этим встречаемся, потому что каждый из нас хочет от чего-то отказаться. Кто-то от лишней булочки, кто-то от просмотра какой-то телевизионной передачи, кто-то от курения, кто-то от алкоголя, и кто-то признается в этом, кто-то не признается в этом. Но для всех нас в этом есть определенный вызов. Сможем ли мы, как люди, смогу ли я, как человек, ну, достойно дать отпор тому, что не нравится мне? А может быть, нравится, но это неправильно. Это важный вопрос, и сегодня мы на этой площадке христианской размышляем об этом. И вы знаете, я хочу сказать о том, что, с чем я хочу поделиться своим личным опытом, что именно знакомство с Богом дало мне ответ и победу в этом вопросе. Многие люди, когда они прикидывают на себя христианство, они, ну, размышляют так, как они размышляют, и, ну, живя в обычном мире. Вот вы знаете, став христианином, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя того, да? И ты понимаешь, что тебе хочется, но нельзя. Зачем тебе это надо? Один раз живем. И поэтому многие люди говорят, когда пенсия наступит, тогда как бы я и, ну, тогда и уверую. Встречали вы такие ответы? Люди говорят об этом, не говорят, а по-разному, да, один раз живем. Но на самом деле все по-другому. Вы знаете, есть такая притча. Человек вступает в партию, да, ему говорят, пить нельзя, гулять нельзя, там, блудить нельзя, и перечисляет, и он все ниже и ниже голову опускает, и потом говорит, жизнь отдашь? Он говорит, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Да, вот, ну, может быть, немножко такой пример, он схожий с христианством. Люди не понимают, что хочет дать Бог. Поэтому я в первую очередь, самое главное, хочу рассказать о том, что Бог сделал с моей жизнью. Вот, да. Когда я понимал, что моя жизнь, она как минимум двойная или тройная. В кругу друзей я мог быть одним и позволить себе одни вещи. В кругу своих близких, там, девушки, я не мог этого позволить. Но внутри страсти раздирали, разные страсти, да, от маленьких до больших. И когда я в жизни своей увидел, как Бог сверхъестественным путем меняет внутрь человека, меняет его сущность. Для меня это стало большим откровением, что когда он убирает и дает тебе другие желания, то ты живешь спокойно, не раздираясь, и тебе не хочется делать то, что вчера еще хотелось. Это можно только испытать, наверное. Объяснить это невозможно. И я вспоминаю один такой момент, когда сквернословие было частью моей жизни, как и многих, может быть, людей в этом мире. И я потом уже, когда я оставил спорт, я заходил в те тренажеры, в залы спортивные, в раздевалки, я понимал, что те уборщицы, те администраторы, которые ходили, они все, те женщины, все это слышали. И когда Бог в моей жизни это поменял сверхъестественным способом, я однажды это понял, когда я молотком нечаянно промазал по гвоздю и ударил себе по пальцу, да очень сильно. И я гляжу, и даже тогда не вырвалось. И думаю, вот это он там поработал, да? И в своей жизни много стал замечать, как Бог начал трудиться. И удаляет одно, второе, третье, выкидывает. И твоя жизнь, она не раздирание страстей внутри тебя, а становится все более гармоничной и гармоничной. Я не совершенный человек, во мне много еще нужно трудиться, но то, что Бог уже сделал, это дорогого стоит. Поэтому это прекрасный путь. И я хотел бы предложить его всем, не сбрасывать это со счетов. Бог может сделать сверхъестественное, мимо естественного. Вот. Мои друзья, которые, с которыми сегодня я продолжаю дружить, которые знали меня еще из той жизни, они в это не верят. Они говорят, вот это у тебя сила воли. Я никак не могу им сказать о том, что никакой силы воли в этом не надо. Что Бог просто поменял. Они говорят, мы не верим. Как это может быть? Вот это у тебя сила воли. Мы бы хотели уже не делать этого, этого, этого. Я буду с вами откровенен. Однажды одному другу своему, я думаю, как до него донести? Ну как, чтобы он понял? И я ему сказал такую, такой провокационный такой вопрос задал. Я ему сказал, слушай, дорогой мой друг, я хотел тебя спросить очень такую вещь, интимную. А тебе никогда не хотелось с мужчиной иметь близость? Он рот раскрыл и говорит, ты что, совсем уже? Я говорю, вот это у тебя сила воли. Да? И потом я ему дал понять о том, что хотел. Ты понял сейчас, что когда тебе это не надо, то и никакой силы воли для этого не надо. Вот то же самое я чувствую по отношению к этому, к этому и к этому. Он говорит, теперь я понял, да? Это замечательный опыт, который есть в человеке, который есть с Богом, который есть в Боге, который есть у каждого христианина, у всякого христианина, который вступает на этот путь. Сверхъестественное. Потом я уже узнал о том, что человек троичен, дух, душа и тело у человека есть. И когда человек высшие нравственные силы, разум, характер, волю подчиняет Богу, то Бог дает силы контролировать все похоти, все желания, все нужды физического тела. И человек владеет сам собой. Он управитель жизни. Когда человек разрывает свои отношения с Творцом, то сатана делает по-другому. У него другая модель контроля человека. Через низшие нравственные силы и телесные потребности он контролирует человека. И привычки, желания становятся натурой для человека. Он не может справиться. И знаменитая фраза «сила есть, воля есть, а силы воли нету» прозвучит из уст многих из нас. Поэтому сегодня первое и самое главное – это Бог. Он меняет человека и делает человека достойным в глазах самого себя. Потому что когда человек падает, он начинает ненавидеть сам себя. Ему стыдно, потому что он введен в грех, а потом этим грехом его еще и давят. О том, что ты никто, ты ничего не можешь. И человек сам перестает себя уважать, и начинается проблема. В Библии есть определенные принципы, которые помогают человеку оставаться победителем. Потому что не все так просто, и не все привычки и желания так вот сами по себе уходят. Я не знаю, почему Бог так допускает. Наверное, Он хочет, чтобы человек ощутил и вот в этом сотрудничестве с Богом вот эту победу, чувство победы, ощутил себя сильным в Боге побеждать и быть хозяином своей собственной жизни. В Библии есть такие тексты: «Владеющий собой лучше завоевателя города». Владеющий, тот, кто владеет собой, тот, кто контролирует, тот, кто может воздержаться от лишней булочки, это лучше завоевателя города. В Библии написано, что человек, который умеет обуздать свои уста, это человек сильный, он может обуздать и все свое тело. И мы встречаем в Библии такие интересные истории. Бог положил определенные пределы и границы, которые переступать человеку нельзя. Старца злословить нельзя, начальство злословить нельзя. И поэтому написано, когда архангел Михаил спорил о теле Христовом, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе сатана. Он не стал переходить на обвинения. Хотя у него много было, наверное, что сказать в адрес через сатаны. Есть принцип, есть барьер, который Бог не дал нам перешагивать. Если мы его перешагиваем, то что? В итоге мы становимся слабыми. И один из примеров — это пример Симея. Человек, который поносил Давида. Давид был царь, и Симей в тяжелое время для Давида поносил Давида, обзывал его, как хотел, злословил. Давид не ответил ему, но потом он сказал своему сыну Соломону: «Соломон, Симей поносил помазанника Божьего, поэтому не оставь это без внимания». Что делает Соломон? Соломон мудрый, он зовет Симея, говорит: «Симей, подойди сюда, ты достоин смерти, потому что поносил помазанника Божьего, ты достоин смерти, но я проявлю к тебе милость». Я переезжаю жить в столицу, в Иерусалим, строю на Красной площади себе дом. Вот, все будет хорошо, я тебе даю жизнь, это шанс. Я тебе даю право жить, хотя ты достоин смерти. Но есть одно условие, я тебе ставлю еще один барьер. Выходить из Иерусалима ты не имеешь права. Как только ты вышел, ты, значит, наши договоренности обнуляются, и ты пожинаешь то, что сейчас должен пожать. Это милость тебе. Семей обрадовался? Я думаю, что да, потому что он шел уже на приговор. Но что сделал Соломон, будучи мудрым? Он знал, что человек, не умеющий обуздать свои уста, не сможет обуздать и своего тела. Он подписал ему смертный приговор, но он просто отсрочился по времени. Это факт, это причинно-следственная связь. В мудрости своей человек проявил, сломал мудрость, но зная, что человек, не умеющий обуздать, рано или поздно заступит. И прошло несколько лет, и Семей переступил через границу Иерусалима и пожал то, что сеял. Важный принцип, да? Как же научиться? И поэтому сегодня, как научиться быть воздержанными? Какие принципы есть в Священном Писании? Мы можем увидеть, что есть определенная цепочка последовательностей, которая приводит нас к греху. Мысли наши становятся нашим желанием. Желание вырастает в действие. Действие становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу. То есть между мыслью и между судьбой есть определенная жесткая зависимость, цепочка. Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Вот. И на каком-то этапе мы согрешаем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на каком этапе мы согрешаем? На желаниях? Когда мы согрешаем? Мы согрешаем в мыслях, да? Скажите, пожалуйста, плохие мысли — это грех или нет? Как вы думаете, плохие мысли — это грех? Сами по себе мысли, а? Начаток греха, да? Ну, как-то так обтекаемо. Сами мысли греховные — это не грех. Вопрос в том, что мы с ними делаем, с этими мыслями. Иисусу приходили плохие мысли? Приходили. Сделай камни хлебами, сбросься, сойди со креста. Сколько плохих мыслей неправильных приходило Иисусу. То есть наша проблема не в мыслях, которые у нас здесь рождаются, а в том, что мы с ними делаем. Поэтому есть такое выражение. Ну, встретилась тебе девушка, прошла мимо, да, и ты, взгляд твой упал. В этом нету греха, но зачем же оборачиваться? И вот когда мы начинаем оборачиваться, да, то есть мы мыслям даем ход и начинаем какие-то действия, то есть у нас появляется желание, вот тогда уже этот начаток греха становится, начинает прорастать. Поэтому очень часто в своей жизни что мы делаем? Мы ставим барьер или пытаемся поставить барьер тогда, когда нам хочется, когда у нас уже есть желание. Мы уже проиграли, по сути. Это вопрос лишь только времени, потому что сам Иисус говорит о том, что если у тебя есть желание, но никогда в жизни ты его реализовать не смог, ты уже грешишь. И ты всю жизнь грешил, потому что ты всю жизнь желал, но еще никогда в командировку не ездил, и поэтому вот как бы так и не получилось, да, никак согрешить или что-то еще сделать. Поэтому нам нужно научиться разделять эти вещи и научиться ставить барьер и порог не тогда, когда у нас желание уже есть, а тогда, когда только мысль пришла. Поэтому есть такое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над головой, мы можем запретить свить им гнездо, да. Гнездо над головой. Поэтому давайте попробуем поставить этот барьер в мыслях. А хотел бы еще вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда вам сны греховные снятся, это грех или нет? А? Тоже не грех, да? Нормально все? Да.
2: Мы же не контролируем сознание.
1: То есть это подсознание, да? На уровне подсознания, в принципе, нормально это все, да?
3: Проигрывать их, наверное, заново.
1: Ага, ну да, да, еще спасибо.
4: Я
3: просто думаю, что сны, они тоже не просто так появляются. Иногда разные сны, ну, и там и странные из-за того, что не то, что съел.
1: Что у пьяного на языке, то и во снах снится, что о чем, ну, о том, да, чем ты думаешь.
3: Да, то есть бывают сны просто от того, что ты переел на ночь, но если какие-то там сны бывают от того, когда ты очень сильно хочешь, когда ты там мечтаешь о какой-то машине, то она тебе снится и ночью, там, как ты на ней едешь и так далее. То есть то же самое в таких плохих снах. Это, ну, может,
1: то есть твое отражение, по сути,
3: из-за того, что у тебя здесь, чем ты наполняешь свой мозг, оно тебе и ночью.
1: Ну что, знаете, спасибо большое. Знаете, что я заметил в своей личной жизни? Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, то Бог не позволяет тебе грешить даже на уровне подсознания. Когда твои сны заходят туда, в запрещенную зону, Бог пробуждает тебя. Это большое благословение. Тут вопрос в другом. Хочешь ты сон досмотреть, или ты говоришь, Господи, чур меня, да? Вот, то есть сам сон, по идее, не проблема. Проблема в том, что мы делаем с этим сном. Зачем я проснулся, да? Или хорошо, что я проснулся? То есть опять желание продолжить этот сон или нет. Какие подсказки мы можем для себя взять библейские, которые помогут нам быть победителями? Какие подсказки мы можем взять для себя? Первое. Есть такая фраза, она очень, ну, серьезная фраза. Как верно, что мысли влияют на наши слова, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Так же, как верно, что мысли влияют на слова, на наши действия, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Поэтому то, что мы говорим, то прописывается в наш разум. Хвалите людей, говорите о них доброе, и вы будете думать о людях лучше. То есть слова формируют наши мысли. А если ты грешишь в мыслях, то хорошие слова формируют хорошие мысли. Да? И на этом фронте мы можем дать отпор плохим мыслям. Когда появляются плохие мысли, нам что нужно сделать? Нам нужно противостать им своими устами. Я не хочу этого делать, Господи. Я не буду этого делать. Ты не дождешься, чтобы я это сделал. Да? То есть открыто говорить, и это даст нам стимул в мыслях победить этот грех и ослабить его хватку. Приведу вам один пример. Один служитель, совершая миссионерскую работу в России, улетал за границу. И он стоит в аэропорту, и вся команда его прошла, а ему не дают прохода, регистрации, потому что там что-то с проблемами с документами. Не по его вине, но и компания не признает свою вину. Время приближается окончания регистрации, и вот регистрация закончилась, он летит далеко, на другой континент, и он не улетает. И тут в его разум приходит мысль от лукавого. Ну и где твой Бог? Ты тут несколько недель говорил о том, что Бог сильный. Где твой Бог? И у меня появляется, он говорит, в разуме мысль, что начинать роптать на Бога. Бог, как же так? Я понимаю, что сатана ударяет в самое больное. Если он разрушит внутри меня вот это в доверие к Богу, то тогда как я могу говорить людям честно? Я понимаю, что я должен чем-то противостать. И он говорит, я начал вслух прямо в аэропорту говорить: нет, сатана, у тебя ничего не получится, я не понимаю, почему это со мной случилось, но ты не дождешься ни от меня ни одного слова ропота, я приму то, что... И он начинает слово за словом. Люди ходят и оглядываются, говорят, что ты, человек какой-то, с ума сошел, да? А для него важно, потому что ему важно сохранить внутреннее состояние доверия и не ропота к Богу. И он говорит, прошло 10 минут, и произошло чудо. Мир Божий пришел. Ничего не поменялось, я не улетел, но мир Божий пришел, я одержал победу. Я взял сумку, говорит, и пошел уже от стойки регистрации. И тут мне голос от Господа и говорит: развернись, иди к стойке и скажи, я должен лететь на 335-м рейсе. Так говорит Господь. Подойди и скажи им, так говорит Господь, я должен лететь на вот этом рейсе. Человек думает, я не только, мне 2 часа как бы говорили, что нету места, они же меня в милицию заберут и вообще, да. Но подходит и говорит, так говорит Господь, я должен лететь на этом рейсе. Человек посмотрел на него, взял, как бы кому-то позвонил, одним словом его посадили в самолет, и он говорит, посадили не в эконом-класс, а в бизнес-класс. И он говорит, я сижу и плачу, какой сильный Бог. И людям, которым я рассказываю эту историю, они хлопать начинают, какой сильный Бог. Он говорит, а если бы я вам рассказал о том, что в какой-то день я летел и не улетел, вы бы хлопали? Он говорит, опыт заключается не в том, улетел я или не улетел, а в том состоянии мира, которое я получил вне зависимости от того, улетел или не улетел. И одним из важных факторов являлись слова, когда он противостал сатане и тем мыслям своими словами. Поэтому пойте, когда вам плохо, пойте, говорите, молитесь, общайтесь. Другой принцип – не положи вещи непотребные. перед собой. Очень важный принцип, потому что очень много непотребного лежит в наших домах, в наших сердцах и так далее. Расскажу еще один случай про служителя тоже. Ну, таких случаев про служителей. Мы часто любим рассказывать опыты победы. Вы любите рассказывать опыты победы, а опыты поражений? Не очень. Хотите, расскажу один опыт поражения своего? Не надо, да? Расскажу. Мне стыдно от него, да, но что поделаешь, мы все такие. Однажды я собирался в командировку, и нам нужно было проехать 2500 километров. И я не сильно люблю сладкое, но иногда я могу конфетку купить, какую-нибудь шоколадку, там чай с шоколадки. Сын у меня иногда любит эти там какие-то конфетки покушать, иногда мы им разрешаем это сделать, а тут дорога дальняя. И есть такие конфетки, Меллер называется, знаете, такие кругленькие, да, они там разные бывают. И они там стоят там 35-40 рублей, что-то такое, на кассах всегда лежат. И тут я заехал в Магнит Опт, и они стоят 17 рублей. Да, 17 рублей. А я думаю, дорога дальняя. И я купил их нормально. Нормально купил. Но в чем опыт заключался? Что я уезжал через 2 дня на машине. На следующий день, когда я еще никуда не уехал, половины уже не было. Они лежали в машине, я ездил и потихонечку их кушал. Я еще никуда не уехал, а половину конфет этих съел. И когда я понял, насколько я слаб в этом вопросе, насколько, ну, как бы говорят другим, насколько я сам слаб, мне далось так стыдно. Я помолился, через 5 минут у меня оставшейся половины тоже не было. Я их вот, и в колодец, да. Вот, и поэтому, но Бог дает силу осознать это и дает быть победителем. Итак, служители. Аэропорт, опять аэропорт. Рейс перенесли, он ночью остался в аэропорту. Не положи вещи непотребные, мы об этом говорим. И вот он говорит, ночью не спится, потому что разные часовые пояса, и он пошел ночью в кафе, 4 часа утра ночи, он сидит в кафе, пьет сок, заходит девушка, обходит вокруг столика несколько раз, садится к нему и говорит, вам не спится? Вот. Он смотрит на нее и говорит, ну мне-то не спится, понятно почему, а вам-то почему не спится, да? И он, говорит, посмотрел на эту девушку и понял, кто она. Я, говорит, не сталкивался с такими ситуациями ни разу. Да, я понимал, как бы для меня это необычная ситуация, я не знал, что делать. Но знаете, что я понял? Когда я посмотрел ей в глаза, я понял, что в пороке есть сила. В пороке есть сила. И когда ты начинаешь заигрывать с этим, это очень опасно. То есть определенное влечение, есть определенная сила, которая тебя что делает? Затягивает туда. Да? Поэтому с каждым из вас мы можем поговорить, не говоря ни слова, поглядев в глаза. Да? То есть мы можем о многом с вами договориться, со многими из вас. И он говорит, я опустил свои глаза и думаю, что ж мне делать? Я, говорит, понимал с одной стороны, что Бог не допустит до последнего как-то дойти, а почему бы мне не поговорить с девушкой? С другой стороны, я понимал, что это ночь, а вот эта полутемная темнота такая, да, вот, как бы и общается не только мои слова, но и дух будет общаться. Я, говорит, принимал решение. И тут знаете, что я, говорит, сделал? Я, говорит, мне пришла мысль, я достал свой портмоне, я сказал, девушка, так не поднимая глаз, девушка, как вас зовут? Она говорит, Света, я хочу вот вам показать мою жену, вот моя семья.

Я, вот мои двое детей, да, и вот Света, я очень люблю их. И через несколько часов я буду дома. Света, каким нужно быть идиотом, чтобы сегодня сейчас взять и пойти с тобой, если я и через несколько времени буду со своей любимой семьей? Поэтому я заявляю тебе о том, что и телом, и душой, и духом я остаюсь верным своей семье. И после этого только он сказал, что я поднял свои глаза, да, имел право. Почему? Потому что он себя запозиционировал. Это важный момент, когда ты садишься в поезд, к примеру, и там компания веселая, да, и когда ты говоришь: «Здравствуйте, у меня есть жена, двое детей», ты себя запозиционировал. Ты можешь промолчать, ты ничего не сказал, но ты дал повод другим людям что-то думать, да. Кто-то, я знаю, из девушек кольца даже надевают, хотя не будучи замужними. Для чего? Для того, чтобы запозиционировать себя, потому что, может, слов не хватает, да. Но запозиционировать себя — это неплохо. И сказать, кто ты: я служитель церкви, да, я еще кто-то. Вот. То есть ты сразу отсекаешь много разных вариантов, которые могут возникнуть, если ты себя не запозиционировал. Это служитель себя запозиционировал. Это еще один из моментов победы над соблазнами. Позиционируйте себя, кто вы есть на самом деле, кем вы хотите себя видеть. И тогда многие вещи просто отскочат от вас, потому что они скажут: нам с вами не по пути. Они сами эти вещи или эти вещи, которые приходят через людей, не будут к вам приставать. И он говорит: я поднял глаза, и девушка, она плакала, она встала и сказала: как я завидую вашей жене, и ушла. Вот и все. И на этом, говорит, закончился наш разговор. Когда он так твердо заявил, и, может быть, дальше он не знал, что дальше делать, будет разговор или нет, разговор не состоялся. Дистанция не сблизилась. Да? Поэтому помните, пожалуйста, это. Не положи вещи непотребные. То, что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Для многих соблазном является телевизор. Потому что сегодня столько каналов, столько всякого контента, и ты листая, ну, вольно или невольно, когда тебе тяжело, ты можешь не, ну, и там подрейфовать по этому контенту, ни к чему не обязывающему, и заплыть не на ту территорию. У каждого она своя, эта территория, да? Вот. Один служитель говорит: когда пошли телевизоры с многоканальной, там эти все, вот, кабельное телевидение, там было столько, говорит, ненужных каналов, которые мне не, ну, они были пошлые и так далее, но такие иногда как-то хоп, и там, и я понимал, что в этом есть проблема для меня. И он говорит: я думал, как же их избежать, этой проблемы? Их можно было там пароль ввести. Но пароль как ввел, так и потом опять ввел. Поэтому я, говорит, сделал следующее. Я позвал свою семью, жену и ребенка, и пароль из 6 букв, говорит. 2 буквы ввел я, 2, говорит, жена, и 2 ребенок, говорит. Если я захочу посмотреть, надо, мне надо всю семью собрать, да? Ну, как бы смешно, но, говорит, для меня тогда подействовало. Мы сегодня можем по-другому поступить, как и сделает еще один служитель. Он говорит: я нашел доверенных людей, которым я доверяю, которые духовные люди, и он говорит: я дал им все пароли от своих всех там аккаунтов. То есть они могут посмотреть в любое время, чем, куда я заходил и так далее. Я сознательно себя сделал подотчетным этим людям, понимая свою слабость. Поэтому Бог сделает нас всегда подотчетным. Если ты не подотчетен, это проблема, которая потом влезет, финансово ли, духовно ли, там еще какое-то, да, сексуально ли. То есть сделать себя подотчетным — это хорошо. Подотчетным не только перед Богом, но и перед человеком, который может в любой момент взять и посмотреть. Потому что Бог-то точно знает, куда мы ходим, да? Вот. Но нам бывает порой стыднее человека, чем Бога. И поэтому доверьте свои проблемные вопросы, ну вот, как бы, человеку. И попробуйте свои все пароли отдать кому-нибудь, чтобы они могли в любой момент посетить и посмотреть, куда сходило ваше, ну, вы, как друг, девушке своей дайте, парень отдайте девушке, девушка парню отдайте. А что вам скрывать? Ну да. Вот. Вот в этом проблема, понимаете, Адама и Евы, когда написано, они были наги и не стыдились. Эта фраза, помните, есть? Они были наги и не стыдились. Я долго думал, почему эту фразу Бог оставил в Библии. А что было бы, если бы этой фразы не было? Что-то поменялось? Что, какой смысл? Они же были одни в Эдемском саду, они были муж и жена, и они были совершенны. Чего им там было стыдиться? Но когда я размышлял, Бог открыл мне одну грань о том, что там не о физической наготе. Они были обнажены друг перед другом, и им не было стыдно. То есть они могли сказать все тайное, интимное, личное друг другу, и им не было стыдно. Они все пароли готовы были отдать, и им не было стыдно. И Бог показал этим текстом высоту отношений человека Адама и Евы и сказал: это хорошо, это и есть счастье. И в следующей главе мы видим, как уже Адам валит все на Еву, Ева валит все там на змея, и вместе они валят на Бога, где счастье уже разрушено. Понимаете, да? Это счастье, когда мы можем кому-то доверить свои пароли. И Бог нас будет таким образом защищать. Бог будет нас таким образом защищать. Поэтому
люди

которые бросают курить, допустим, они говорят: ну я бросил курить. Слушай, ты курить-то бросил, а что у тебя два блока-то лежат на серванте? Ну это же я деньги отдал, да что, как бы, ну жалко. Или там у тебя висит там коньяк армянский пятизвездочный, жалко. Но наступит момент, когда тебе будет тяжело. И это жалко сыграет с тобой очень злую шутку. Поэтому, когда бросают по программе курить, обычно на второй или на третий день идут торжественные похороны сигарет. Да? То есть туда там, разжигают костер или в печку, там, и люди это все выбрасывают. Да? И мы читаем в Священном Писании, когда там язычники, все эти колдуны уверовали, они собрали книги, и что сделали с ними? И раздали всем, да? Нет, написано «сожгли». А книга в то время — это машина, это огромное состояние. И Бог говорит о решительном действии. Лучше руку оторви, глаз вырви, да? То есть решительно нужно что-то сделать, потому что это сыграет злую шутку с тобой. Злую шутку с тобой. Если, ну, то есть следующий закон, который мы можем, или узелочек, которым мы можем пользоваться в борьбе вот с воздержанием. Элементарный закон Павлова. Условный рефлекс. Знаете, что это такое, да? То есть вы знаете свое слабое место. Вам хочется конфетку лишнюю съесть. Вот. И поэтому вы берете резиночку денежную такую, скручиваете в два раза и одеваете сюда на запястье. И как только у вас мысли съесть конфетку, вы резиночку так оттягиваете, пух! Ой, больно здесь будет, да? И пройдет небольшое время, и всякая мысль о конфетке, с чем будет у вас ассоциироваться? С болью. И это вам тоже поможет. Это вам тоже поможет. Иногда я, ну, у нас был реабилитационный центр, мы помогали людям оставить наркотическую зависимость, и мне приходилось много общаться с людьми, которые хотели бросить колоться. И тогда был такой момент, когда я им говорил: доставайте телефон, и теперь все телефоны, где, по которым ты там все эти закладки тебе оставляют, то, тебе нужно все это стереть. О, инфаркт. Я же не буду этим пользоваться. Зачем это стирать? Зачем это стирать надо? Наступит момент, когда ты это будешь, это тебе попадется, и ты опять туда позвонишь. Да? Поэтому это важный момент. Следующий момент, который даст человеку тоже победу, это труд на самом деле. Потому что Бог определил труд в Эдемском саду для того, чтобы человек не окунулся с огромной скоростью в порог. Потому что когда человек натрудился, приходит домой уставший, вот, ему не до этого, не до этого, не до этого. И порой мы говорим: ой, мы так сильно трудимся, но по сути мы не понимаем, от чего Бог нас уберегает. И примером в этом является Содом и Гоморра. Это была прекрасная страна, написано, как Эдемский сад. То есть палку воткнул, туда фиников, инжира, всего растет. Да? И поэтому вот такая свободная жизнь привела этих людей к чему? К тому, что в Библии написано: неистово развратные они были, неистово. Почему? Много времени было. Вечером на дискотеку сходить, туда сходить, сюда посмотреть, с этим поговорить. Да? И когда мы видим, приходят туда путники, они окружили дом и говорят: выведи нам их, мы познаем их. Да? И что делает Бог? Бог ослепляет их, делает их слепыми, но Бог показывает степень их падения. Потому что, будучи слепы, они измучились, искав чего? Выхода или входа? Входа. Они не отказались от своих планов, будучи слепы. Ну, ослеп, надо бежать отсюда. То есть что-то произошло, все ослепли, ребята, бежим отсюда. Они продолжали искать входа. Вот что сделала вот такая свободная жизнь. Поэтому если человек трудится, поэтому тяжелая жизнь — это неплохо. Она формирует человека. И поэтому сегодня, допустим, говорят, что в селе жить тяжелее, там хозяйство, огород и все. Да это неплохо на самом деле. Это неплохо. Это дает много дивидендов человеку. Поэтому если вам в телефоне у вас что-то сейчас есть, да, оно там запаролено, чтобы туда дойти, нужно еще там самому, иногда забываешь, войдите и удалите все это. Удалите все это прямо сегодня и сейчас. Это даст вам свободу, это даст вам... Если у вас какие-то есть скидки, там какие-то карточки бонусные на то, что не есть хорошо в вопросах еды, выкиньте эти карточки,
Вот, да? И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем, вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь, ты еще не согрешил, на всякий случай пусть полежит, друзья придут, друзья не придут, ты уже все это съел давным-давно. Вот. Поэтому сатана очень лукав. Он в глаза человека посылает очень много всяких вещей, которые человек, к сожалению, проглатывает. И унижает сам себя и унижает Творца. Еще раз повторю эту мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел человек сам себя. Бог дал все для того, чтобы человек был победителем. Бог сам участвует в жизни человека, и происходят сверхъестественные события, когда человек освобождается от сильнейших зависимостей и говорит «слава Богу». Но какие-то вещи он проходит самостоятельно с Богом. Не сам, а с Богом, потому что силою Божией он все равно имеет мудрость противостоять и является победителем. И человек, и Бог делает человека, когда человек начинает сам себя уважать, сам себя любить, он победитель, он владелец жизни, а не кто-то владеет. Им. Вот такой путь сегодня предлагает Христос каждому из нас, путь победителя. И поэтому Павел говорит, я умом хочу быть с Богом, а плоть моя желает противного. Бедный я человек, кто избавит меня от тела? Я устал уже бороться. Но дальше он говорит, благодарю Бога за победу, которая дана Христом Иисусом. Я всякий раз в этой борьбе являюсь победителем. Вы хотите такой жизни? Это единственный, наверное, путь, когда человек чувствует себя достойно, когда он чувствует себя настоящим человеком и ходит достойно. Да, мы иногда спотыкаемся, не беда. Бог все равно поможет. Праведник 7 раз споткнется, но и потом встанет. Поэтому сегодня воздержание — это замечательный принцип здорового образа жизни, который поможет человеку чувствовать себя достойно подобием и образом Божьим. Пусть Господь вас благословит.

0: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как воздерживать или как воздержать себя от компьютера в большом количестве? Особенно, например, если он твой рабочий инструмент.
1: Ну, для меня это, ну, сложный вопрос по одной лишь простой причине, потому что я почти компьютером не пользуюсь. Хотя много есть как бы информации и так далее, но я им пользуюсь, наверное, я сижу за компьютером раз в неделю. Я не знаю, для вас это, наверное, удивительно, вот, да? Вот, раз в неделю. У меня есть телефон, на телефоне какие-то я использую, но там совсем другие возможности, чем на компьютере. Вот, но мне этого достаточно. Я сознательно делаю это. Я знаю людей, которые пользуются до сих пор кнопочными телефонами. Я знаю людей, которые до сих пор не имеют соцсетей. Это люди, имеющие высшее образование. Они являются членами нашей команды, врач, допустим, нашей команды. Он не имеет такого телефона. Есть определенные неудобства в общении с ним, потому что некоторые вещи нужно ему донести только через почту или там, через смс-сообщение. Да? Вот. Но я вижу, что для себя он это избрал. И как бы, это его путь, и он знает свои слабые стороны. Поэтому, наверное, нужно четко понимать о том, что ответ на этот вопрос. Я думаю, что один из моментов, который может помочь, это четко регламентировать время пребывания за компьютером. То есть работа закончила, выключила и не дал себе ни секунды, потому что ты начал смотреть ленту там, и пошло, глядишь, полтора часа прошло. Да? То есть ты должен для себя четко решить это, контролировать какое-то время. То есть ты не лазишь по всем этим интересным вещам, потому что тебе это не надо, это губит тебя. Это имеет вечные последствия. Когда человек это осознает, ему станет от этого легче. И второй вопрос, это то, о чем я говорил. Если ты ползаешь по компьютеру и заглядываешь тем более не туда, куда надо, то тогда доверь свои все пароли и все остальное какому-то человеку, который может посмотреть все это, и тебе будет стыдно туда ползать, вот, и ты не будешь этого делать.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: В некоторых вопросах понятно, что нужно строго воздерживаться и никогда. Но есть такие вопросы, которые, в принципе, ну а почему бы и нет? Например, если ты не ешь там после какого-то времени, mm-hmm. а вот пришли друзья или ты в гости, и вот мы вместе попили чай, там, может быть, это уже и поздно, mm-hmm. может быть, чуть больше сладкого, обязательно ли всегда воздерживаться?
1: Да, вы знаете, должен быть принцип. В этот принцип в любом правиле есть исключения. Я, допустим, стараюсь кушать вегетарианскую пищу, да, вот. Но когда я нахожусь в командировке, мне не всегда это получается. И поэтому я в этом не вижу греха, и я не мучаю себя от этого. То есть у меня есть принципы, позиция определенная, да. Вот. Поэтому. Если пришли друзья, то есть, ну, если это исключение становится правилом, то ты должен быть честным сам себе. То есть, это, если исключение, оно постоянное, каждый день по нескольку раз, то это уже становится правилом. Поэтому, по сути, можно грешить и в разрешенной зоне. Объясню вам как. Ну, допустим, я свободный человек, я молодой парень, и мне нравится и Таня, и Валя. Ну, две девушки, они как бы такие свободные, да. И вот Божья воля есть в том, чтобы я женился на Тане. А я женился на Вале. Скажите, согрешил я или нет? Ну, как бы нет. А что я нарушил? Ничего не нарушил. Но Божью волю я не исполнил, потому что именно с Таней Бог предназначил мне вот эти, постичь глубину отношений, глубину любви Божией именно с Таней. Он мне ее дал как половинку. Но я, ну, как бы пусть воля будет твоя, а та Валя моя, да? Вот, то есть я поступил по-другому. То есть в разрешенной зоне я что сделал? Я лишил себя, по сути, счастья в этой грешной жизни, полного счастья. Поэтому есть такая история маленькая, я ее вам расскажу. В горы приезжают люди вот, и видят такие мишени, и везде в десятку стрела. Они говорят, вот это кто такой у вас? У нас, говорит, есть такой стрелок Амос. Он очень меткий стрелок. Да, это, наверное, давно было. Нет, он и сейчас живой. Можно посмотреть? Можно посмотреть. И вот они подходят к шалашу, выходит дедушка, а можно Амоса? Это я, Амос. Вы? Это вы стреляете? Да, я стреляю. Он говорит, а вы можете показать, ну, денежку заплатите. Люди платят денежку, вот, да, и он достает лук, берет, натягивает тетиву, вот, она бам, ударяется, он подходит, достает мелок и обрисовывает там, да, мишень, вот, и все в десятку у него. Вот, очень часто мы так поступаем, то есть мы поступаем так, как хотим, потом пытаемся, хотя слово грех, хамартия, это не попасть в цель, это не попасть в цель. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. В этом нету греха, то, что где-то что-то вы там, к вам пришли гости, и вы съели лишнюю булочку на ночь, да? Но если вы специально приглашаете гостей, чтобы покушать потом, да, то это уже проблема.
0: Следующий вопрос, который к нам пришел. Половое воздержание – это миф или от этого есть физиологическая польза? Почему в современном обществе это считается как табу, и никто об этом не говорит?
1: Вы знаете, вопрос полового воздержания или невоздержания, что это вопрос, который имеет четкие библейские рамки, границы, в которых это благословение, когда это совершается в рамках. Да, библейского принципа. Даже уже в браке будучи, в Библии есть четкие рамки, когда мужчина и женщина могут иметь близость, а когда не могут иметь близость. Поэтому я думаю, что это является благословением, когда это происходит в рамках библейских, и не благословением, когда всякий раз выходит за библейские рамки. А Священное Писание достаточно четко ограничивает эти рамки, определяет. Поэтому читайте Священное Писание, и вы будете счастливы в своей интимной, личной вот этой жизни половой. Это будет благословением для каждого из нас.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
3: У меня такой вопрос. Вы говорили о доверии паролей своих, да, и об Адаме и Еве. Если я, например, в отношениях состою в браке, да, и мы полностью откровенны друг с другом, с мужем, и когда человек голый, он уязвимый, то есть даже вот чисто физически, да? А когда он еще и душу распахнул, то он вообще просто по максимуму уязвим.
1: Да.
3: Ведь мой муж может сделать мне плохо.
1: Да.
3: И убить меня тем самым как внутри, так и физически.
1: Да, поэтому, знаете, спасибо вам за... То есть ваш вопрос какой? Нужно ли это делать? Становиться уязвимым?
3: Ну да.
1: Вы знаете, вот как раз мне кажется, что книга «Священное Писание» в книге «Бытие» и раскрывает нам одну грань счастья, которую мы до сих пор не испытали. Это полное доверие друг другу. И в этом определяется определенная грань счастья. Высота отношений определяется степенью доверия. Если ты говоришь, что мои отношения замечательные, но ты ему ничего не доверяешь, ни финансы, ни кошелек, ничего, ни планы, то о чем мы можем говорить? Поэтому, к сожалению, грех все исказил, и поэтому нам сегодня нужно стремиться к этому. Это высота, на которую нам нужно заходить, иметь эти доверительные отношения. Да, любовь, она уязвима. Любовь уязвима. Почему? Потому что она делает себя незащищенной. Именно в этом есть определенное счастье, когда люди в таких отношениях, уважая друг друга, двигаются вместе. Это, в этом и есть счастье. Поэтому, к сожалению, сегодня есть такая поговорка, которая не безосновательна, о том, что самый лучший друг человека — это кто? Собака. Потому что она никому ничего не расскажет, хвостом только повиляет, и все тайны сохранит. Ее можно погладить, поплакать и все остальное. Да? Вот. Но Бог предлагает нам испытать некоторый другой как бы опыт. Опыт отношений не с собакой, а с человеком, которого Он определил тебе. И тогда мы можем испытать радость этого счастья и полноту этого счастья. Поэтому обнажайтесь перед мужем в правильном смысле этого слова. Да не только перед мужем, обнажайтесь друг перед другом в правильном смысле этого слова, как мы говорили, да, духовно обнажайтесь, доверяйте друг другу что-то.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. Если простить мудрость у Бога, наделит ли он так же, как Соломона?
1: Но из Библии слов не выкинешь. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен волне, ветром развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Просите у Бога, но просите с верою. А когда ты просишь и в это не веришь, то ты ничего и не получишь. Поэтому да, я уверен. И поэтому, когда апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да, когда он говорит, мы имеем ум Христов, то есть он говорит об определенной степени или уровне отношений с Богом, вот, об определенной мудрости, а мы имеем мудрость от Бога. Зачем вы судитесь с другими людьми, с неверующими, вы носите свои вопросы? Разве мы не можем судить дела? Бог дает нам мудрость. И поэтому я уверен, это моя твердая убежденность, что Бог может дать то же самое и даже больше, чем давал героям библейским.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: А почему видеоигры — это плохо, и почему в них надо перестать играть?
1: Ну, я задам тогда, как еврей, другой вопрос. А в чем в нем хорошего в них? И почему в них надо играть? Вы знаете, ну давайте говорите, да, а потом я отвечу.
4: Ну, играть в них не надо, это просто удовольствие. И люди их выполняют, потому что им это нравится, им удовольствие приносит. Угу. Вот, но игры могут принести эмоции какие-то.
1: Угу. Алкоголь тоже приносит эмоции, вот, да, то есть мы сегодня боремся не за эмоции. Вы знаете, вообще нам нужно рассматривать, наверное, вообще какое-то времяпровождение не с точки зрения эмоций, а с точки зрения времени, потому что время — это талант, данный человеку. И этот талант должен быть использован разумно во всех смыслах этого слова. Вот. Мы должны понимать, что сегодня компьютерная зависимость — это проблема, это бич для многих молодых людей. И они утешают себя словами, что они расслабляются. Да? И это переходит в трату огромных денег, в трату огромного времени и здоровья. Поэтому компьютерные игры чем отличаются от настоящих игр? Ну вообще, почему бы нам, вот кто-то в баскетбол, футбол там гоняет в компьютерах, а почему вы тогда не сходите, не попинать мяч? Вот. Есть много преимуществ, когда ты делаешь что-то самостоятельно, вот, это приносит больше удовольствия, больше пользы, чем суррогатное и компьютерное. Поэтому я никогда не был зависим от компьютерных игр, и не хочу, и рад этому. Но я знаю многих людей, которые мучатся и не могут освободиться от этого. Поэтому я вижу в этом сегодня большую проблему, которая возникает у молодых людей.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как и возможно ли убрать вредные привычки из подсознания?
1: Я не психолог, чтобы копаться так глубоко, да, в подсознании. Я рассказал свой опыт со сном. Это, наверное, самое большое, что у меня связано с подсознанием. Вот. Но наши мысли, вот, наши тайные желания, они все-таки формируются от того образа действий и мыслей, которые мы живем здесь, в этом мире. Вот, и правильно тут было сказано из зала о том, что очень часто подсознание нам просто проявляет те наши желания, которые здесь мы скрываем. Поэтому нам нужно быть честным самому с собой. И здесь, в этой реальной мире, в этом реальном мире, в этом сознательном мире, нам нужно заниматься теми делами, которые совершал Господь. Поэтому подсознание в таком случае будет нас направлять на еще большие свершения, на еще большие победы, и это будет благословенно. Когда же мы ведем такую двойную жизнь в этом мире реальном, то подсознание нам просто его проявляет. Вот. И мы пытаемся это оправдать.
0: Спасибо большое. Да, вопросы из студии, пожалуйста.
3: Насколько вообще возможно полностью навсегда избавиться от зависимости?
1: Не знаю.
3: Или ты всю жизнь
1: будешь бороться? Вот эта мера, да, она, то есть Бог нам дал такую границу, он говорит о том, что я могу в вас достичь так много, что вы даже не представляете. То есть вы даже не представляете, насколько я могу вас сделать красивыми. Согласитесь только на это. Попробуйте, рискните, и вы увидите настолько величественным, великим, сильным человеком в духе, в теле.

0: Скажи Буре, умолкни, перестань. Петру там или кому-то, Фоме говорит, как это я слово могу? То есть Бог много хочет дать. Проблема в нас. Мы не готовы сегодня. Мы не открыты перед Богом. Мы не позволили Богу это совершить в нас. Но Он этого хочет. И Библия говорит о том, что люди последнего поколения будут следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Когда бы ни пошел и зачем бы ни пошел. Они полностью будут доверять, и Бог покажет всей вселенной красивого человека, который в грешной плоти будет готов лучше умереть, чем согрешить. Я не представляю, как это. Но Бог говорит, это не сказка, это реальность. И сегодня мы, люди последнего поколения, можем сегодня замахнуться на эту высоту.
1: Спасибо, спасибо большое, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо и вам, благословения.

Христа. Да, одна заповедь, которую, как написано в Библии, он сказал, что даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Если коротко, да, попытаться, ну или у вас спросят, да, когда-нибудь, а о чем Библия, да, там 66 книг, Ветхий Завет, Новый Завет, тысячелетние истории, там больше 40 авторов, и если вот у вас коротко спросят, а о чем это, то в принципе, да, как такая быстрая фраза, которую вы можете использовать, это то, что Иисус Христос сказал. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Сразу скажу, конечно, да, не отменяется, что нужно любить Бога, любить ближнего своего, как самого себя. Все это цитаты из Ветхого Завета, которые Иисус законно, да, и правильно как бы все перенес в Ветхий Завет, но тем не менее есть вот это для меня лично как бы шпаргалочка в одну фразу. И о ней сегодня я бы хотела побольше поговорить, да, вот об этой новой заповеди. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Что мне нравится в этой фразе? Первое – это там почти ничего нет про меня. Имеется в виду, что нет ничего про мою любовь к Богу. Да? Если вы вспомните эту фразу, я еще раз буду ее повторять, чтобы она как-то вам запомнилась. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь Бога, любовь Иисуса Христа к нам вводится как аксиома. Он уже любит нас. Это нужно просто принять верой, просто вот понять, увидеть, поверить, жить в этом. И тогда, принимая эту любовь к себе, сказано, что иди и люби другого. Да, здесь, именно в этой фразе, мало что про меня, потому что мое настроение меняется, моя вера, мы сегодня пели про штормы и ураганы, и, знаете, я тот человек, который провозглашаю эти слова, но понимаю, что в штормах вообще-то тяжело, да, вот мы с вами понимаем, да, что в ураганах, в штормах тяжело, и именно поэтому мы поем, что несмотря ни на что, мы идем вперед. И вот здесь есть моменты, когда мне нравится, что неважно, как я себя чувствую, я верю, что Бог любит меня. Я верю, что он уже пришел и умер за меня, и поэтому я могу идти и любить другого. И вот про такую любовь я бы сегодня хотела поговорить, которая вдохновляет нас и ведет от Божьей любви идти к своему ближнему и любить его. Это возможно, конечно же, когда мы находимся тоже во Христе. Знаете, вот эта фраза, что мы с вами во Христе, да, это такая огромная, скажем так, часть Библии, часть Нового Завета, через которую мы вообще понимаем свою идентичность как христиане. В принципе, все обетования, которые есть в нашей жизни, и все, что обещает нам Библия, написано, что это во Христе. Да, там исцеление во Христе, благословение во Христе, ты будешь головой, а не хвостом, тоже во Христе. Это большая тема, мне кажется, для еще одной проповеди. Но, тем не менее, я хочу это упомянуть, потому что, еще раз, это не потому, что я что-то сделала, это не потому, что можно как-то это заслужить, это потому, что я идентифицирую себя, да, хорошее слово, правильно, что я нахожусь во Христе и принимаю его любовь ко мне. И тогда все обетования действуют, и тогда любовь к другому может действовать. И давайте обратим внимание на несколько стихов, я прочитаю вам, как раз думая о том, что любовь Бога к нам, это аксиома, да, я думаю, все здесь учились когда-то в геометрии, да, аксиома – это выражение, которое невозможно доказать. Но именно на ней строится вот вся там наука, например, да, если помните, там две параллельные прямые не пересекаются, это аксиома. Невозможно доказать, но почему-то, используя этот принцип, все работает. Вот любовь Бога в нашей жизни – это просто аксиома. Это, ну, конечно, он доказывает нам свою любовь через много свидетельств, множество свидетельств, но, опять же, сезоны и периоды разные в жизни, поэтому это правда, это истина, она работает всегда. Итак, Божья любовь к нам – это аксиома. И то, что мы находимся во Христе, когда мы приняли Его жертву, да, когда мы стали частью церкви, мы тоже находимся во Христе. Это истина. И прочитаем следующие стихи. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-17 стихи. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение». Все старое миновало, теперь все новое. Аминь. Потрясающие стихи в новом русском переводе, да, звучат чуть-чуть как-то вот по-новому. Скорее всего, последние несколько предложений многие из вас, наверное, наизусть вот выучили, да, я новое творение, старое прошло, теперь все новое.

да, здесь чуть-чуть вот по-новому звучит. Я хотела бы посмотреть на эти стихи именно с точки зрения нас и отношения к своему ближнему. Давайте еще раз прочитаем первую часть, потому что она потрясающая, и хочется, знаете, так прямо даже выпрямиться и прочитать вот прям смело. «Любовь Христа движет нами». Да, можно сказать, вот мной, да, если я хочу применять Божье Слово в свою жизнь. «Любовь Христа движет мной, потому что я убеждена в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». Хочется сказать аминь. Но здесь фокус дальше повествования смещается с Христа на твоего ближнего. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Кого ни на кого? На твоего соседа, на твоих родителей, на твоих там братьев, сестер, на кого угодно. Вспомни, да, кого-то, на кого ты смотришь так вот с человеческой точки зрения. Как когда-то мы смотрели на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Вот эта строчка. Когда-то мы смотрели на Христа по-человечески, но больше так не смотрим. Что это значит? Как люди, современники Иисуса Христа смотрели на Него? Здесь такая немножко рекламная пауза. Если вдруг вы не видели, то сейчас в процессе и съемки, и выхода сериал «Избранные». Мы даже смотрели первый сезон здесь в церкви, всю ночь мы смотрели первый сезон, было потрясающее время. Я отошлю вас к этому сериалу. Он не идеально по Библии, там много художественного какого-то домысла. Его, я так понимаю, да, там сняли и многие актеры католики, поэтому есть вещи, которые для нас с вами такие, ну, не совсем понятны, но тем не менее, этот сериал очень хорошо описывает и показывает, как люди вокруг Иисуса Христа смотрели на Него. А что они видели? Они видели, во-первых, человека. Обычного человека в плоти, который кушает, который спит, который устает, да, мы все это с вами понимаем. Также они видели человека, который совершает какие-то странные поступки, да, когда нужно идти куда-то, чтобы получить славу, он не идет. Когда нужно не идти туда, где его могут убить, он туда идет, да, или когда нужно тратить деньги, он этого не делает. Когда их нужно не тратить, он их, наоборот, позволяет тратить, да, омывая, например, когда Мария мыла ему ноги. То есть очень много такая противоречивая фигура, которая все время делает не то, что ожидали, которая постоянно ломает правила. Да? Еще можно подумать о том, как фарисеи смотрели на Иисуса Христа. Почему именно фарисеи? Потому что это такие явно две группы, вернее, два, как фарисеи и Иисус, те, которые были, противостояли друг другу, но в Библии написано, что Иисус умер за каждого, значит, вот из-за фарисеев. Но как они на Него смотрели? Какой-то странствующий проповедник, который нарушает все там законы, субботу, который делает все не так. Все не так он делает, и вот такой человек в итоге, как здесь написано, да, он оказался не тем, кем они думали. Вот с этой перспективе, да, я еще раз прочитаю. Когда-то мы смотрели так на Христа. Как? Да, как на человека. Как на того, кто ведет себя не так, как ты ожидаешь. Но больше не смотрим. Да, то есть Иисус поменял полностью представление там, людей, да, о себе, о своей фигуре, о своей персоне. Потому что Он своей смертью, своим воскресением показал и доказал, что Он не просто странствующий проповедник, Он Бог, который воскрес во плоти и искупил каждого из нас. И, конечно, да, как верующие люди, мы именно с этой перспективы смотрим на Него вот в первую очередь. И опять же, сделаю отсылку, поэтому мы поем, что Его имя выше всех, поэтому Он так прославлен, потому что Он Бог, который воскрес. Но интересно, что эти стихи отсылают, говорит, что теперь также мы должны относиться и к друг другу. То есть если ты смотришь на какого-то человека с человеческой точки зрения, то написано «а теперь не смотрим». Особенно это касается церкви, особенно это касается верующих людей, потому что в Библии многократно написано, что мы с вами преображаемся в новую природу, что у нас есть, вот знаете, как дары Духа, плоды Духа, мы, ну, можно сказать, сверхъестественные существа, потому что сам Дух Святой, великий Бог, живет в нас и действует через нас. Это не просто что-то человеческое, это больше, чем что-то человеческое. И вот так Библия призывает смотреть друг на друга. И также написано, если кто во Христе, тот уже новое творение. Как я сказала, эти строки, да, мы знаем почти наизусть, потому что там в библейских семинарах, в своей жизни многие люди, вообще есть такая практика, ты просыпаешься там и провозглашаешь что-то в свою жизнь, да,

я возлюбленное дитя Божие, я новое творение, там у меня все будет хорошо, я в благословении, ну и дальше много-много прекрасных слов, которые можно, нужно и классно говорить, может быть, там с утра или в молитве себе. Но знаете что? Этот стих, он как бы не про вас. Да, потому что здесь написано, что если вы смотрите на кого-то с человеческой точки зрения, то вы должны понимать, что это Он во Христе, и это Он новое творение. То есть этот стих на самом деле обращен к тем людям, которые вам не нравятся. Потому что Христос, Он, ну, условно, да, давайте так чуть-чуть утрируем, наверное, нельзя сказать, что Он прям всем не нравился, но Он удивлял. Он мог кого-то разочаровывать, Он мог не оправдать чьи-то надежды. А ученики, да, мы с вами понимаем, что когда Иисуса Христа его распяли, то все их надежды, они растворились. И, конечно, мы можем сказать такие слова, как потерянность, разочарование, да, может быть, какая-то такая дезориентация, что будет дальше. И вот иногда мы смотрим на людей, кого-то рядом с собой, и мы разочарованы, да, у нас есть какая-то неоправдавшаяся надежда. Я очень верю, что не только у меня есть такие люди, да, о которых я могу так сказать, потому что это жизнь, да, и люди вокруг нас, они так или иначе, они нас могут разочаровывать или подвести, или еще что-то. И вот Библия призывает смотреть на нас, на них, не с человеческой точки зрения, да, если касательно команды, а более такой простой пример хочу провести, там, условно, в команде служения есть какой-то Вася, вот он всегда опаздывает. И все такие, ну это Вася, он всегда опаздывает. И вот это человеческая точка зрения. Это Вася, он опаздывает. Божественный взгляд – это Вася, Сын Божий, помазанник. Да? Ну то есть вы понимаете, к чему я клоню. Что мы смотрим друг на друга с божественной точки зрения. И тогда почему-то, да, вот это вот стих, да, что мы уже новое творение, да, что все старое прошло. Даже если он там опаздывал 500 раз, давайте поверим, что 501, да, он не опоздает. Пример с опозданием приведите в своей жизни на какой-то любой пример, который вас чуть ближе касается, да. Может быть, в семье там такая тема, да, семья, сейчас скажешь что-нибудь, потом они припомнят, что я привела какой-нибудь пример такой. Там, не знаю, кто-то забывает постоянно выкинуть мусор, да, и снова там, ну, выкинет этот мусор, да. Но нужно смотреть на тех, с кем ты живешь, да, с кем ты дружишь, вот с этой вот божественной точки зрения. Хочу пример привести из одной проповеди, тоже она звучала здесь год назад, проповедь про проповедь, и там был такой, как пример, просто произнесла моя сестра, поэтому такая будет реклама. Ну, в общем, моя сестра Вика, она говорила про семью. Она говорила, что когда читаешь Библию, семья — это божественный союз, который Господь просто вот наполнил своим присутствием. Написано, что между мужем и женой сам Бог присутствует, Его слава. И в Библии даже то же слово «присутствие Бога между мужем и женой» описано тем же словом, как вот в святое святых Господь присутствовал. И ты такой, вот это семья. А потом вспоминаешь, что семья — это пожарить котлеты, выкинуть мусор, убрать. Ну и вы все, опять же, живете, да, где-то или в общаге, может быть, или с семьей. Вы понимаете, что семья — это достаточно обыденная вещь, которая происходит каждый день. И правда в том, что это сразу и то, и то. Это что-то и возвышенное, божественное, в котором Бог действует постоянно, и это, ну там условно, пожарить котлеты. Вот этот пример про то же самое. Твой человек, друг в церкви, в команде, на домашке, в семье, да, там вот в какие, подставьте, да, для вас более подходящее слово, это не просто человек, который в чем-то не подходит твоим ожиданиям, но это божественное творение, да, это вот помазанник, для которого и на которого у Бога есть свой план. И Библия призывает нас именно так смотреть на этих людей, да, ведь когда Иисус умер и воскрес, Он показал какую-то другую природу, другое качество людей. Что мы можем смотреть и находить в вере, да, потому что мы в вере сегодня знаем, что Иисус воскрес, да, были очевидцы, и сегодня эта вера поддерживает нас. Что мы в вере, как мы в вере можем смотреть сегодня на людей не по-человечески, а по-божественному, как это будет? И, конечно, я говорю такие слова, там, помазанник, Сын Божий, это все правильно и здорово, но для людей нужно находить что-то именно их личное, конкретное, да, как на них можно смотреть. Прочитаем еще один стих, 1 Иоанна, 4 глава, 7-12 стихи. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто

Кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог, и Его любовь в нас совершенна. Итак, Бог проявил свою любовь к нам в том, что отдал своего Сына. Да? Он отдал того, кого любит, отдал своего единородного Сына за каждого из нас. И написано дальше, дорогие, если Бог нас так любит, да, что Он отдал своего Сына, то и мы должны любить друг друга. Опять же, да, Бог уже показал свою любовь, как здесь написано, нам не нужно. Да, любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас. Первое твое общее действие как христианина – поверить, что Бог тебя любит, Бог тебя призвал, это Он уже сделал, и в ответ ты уже любишь Его. И если уж ты это принял, да, что Бог отдал своего Сына, который умер и воскрес, то мы должны также любить друг друга. И дальше, да, прекрасно написано, что если мы любим друг друга, то сам Бог живет среди нас. Хочешь ли ты, чтобы Бог жил среди нас? И послушайте, это Библия, да? Апостол Павел, это 1 Иоанна, простите, Иоанн пишет церкви, он пишет верующим людям. То есть это не просто он пишет какой-то группе людей, которые еще не верующие, и он такой вдохновляет их, ну, пожалуйста, любите друг друга. Ну, пожалуйста, вы вот еще как бы, может быть, не верующие, но любите друг друга. Или вы еще там, не знаю, не читали Библию ни разу, но любите друг друга. Он пишет это общине, он пишет это церкви, и он убеждает их снова и снова, любите друг друга. Значит, скорее всего, в этом был вызов. И знаете, что я скажу? Что в этом до сих пор есть вызов. И в этом будет всегда вызов. Потому что любить – это сложно. Любить – это самая высшая задача нас по отношению друг к другу. И это не что-то такое, ну, там, наивное, да? Ну, любите друг друга вот там. Но бывают моменты, когда любить сложно. Бывают моменты, когда любить не хочется. Но вот эта фраза, да, и часть этого стиха, лично я, например, всегда в восторге от нее. Если мы любим друг друга, то в нас сам Господь. Хочу ли я, чтобы в нас и вот среди нас был сам Господь? Тогда в такие моменты, когда любить сложновато, я пытаюсь, да, потому что для меня присутствие Божие и вот это вот обетование, что в нас живет сам Господь, оно очень важно. Здесь также написано, да, что Бога не видел никто никогда. Да, в самом начале, но Сын явил Его. А в Библии, да, у нас очень часто, вернее, в Новом Завете, наверное, 90% стоит там Бог, Бог. А на самом деле в оригинале это все разные имена Бога. И когда в Новом Завете мы видим Бог, то чаще всего это относится к Богу Отцу. То есть здесь имеется в виду, что Бога Отца не видел никто, потому что тоже в Ветхом Завете написано, что кто его увидит, тот умрет смертью. Да? Но в чем, опять же, уникальность Иисуса Христа? Что Он явил нам Отца. Сам Иисус говорит, что если вы видели Меня, вы видели Бога. И поэтому, да, еще раз повторяю, что Его имя выше всех, Его имя превознесено. И сам Иисус пребывает среди нас, когда мы любим друг друга. И Иисус – это был тот, кто пошел на жертву добровольно ради того, чтобы мы с вами спаслись. И как я говорила в начале проповеди, что мы все находимся с вами во Христе, и все, что мы делаем, движется в Его любви. Из этого я вам, как хочу сказать, обрадовать, что поздравляю, да, вы жертва. Потому что Бог объединяет нас всех в одну живую жертву для Него во Христе. Каждое причастие мы с вами читаем такие строки. Обычно их нет на экране, но мы повторяем с пастором, который ведет литургию. И мы говорим такие слова. «Пусть все принимающие этот хлеб и вино объединяются в одно тело и преобразятся в живую жертву во Христе». Каждое первое воскресенье месяца вы вот это произносите. То есть мы снова и снова напоминаем себе, что мы живая жертва во Христе. И это не та жертва, которая говорит, мне нужна компенсация, да, там, заплатите мне за мой ущерб. Нет, мы жертва в плане, ну, условно, барашек, которого положили на алтарь. Да, или если вы знаете вот историю про Авраама и Исаака, Авраам ведет своего сына
на заклание, он ведет его в жертву, ну, он ведет его убить во имя Бога. И, конечно, история закончилась хорошо, Авраам не убил Исаака, но часто люди сегодня уже шутят, что, наверное, у Исаака был бы интересный диалог с психологом, да, условно, там лет в 13 его папа повел приносить в жертву. Так вот, чтобы немножко прочувствовать, мы с вами такая же живая жертва. Бог в Сыне Своем объединяет нас в живую жертву во Христе. Жертва живая – одно из тоже интересных, да, мне, когда я себе это представляю, да, живая жертва, вообще-то, если представить себе барашка где-нибудь там, ну, на каком-то месте, где его хотят убить, он точно будет как пытаться освободиться, да, выдираться. То есть мы живые, и мы все время с этого алтаря жертвенника пытаемся куда-то улизнуть в своей плоти, в своей лени, в своем нехотении делать. Иногда мы точно знаем, что Бог от нас хочет в плане жертвы, и не делаем этого. Мы живые, это нормально. Но Бог снова и снова преобразует нас в живую жертву во Христе. И Он, как церковь, отдает нас этому миру, чтобы мы любили людей, чтобы мы любили друг друга, чтобы когда мы любим друг друга, люди видели Бога, да, и так же, как Иисус для нас, это тот, из-за кого мы вообще появилась возможность прийти к Богу, люди видят вот нас как церковь и тоже приходят к Богу. Поэтому мы та жертва, которая отданы для того, чтобы мир увидел Божью любовь в Иисусе Христе. Звучит опять же, знаете, как бы... как сказать, возвышенно, прекрасно. Но правда в том, что жертва, она страдает. Да, в этот момент мы вспоминаем Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Он был жертвой, да, он страдал. Он действительно, это не просто метафора, или не, это не какой-то образ, но он действительно страдал. И как плохая новость в том, что мы будем с вами страдать от отношений. Мы будем с вами страдать друг от друга. Мы будем с вами страдать от несправедливого отношения, от каких-то, ну, по-любому, да, опять же, да, такой 4.0 уже, так мы говорим, что это более старшая молодежь, да, от каких-то предательств, от каких-то разочарований. Мы будем с вами страдать, при этом, возможно, в нашем сердце будет самое лучшее отношение, но страдание все равно приходит. И это тоже наша жертва, снова и снова уповать на стих. Но если мы любим друг друга, то Бог находится среди нас, и Бог находится в наших сердцах. Когда я тоже представляю себе живую жертву, а для меня одна из лучших таких иллюстраций – это Месах, Сидрах и Авдинага в жертвеннике, да, вот они горят. Если коротко, да, то Израиль пленили, и израильских мальчиков умных отвели в Вавилон. И там они должны были служить тому вот царю, который там был. И эти три юноши, они были изумительны. Они делали все правильно, лучше всех. Их все, да, там, ну, признавали их успех. Но в какой-то момент царь говорит о том, что все должны поклоняться истукану, а так как они верили в единого Бога Израиля, они, конечно, не могли это сделать, за что попали в огонь. Но написано в Библии, что несмотря на то, что они были в этом огне, они не сгорали. И это, знаете, вот для меня это образ живой жертвы. Жертва, справедливо ли они попали туда? В Библии отмечено, что именно чтобы их, скажем так, подловить, их враг устроил такие законы, что вот прям все обязательно должны поклоняться этому истукану. То есть, по сути, когда они хорошо, правильно и верно выполняли свою работу, у них появился враг, который сделал все, чтобы вот им было плохо. Справедливо ли это? Нет. Заслужили ли они это? Ну, скорее нет, потому что здесь было дело не столько в почитании даже этого истукана, столько просто, чтобы им досадить. Но также написано, что когда они вышли оттуда живыми, их вот начальник, да, их царь даже, ну, как бы обрадовался. То есть они были в почете у того, кому служили. И для меня это тоже образ церкви сегодня. Мы с вами как бы в огне. Есть какие-то вещи, которые мы снова и снова не можем делать. Да, весь мир призывает нас, поклонись тому, обрати внимание на это, сделай жертву или уступи, уступку вот в этом, сделай шаг назад в этом. Но мы стараемся, да, в меру своих сил и веры гореть и не соглашаться с чем-то. И справедливо ли наказание за такое поведение? Конечно, нет. Но как живая жертва мы горим,
но мы не сгораем. И снова это происходит. Есть в богословии такая наука, называется теодицея. Это, скажем так, оправдание или

защита Бога в вопросах, почему, если Бог добрый и любящий, то существует зло и страдания. И, конечно, это большая такая прям сфера, и много лекций в этом есть, просто как бы вам так приоткрываю, да, рассказываю. Но, знаете, одно из того, что для меня является вот теодицеей или защитой Бога, когда я снова и снова рассуждаю о вопросах страдания, о вопросах, почему мир несправедлив, это сам факт того, что, несмотря на все, что происходит в мире, до сих пор есть церковь, есть верующие люди, и есть те, кто снова и снова собирается в церкви. Значит, Бог каким-то образом касается наших сердец и ведет нас сквозь эти страдания так, чтобы мы доверяли Ему жизнь. Один из таких ярких примеров вообще вот... как жить дальше. Да, это книга «Выбор» Эдит Евы Эгер. Если вы не прочитали, сейчас будут спойлеры, это ваша проблема, потому что книга бестселлер. Все, мне кажется, должны как-то вот ее прочитать, понять, потому что пишет женщина, которая пережила и прожила Освенцим, и она описывает вообще все, что было, да, все, как это происходило. И я долго не могла подойти к этой книге, потому что, честно, я немного такой восприимчивый человек, и я не хотела вот там условно всю книгу обо всем этом читать. Хорошая новость, это всего 113 страниц. Книга намного больше, поэтому если вдруг вы, как я, ну, как бы переживаете читать об этой теме, хотя я прочитала, это было очень полезно, я еще раз отправляю вас к ней, то можете там со 114 начать, и все будет дальше. Так вот, женщина пишет о том, как она пережила, будучи девочкой, Освенцим. И когда я долистала до этой 113 страницы, и там началась дальше ее жизнь, я подумала, а о чем дальше будет книга? Ну, как бы, все, история закончена, она пережила, она выжила. И дальше, условно, 3/4 книги еще пишется, назову это своими словами, о жести, которую она проходила. О том, как она вернулась в свою страну, и там начался военный переворот. О том, как она вызволяла своего мужа из тюрьмы, как они тяжело переехали в Америку, как они развелись с мужем, потом опять поженились, потому что поняли, что все очень любят друг друга. Простите за спойлеры еще раз, прочитайте книгу, очень интересно. И знаете, о чем я подумала в тот момент? Она пережила Освенцим. На этом должен быть, знаете, типа, хэппи-энд, все. Но дальше очередная жесткая история. Еще жесткая история, еще жесткие выборы, еще переживания. И я уже больше переживала, думаю, да что ж уже надо было как-то вот остановиться, да, там, ну, на той части еще. И это мне дало, ну, такое, как лично мое откровение, мысль о том, что пережив какую-то историю и простив кого-то даже, выбрав любить кого-то, как я вот сегодня снова и снова говорю, что если ты хочешь и ты жаждешь Бога в своем сердце, ты готов кого-то простить, и ты условно внутри себя подумаешь, я молодец, я пойду дальше. Но на этом история, к сожалению, не закончится. Будет какая-то следующая история, возможно, с этим же человеком или с этой же группой людей. Будет какая-то другая история уже с другими людьми. И это вот, к сожалению, наша жизнь, в которой нам нужна сила любить, в которой нам нужно откровение любить. Но это не потому, что я такая хорошая, это потому, что я верю, что Иисус любит меня, и поэтому я иду любить других людей. В этом как бы нет такого чего-то моего. Да? И вишенка на торте, лет 10-15 назад я увидела такую фразу, которая, честно сказать, не отпускает меня вот с тех пор. Было написано так. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Да, я еще раз повторю. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Любовь, когда мы говорим «любить друг друга», это не просто, знаете, вот каких-то людей. Вот есть город Москва, и мы любим людей. Вот есть большая церковь Слова Жизни, и мы ее любим. Это того, кто реально твой ближний. И часто, к сожалению, так происходит, что любовь мы практикуем, вот такую вот любовь, прям любовь, которая стоит, которая жертва, которой не хочется, с которой хочется сбежать, с которой хочется живой жертвой быть и убежать, мы ее практикуем именно с самыми близкими людьми. И это нормально. И это Бог, который нас точит через это Бог, который нам что-то показывает, и это Бог, который проявляется в этих отношениях. Да? Есть люди, которые мне не нравятся. Есть люди, которые мне не нравятся годами. Есть люди, которые мне не нравятся месяцами.

Но я верю, что через веру, потому что я во Христе, я должна и хочу, и могу проявлять к ним любовь, потому что я хочу, чтобы Бог был ко мне. Бог был во мне, и Бог проявлялся через эти отношения. Знаете, также в Библии сказано, что вот мы верующие, мы церковь, мы как семья. И у меня есть две сестры с разными взглядами, разными жизненными историями, разными как в чем-то приоритетами. Но это вот мое и решение, и мне это легко. Любить их всегда. Бог так вот как-то благословил, да, что у нас, правда, с сестрами потрясающие отношения. Можно простить что-то, забыть, там, не знаю, поругаться, быстро помириться. То есть это отношения, которые мне не сложны. Это две мои сестры. И когда кто-то меня задевает, и когда кто-то мне не нравится, как я уже сказала, я правда молюсь и говорю: Бог, я хочу относиться к этим людям как к своим сестрам, потому что сестер мне прощать легко. Если кто-то опоздал, кто-то накосячил, кто-то что-то забыл, мне легко простить, потому что я их вот правда люблю, и это, наверное, вот в данном случае для меня не жертва, это естественно, мне это легко. Но когда это неестественно, я просто молюсь: Господь, вот как я отношусь к своей сестре, помоги мне так относиться к тому, кто мне не нравится. В вашей жизни это могут быть ваши примеры личные, да, потому что действительно с кем-то у нас вот просто идут отношения, все легко, с кем-то нет. Но Библия в этом плане кидает нам вызов, что любовь — это сложно, но любовь — это путь к Богу, любовь — это путь Бога через нас. И здесь, конечно, я в современное время не могу не сделать поправку о том, что есть какие-то личные границы, есть, наверное, выборы, с кем-то нужно перестать общаться, кого-то нужно, может быть, ограничить в своей жизни, да, вот с кем общаться. Здесь это более такие глубокие вопросы, и, наверное, не один семинар нужно на это потратить. Но базово, в любом случае, даже если есть какие-то проблемные отношения в вашей жизни, базово Божье Слово говорит о том, что Бог возлюбил меня, и я могу любить того, кто рядом со мной, и того, кого сложно любить. Еще раз повторю, что есть разный контекст, есть разные, да, как выходы из этого, но базово Божье Слово ведет меня к любви. И это, конечно же, большая жертва. Но именно поэтому мы с вами во Христе. Мне не нужно делать это своей силой. Я это делаю через любовь, которую Бог дает мне. Давайте встанем с вами, помолимся. Будем просить у Бога силы. Знаете, есть вот этот вопрос: в чем сила, да, вот, ну, как бы все там задают, спрашивают, и люди говорят: в Боге, в любви. Но я сегодняшней проповедью пыталась напомнить нам, что когда христиане говорят, что сила в любви или сила в Боге, что это не отмашка, и это не самое простое, а это, наоборот, тяжело, это большое призвание.

0: Dengue.
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов.

К нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. А сейчас начнем с Леоном Патило. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race, pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down strong.

Да-да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да-да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире. Мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Nissan. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяния. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробринчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с «Церковью на марше». Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере, все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь» и надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было.
Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспел, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Гаспел. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям. Так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил свою жизнь Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую

квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, «Только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать». Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел. И в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома и сделай себе одолжение. Выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам.

И вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложи эти обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените ее. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Somebody else wonderful. Praise God.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков.

0: Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
1: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
1: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
1: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
1: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия. И впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
1: Прикованная к постели в течение 2,5 лет, это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар, как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра — самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которой я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
0: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. Итак, вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
0: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
1: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
0: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
1: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
0: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
1: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
0: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
1: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог целил ее.
0: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
1: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
0: Мог ли он говорить?
1: Да.
0: Потому что когда человек глух, иногда
1: да, он заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
0: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
1: и человек исцеляется. Я получила дар знания около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
0: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Мне исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал ее присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили.

0: Я верю, что сила Божия движется, и я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово знания на вашем богослужении.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово знания. Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. 3 или 4 одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению. От деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад.

0: общаетесь с Ним.
1: Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал, я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я чист. Сейчас я чист. Иисус, ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой Дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

0: Сколько вы в день выкуриваете сигарет?
1: Пачку.
0: Здравствуйте. Сколько курите в день?
2: Пачку стиков.
0: Сколько стоит пачка?
2: 150-170, 180 где-то.
0: Сколько вы в день тратите денег на сигареты?
3: 140 рублей пачка сигарет.
0: 140 рублей.
4: 300 рублей минимум.
5: На сигареты я трачу 147 рублей в день.
6: Ну, плюс-минус 300 рублей.
7: 500 рублей каждый день.
0: А сколько пачка ваших сигарет стоит?
1: 120.
0: 120. Так, 120, это значит в месяц сколько тратите примерно?
1: Ну, 120 умножить на 30. На 4 тысячи.
5: Ну, 4-5 тысяч.
8: Ой, ну много. 1004 точно.
9: 2550 рублей.
10: Сейчас точно скажу.
0: Давайте.
11: У меня же все ходы записаны. В сентябре 2237 рублей.
6: 9 тысяч, да?
12: 7 с чем, да, или 8 тысяч?
0: 8 тысяч в месяц. А если в год?
1: 12,50... 4 тысячи рублей.
0: 54 тысячи в год.
1: 36.
0: В год сколько?
4: Так, 9 тысяч умножаем на 12, получается около 100 тысяч рублей.
11: Тридцаточка.
13: В районе 90 тысяч получается в год.
12: 96 тысяч.
2: 70 тысяч.
0: Сколько вам нужно времени, чтобы заработать вот 50 тысяч?
1: Месяц.
5: Ну, месяц.
4: В среднем полтора месяца.
14: Пару месяцев.
1: Месяц.
0: Получается, месяц из года вы отдаете просто табачную компанию.
1: Да.
0: Не жалко?
1: Жалко.
6: Очень жалко.
0: То есть полтора месяца в жизни вы отдаете табачным компаниям?
4: Да.
0: Не жалко вам компанию отдавать?
12: Жалко. Полтора месяца.
0: Полтора месяца. То есть в год вы полтора месяца отдаете табачным компаниям? Не жалко?
12: Не деньги жалко, а что я убиваю себя сам и за это плачу. А бросить тоже не могу.
15: Вы никогда не задумывались, что это выглядит очень странно? Курящий за свои же деньги травит себя ядом. Дайте мне, пожалуйста, пачку сигарет.
16: А может, хотите что-то новенькое? У нас, например, есть крысиный яд.
15: Нет, конечно.
16: Ну, тогда, может, закажете услугу ниндзя-отравители? Всего за 1000 рублей в неделю наши ниндзя будут постепенно травить вас.
15: Вы что, с ума сошли?
16: Ну, возьмите тогда дихлофос. Очень хороший яд от насекомых.
15: Нет, спасибо. Дайте мне просто пачку сигарет.
16: Ну, как хотите. Просто в отличие от никотина, эти яды хотя бы зависимость не вызывают.
15: Но насколько сильна никотиновая зависимость на самом деле? Если открыть справочник по психофармакологии, то мы увидим, что аддиктогенный потенциал табака, то есть его способность вызывать зависимость, даже выше, чем у героина и кокаина. Все потому, что в состав табака входит наркотическое вещество никотин. Давайте посмотрим научное определение никотина.
16: Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
15: Чтобы наглядно продемонстрировать, что никотин является ядом, проведем такой эксперимент. Возьмем три колбы. В первой и третьей находится обычная вода. Во второй – вода после одного сеанса курения кальяна. В первую колбу с обычной водой мы добавляем жидкость для вейпа с никотином. Опускаем в каждую колбу по пиявке. Пиявка в первой колбе погибла уже через несколько секунд из-за высокой концентрации яда никотина. Пиявка в жидкости из-под кальяна погибла через 20 секунд. Ее смерть вызвана тем, что в ходе использования кальяна в воде оседает около 20% никотина, содержащегося в дыме. Никотин впитался через кожу и вызвал смертельное отравление.
17: К врачам за всю жизнь не обращался. Практически никогда не был на больничном. Все думал, все хорошо, никогда ничего подобного не будет. Что кто-то болеет, это где-то вдалеке от нас. Ну вот, коснулось и меня. Ну, начался небольшой кашель, больше года, наверное, не обращал внимания. И вот, в начале 21-го, в январе месяце, сделал рентген. Рентген показал, что нужна консультация онколога. У себя в городе сходил, направили в онкологию, взяли биопсию, оказался рак. Рак легкого. Ну, начал курить наверное, лет 17-18. И вот через час у меня будет операция уже по удалению опухоли.
10: Мы сейчас оперировали пациента с центральным плоскоклеточным раком легкого. Это опухоль, которая в 100% случаев индуцирована длительным курением. Данный пациент курил 30 лет, и у него развился центральный рак легкого. Пришлось удалить полностью главный бронх, удалить верхнюю долю с верхнедолевым бронхом, частью промежуточного бронха и соединить, выполнить так называемую бронхопластическую операцию. Как вы видели, на удаленном препарате легочная ткань, она пропитана черным пигментом, смолами, никотином, то есть всем тем, что содержится в табачном дыму. Поэтому, дорогие друзья, помните, когда вы идете покупать очередную пачку сигарет, чем это может завершиться, что пройдет совсем немного времени, и вы можете оказаться на приеме у онколога, как минимум, ну и в самом худшем случае.

0: случае на операционном столе, либо стать кандидатом на химиотерапию, если ваш случай уже будет неоперабельным.
1: А я могу абсолютно точно сказать, что легкие человека, который живет в самом грязном городе нашей страны, или легкие, например, человека, который проработал на шахте всю жизнь, на угольной, они все равно будут в лучшем состоянии, чем у человека, который активно курит. И легкие курильщика, без сомнения, они отличаются от легких человека, который не курит. Это 100%. Да, можно посмотреть, вот, ну вот на фотографии можно увидеть легкие жителя Москвы за 60 лет ему, который не курил. И здесь, конечно, мы видим вот такие темные участки, черные. Это, конечно, те участки легких, которые загрязнены просто с возрастом человека, потому что, конечно, в воздухе, которым мы дышим, существуют определенные вредные вещества, конечно. Но это мизерная картина все равно. То есть, если мы сравним с легкими курильщика, то разница будет очевидна. Вот. Например, вот эти легкие. То есть вот эти черные участки, которые видны, это все как раз вот эта вот сажа, копоть, какие-то не сгоревшие частицы табака или бумаги, которые накапливаются в альвеолах и которые мы видим на вскрытии. По-моему, очень доходчиво. Иногда даже пачкаются перчатки вот этим черным пигментом, который довольно трудно даже отмывается. Ну, то есть это пепел, обычный концентрированный пепел.
2: Сегодня в передаче мы поговорим про вейпы. Насколько они вредны?
3: Но ведь это просто пар. Что здесь такого?
2: А вот пары формальдегида.
3: Я сейчас задохнусь. Что вы делаете?
2: Но ведь это просто пар.
3: Но ведь жидкость в вейпе состоит в основном из глицерина и пропиленгликоля. Это пищевые добавки.
2: Во-первых, разогретые до 300 градусов. Будете?
3: Нет, спасибо.
2: Во-вторых, вы забыли сказать, что мы не едим легкие.
3: Я задыхаюсь! Хватит!
2: Но это ведь пищевой продукт. Что такого? Вы же так курите?
3: Мы не курим, мы парим. Ай! Ой! Зачем вы меня бьете?
2: Я вас не бью, а избиваю.
3: А в чем разница? Мне ведь все равно больно.
2: И я о том же.
4: Некоторые считают вейпы безопасной альтернативой сигаретам. Однако уже опубликованы десятки исследований на тему вреда электронных сигарет, причем как с никотином, так и без него.
5: Исследование ученых из Университета Калифорнии показало, что пар электронных сигарет как с никотином, так и без него токсичен и является агентом, разрывающим ДНК. Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, показало, что пары вейпов содержат 31 отравляющее вещество, включая никотин, ацетальдегид, пропанал, ацетон и бензол.
4: Дело в том, что на горячей спирали вейпа происходит термическое разложение веществ, входящих в состав жидкости для вейпа. Например, глицерин и пропиленгликоль под воздействием высокой температуры преобразуются в акролеин и формальдегид. Акролеин – это яд, который применяли немцы в Первую мировую войну в качестве химического оружия, а формальдегид – это сильнейший канцероген, вызывающий рак.
6: И на самом деле, если сегодня мы обсуждаем, в чем причина тех неблагоприятных исходов, которые связаны с вейпами, с электронными сигаретами, они больше связаны не с никотином, они больше связаны как раз с этими добавками. Обсуждается как раз сегодня очень широко такая добавка, как ацетат витамина Е, но, по сути дела, банально пищевая добавка. Банально, если мы ее принимаем внутрь.
7: Если ацетат витамина Е может попасть в желудок, и мы его проглотим, и ничего страшного, то легкие, бронхи, альвеолы воспринимают ацетат и глицерин как инородное тело. И сразу на это инородное тело выбрасывается большое количество макрофагов, которые захватывают вот этот жир для того, чтобы его как-то попытаться удалить. И возникает вот так называемое липоидное пневмония. У человека начинается одышка, у него снижается уровень кислорода в крови. Но это как бы химическое поражение легких. Это не та бактериальная или вирусная пневмония, которую мы можем лечить. Антибиотики

0: почки не работают совершенно в этом случае.
1: Риск заболеть раком при использовании вейпа возникает также из-за токсичных металлов. Опубликовано 12 исследований, которые показали токсический уровень различных металлов в паре от вейпов. Основным источником токсичных металлов в паре является сама конструкция вейпа и его нагревательные элементы. Таким образом, наличие ядовитых металлов не зависит от присутствия или отсутствия никотина.
2: Мы сосредоточили внимание на том, что, в общем-то, даже ослабленные смеси, не содержащие так называемые безникотиновые, приводило к тому, что в легких начинал развиваться воспалительный процесс, вплоть до канцерогенеза.
1: Группа ученых провела эксперимент на крысах по влиянию электронных сигарет как с никотином, так и без. Результат. Ингаляция пара даже без никотиновой жидкости оказала крайне разрушительное влияние на легкие крыс. На 7-е сутки у крыс-вейперов обнаружились воспаление в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок. На 60-е сутки некоторые участки легких выключились из дыхательного процесса и была выявлена эмфизема.
3: Пропиленгликоль – это абсолютно безопасное вещество, если его, опять же, принимать в небольших количествах, per os, да, через желудочно-кишечный тракт. Но если мы его разогреваем, опять же, до температуры нескольких сот градусов, и его вдыхаем или ингалируем, к сожалению, здесь мы ожидаем увидеть самые неблагоприятные побочные эффекты, в том числе и повреждающие легкие.
1: Одно из главных своих разрушительных воздействий курение оказывает на сердечно-сосудистую систему. Мы решили провести исследование, чтобы проверить это. В эксперименте принимают участие 4 человек. Курящий сигареты, курящий айкос, парящий вейп и пассивный курильщик. Мы делаем УЗИ сонной артерии, измеряя ее диаметр и резистентность. Резистентность сосуда – это способность его стенок сопротивляться давлению крови. Повышение резистентности означает, что сосуд стал более жестким. Делаем замер до курения. Первое испытуемое. Диаметр сонной артерии 4,8. Резистентность 0,69.
4: Диаметр общей сонной артерии 4,8. Индекс резистентности 0,69.
1: Второй испытуемый. 5,8 и 0,83. Испытуемый номер 3. Диаметр 6,0. Резистентность 0,74. Четвертое испытуемое. Диаметр 4,8. Резистентность 0,75. Теперь испытуемые подвергнут себя добровольному самоотравлению. Первая – сигаретой, второй – системой нагревания табака, третий – вейпом, четвертая испытуемая отравится пассивно. Делаем повторный замер диаметра сонной артерии и ее резистентности. Курящие сигареты. Диаметр 4,7. Резистентность 0,73.
4: Диаметр 4,7. Индекс резистентности 0,73.
1: Как видим, артерия сузилась, а резистентность возросла. Курящий айкос. Диаметр уменьшился до значения 5,5. Резистентность увеличилась до 0,88. Парящий вейп. Диаметр сузился до 5,4, а второй показатель возрос до 0,77. Пассивный курильщик. Диаметр сонной артерии сузился до 4,5, а резистентность возросла до 0,85.
4: Вы пассивный курильщик, да?
5: Угу.
4: Ну вот видите, у вас как быстро реагирует все это. Индекс резистентности стенки сосудов – это тот показатель, который дает нам понимание того, насколько твердая стенка сосуда. То есть до этого, в начале нашего эксперимента стенка сосуда у вас была мягкая, эластичная, податливая, а после эпизода пассивного курения ваша стенка, грубо говоря, стала тверже. И ударная волна пульсовая кровотока, она уже начинает более жестко бить по стенке сосудов.
5: Представьте себе, что когда вы берете сигарету того или иного вида, это уже зависит от какого-то конкретного сценария, вы даете себе некоторую часть яда. И на что он действует, точка приложения, это как раз внутренняя выстилка сосудов. В результате сосуды становятся более жесткими. Где-то образуется брешь, возникают трещинки. В эти трещинки скапливаются липопротеиды низкой плотности, то есть, собственно, тот строительный материал, из которого формируются впоследствии атеросклеротические бляшки, которые приводят к развитию инфаркта.
1: Каждый раз, когда курильщик закуривает, у него во всем организме возникают спазмы сосудов, вынуждая сердце работать интенсивнее. Постепенно сосуды изнашиваются, в них появляются трещины, и организм

0: механизм для их закрытия образует бляшки. Со временем они увеличиваются в размере, что приводит к частичной или полной закупорке сосуда. Это называется атеросклероз. Каждый год в России в операции на сердце нуждается 1 миллион 300 тысяч человек. И это неудивительно, ведь Россия – одна из самых курящих стран в мире.
1: Ну, к сожалению, у нас, как вы знаете, ведь достаточно высокая распространенность и курение, к сожалению, и заболевание сердца и сосудов. К сожалению, мне кажется, что население не вполне представляет себе, насколько это взаимосвязанные вещи. Они чрезвычайно взаимосвязаны, очень плотно взаимосвязаны. Поэтому у нас большая часть наших больных, которые к нам приходят, большая часть они курят. Пока что это лидирующая причина в структуре смертности общей болезни сердца и сосудов. Поэтому для нас проблема курения – это проблема номер один.
2: Это вы, блогер, который говорит, что Айкос не так вреден для здоровья, как сигареты?
3: Да, вы можете посмотреть мой обзор, где я пропускал аэрозоль и дым через вату, и сами увидеть разницу.
2: А, действительно, ватка же не пожелтела.
3: Да, и я говорю.
2: Это фенол. Токсичное бесцветное вещество выделяется при курении Айкоса.
3: Я задыхаюсь.
2: Ну что вы такое говорите? Ватка же не пожелтела.
3: Ну, понимаете, в этом устройстве табак не горит, а нагревается. И человек вдыхает не дым, а аэрозоль.
2: А вы знаете, что это?
3: Кажется, паяльник.
2: Точно. Температура нагрева в Айкосе 350 градусов, а в паяльнике всего 300.
3: Что вы делаете? Я горю!
2: Нет, вы просто нагреваетесь. Здесь даже на 50 градусов меньше, чем в вашем устройстве.
3: Да нет же, я горю! Неужели не чувствуете дым от сгоревшей одежды?
2: Ну что вы, это просто аэрозоль. Думаю, так понятней.
3: Это точно.
0: Многие могут возразить: а я не курю обычные сигареты, у меня Айкос. И если забить в поисковике сравнение Айкоса и обычных сигарет, то мы увидим множество роликов, убеждающих, что Айкос якобы наносит незначительный вред здоровью. Но так ли все радужно, как показывают эти блогеры? Айкос, как и другие системы нагревания табака, продвигается как якобы менее вредная альтернатива сигаретам. И главный тезис, который используют маркетологи – табак не горит, а нагревается. И та субстанция, которая входит в легкие – это аэрозоль, а вовсе не дым. Но ученые из швейцарского университета в Лозанне, проведя исследование Айкоса, опровергли это. Изучив спектральный анализ газа, выходящего из Айкоса, ученые обнаружили в нем типичные продукты горения – элементы пиролиза и термогенного разложения. Поэтому этот газ правильно называть именно дымом, а не чем-то еще. Некоторые говорят, что в Айкосе концентрация вредных веществ меньше, чем в обычных сигаретах. Но ученые из научно-технологического университета Саудовской Аравии исследовали Айкос и нашли в его дыме ядовитые вещества, которых нет даже в сигаретах. В итоге они обнаружили 62 сильнейших канцерогена. А теперь сравним все эти исследования с блогерскими тестами с ваткой. Если ватка не потемнела, то это не значит, что в дыме Айкоса нет вредных веществ. Там их десятки. Просто большинство из них представляют бесцветную и летучую форму.
4: Это попытки как раз достаточно стандартные сформировать курильщиков в максимально раннем возрасте и плюс якобы им предложить выбор. Вот здесь солевой никотин, вот здесь с глицерином, там с различными ароматизаторами. Но задача одна – создать эту зависимость, поддерживать, а людям дать иллюзию выбора, как будто они выбирают что-то безвредное или что-то более модное.
0: В 50-х годах, когда вред курения стал очевиден и люди стали отказываться от сигарет, табачные компании придумали хитрую уловку. Начали продавать сигареты с фильтром, внушая, что теперь это безопаснее. В 80-е годы, чтобы убедить людей не отказываться от тяжести курения, табачники сделали новый рекламный трюк. так называемые легкие сигареты. А в наши дни тем, кто хочет избавиться от бремени курения, они предлагают перейти на электронное устройство и продолжать тащить смертельную ношу, отдавая за это свои деньги.
5: У курильщиков очень распространены, например, онкологические заболевания слизистой рта, языка, гортани. То есть тех слизистых, которые непосредственно соприкасаются с табачным дымом.
6: Я начала курить 15 лет. 33 года появилась сильная боль в горле. 36 лет после очередного обследования у меня обнаружили раковую опухоль. Я никогда не думала, что у меня будет рак. 38 лет, чтобы спасти мне жизнь, врачи удалили опухоль вместе с гортанью. Без голоса я не могу устроиться на работу, даже на удаленную. Как только работодатель узнает, что я не могу говорить, он перестает мне отвечать. Я владею тремя иностранными языками. Английским, китайским и испанским. Но из-за проблем с голосом я не могу использовать эти навыки.
7: После того, как я вернулась домой с больницы, я чувствовала себя уродом. Мне казалось, что я теперь такая страшная, что я не могу говорить, что у меня дырка в шее. Я помню, моему сыну тогда уже было 4 года. И первые 2-3 недели он ко мне вообще не подходил. Он не понимал меня, я пыталась сказать что-то губами, шепча, а он меня не понимал. Это было очень тяжело, я очень сильно переживала. И для меня было очень больно, что мой родной сын даже не может меня принять.
0: Ежегодно от рака легкого умирает около 27 тысяч россиян. По числу смертей в России рак легких занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Врачи сообщают, 90% больных раком легкого – это курильщики. Порой можно услышать, что раком легких болеют и некурящие. Давайте посмотрим на график, наглядно иллюстрирующий связь курения с распространением рака легких в США. На графике совмещены две кривые – уровень продаж сигарет и уровень смертности от рака легкого. На графике видно, что как только с начала 70-х годов в Америке начали вводиться различные антитабачные ограничения, смертность от рака легкого пошла вниз.
2: Сегодня у нас в передаче представитель ассоциации кальянных, заявляющий, что кальяны не так уж и вредны.
8: Конечно, ведь там охлажденный дым.
2: Мы как раз приготовили для вас два пузырька. Теплый яд и яд из холодильника. Может, вы выпьете холодный? Ведь он наверняка не такой ядовитый.
8: Нет, что-то не хочется.
2: Тогда выпейте вот это. Слюни 40 человек. Собирали у прохожих на улице.
8: Почему я должен пить чьи-то слюни?
2: Но ведь через кальян ваши посетители вдыхают мелкие частицы слюней десятков человек, тех, кто курил до них.
8: Но это другое дело.
2: Специально для вас мы приготовили ингалятор, заражающий разными бактериями, туберкулезом, герпесом и грибками.
8: Ну, у нас была проверка. И действительно, в колбах и шлангах кальянов обнаружили различные бактерии. Но туберкулеза не нашли.
2: А сейчас мы запускаем угарный газ в нашу студию.
8: А зачем вам противогаз?
2: Кстати, человек совершенно не чувствует запаха угарного газа. Но именно это ядовитое вещество в большом количестве получают курильщики кальяна. До новых встреч!
0: Часто можно услышать, что курение кальяна менее вредно, чем сигареты. Мы решили провести еще один эксперимент. В нем принимают участие 7 добровольцев. 4 курильщика сигарет и 3 некурящих. Мы делаем замер вдыхаемого воздуха, измеряя в нем концентрацию угарного газа. Делаем замер до курения. Первый испытуемый. Концентрация 16 частей на миллион.
9: Результат 16.
0: Высокий показатель, так как он является курильщиком.
9: испытуемый номер два.

0: Результат 0. Испытуемый номер 3, результат 2. Испытуемый 4, результат 0. Испытуемый номер 5, результат 3.
1: Шестой испытуемый. Концентрация 28. Тоже высокий показатель, так как он является курильщиком.
0: Результат 28. Испытуемый номер 7, результат 0.
1: Теперь испытуемые подвергнут себя самоотравлению. Четверо сигаретами и еще трое кальяном. Делаем повторный замер концентрации угарного газа. Первый испытуемый курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 35 пунктов.
0: Результат 51.
1: Второй испытуемый курил кальян. Концентрация увеличилась на 12 пунктов.
0: Испытуемый номер 2, результат 12.
1: Испытуемый номер 3 курил кальян. Показатель концентрации увеличился на 28 пунктов.
0: Результат 30.
1: Четвертое испытуемое курила кальян. Показатель угарного газа увеличился на 18 пунктов.
0: Результат 18.
1: Испытуемое номер 5. Курила сигареты. Концентрация увеличилась на 4.
0: Результат 7.
1: Шестой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 22 пункта и составила 50 частей на миллион.
0: Результат 50.
1: И седьмой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация увеличилась на 5 пунктов.
0: Результат 5.
1: Эксперимент показал, что при всех типах курения вырабатывается отравляющая доза угарного газа, а при курении кальяна она даже выше.
0: Мы сейчас смотрели уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора микро-ЦО. Когда угарный газ попадает в организм, то он первый попадает на молекулы гемоглобина. А молекула гемоглобина – это переносчик кислорода. То есть он замещает молекулы гемоглобина, вот это место свободное для кислорода. Поэтому у нас получается и гипоксия, то есть организм не получает питания, не получает кислорода. И вот образуется этот второй компонент, который мы определяем, карбоксигемоглобин, который является сам по себе токсическим веществом.
2: И получается, что курильщик, ему даже бессмысленно выходить на свежий воздух, потому что у него он очень значительную часть атомов железа в гемоглобине крови он выводит из строя.
1: Некоторые полагают, что вода в кальяне фильтрует дым, делая его менее вредным. Но исследования показали, что дым, вдыхаемый курильщиком кальяна, содержит токсичные соединения, аналогичные тем, что содержится в сигаретном дыме. А в отношении ряда канцерогенов курение кальяна оказалось даже в десятки раз токсичнее, чем курение сигареты.
3: Курение кальяна, помимо вредных воздействий дыма, несет также риск инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий и грибков. Ученые из Иордании провели исследование, взяв из различных ресторанов 20 шлангов от кальянов. Анализ показал присутствие в каждом из них патогенных бактерий. Кроме того, некоторые из этих патогенов показали значительную устойчивость к антибиотикам. Европейское респираторное общество. Курение кальяна несет риск грибковых и бактериальных инфекций. Грибки и бактерии были обнаружены в колбах и шлангах кальянов.
4: То есть шланг этот передается по кругу, да, они что-то там носогубник меняют или протирают для вида. Здесь еще идет обмен микрофлорой, которая обитает в каждом из участников праздника, поэтому по факту достаточно тяжелое отравление из кальянных, часто какие-то непонятные инфекции у людей возникают, они потом не могут проследить путь, где что взял.
5: Ведь, казалось бы, меняется вот эта вот сама насадочка, да? Но трубки, в которых, собственно, и находится слюна и жидкость, которым прекрасно себя чувствуют палочки туберкулеза, они никем ведь не обрабатываются. Получается большая вероятность развития, например, туберкулезных заболеваний. Кто об этом знал?
6: Как ни парадоксально, при помощи кальяна можно передавать язвенную болезнь желудка, да, от одного к другому. Но и герпес тоже одна из проблем при курении кальяна. Я хочу напомнить, что герпес – это хроническая инфекция, хроническая нейротропная инфекция. То есть, попав в организм один раз, к сожалению, он остается практически там постоянно.
1: Журнал «Lancet» опубликовал глобальный обзор по употреблению табака с 1990 по 2019 год с анализом статистики курения в 204 странах мира. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курящий умер от причин, напрямую связанных с курением. На курение табака приходится 20% от всех смертей среди мужчин.
7: Мой папа был очень хороший, веселый, добрый, много веселился, много играл. Самые яркие воспоминания – это когда мы ходили с ним гулять, ездили на теплоходе, кататься, ходили в парк. Мой папа умер от того, что у него болезнь была рак легких. Он много курил. Ему всего было 44 года. Когда папа умер, мне было 8 лет, я была во втором классе. Я не думала, что это так страшно и серьезно.
8: Можно выйти. Когда я начинала курить, конечно же, я не думала, что это курюсь на рака. Мне кажется, никто об этом не думает. Знаете, за день до моей операции я пошла в кафе. Я увидела там девушку, которая покупает сигареты. Я к ней подошла. Точнее, не подошла. Я на нее накинулась с просьбой, чтобы она бросила курить. Я ей рассказала, что завтра мне предстоит операция по удалению гортани, что я больше никогда не смогу говорить, что у меня будет дырка в шее. Она меня обняла, расплакалась, сказала, что все у меня будет хорошо. Когда я выходила из кафе, я увидела ее сигареты в руках.
9: Действие на организм, вот это вот злокачественное действие на организм, оно протекает очень медленно и очень постепенно, и очень незаметно для человека. То есть человек, который курит, который начинает курить, который курит какое-то время, он, естественно, начинает думать, что все, что ему рассказывают, это все страшилки, потому что он курит и, в принципе, нормально себя чувствует. Но на самом деле внутри организма происходят необратимые вещи, которые постепенно накапливаются, и когда человек начинает обращать внимание на какие-то, ну, какие-то ненормальности, которые происходят с ним, а раньше их не было, то очень часто бывает, что обратного пути уже нету. То, что уже в организме сформировалось, это уже не исчезнет.
3: Знаете ли вы, что согласно проведенным опросам, 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения? При этом 45% курящих, а это 20 миллионов человек, не менее одного раза в год делают безуспешную попытку бросить курить. Как это назвать, если не узаконенным рабством? 400 тысяч россиян ежегодно умирает из-за курения. Еще большее число становится инвалидами или хроническими больными. Неужели мы должны просто терпеть этот людоедский бизнес? Целым рядом общественных организаций был запущен проект «Будущее без никотина», предлагающий постепенное выведение из торгового оборота никотина и любых никотиносодержащих изделий, не ограничивая права уже курящих людей. Мы приглашаем каждого перейти на сайт безникотина.ру и поддержать эту инициативу. Только все вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему. Присоединяйтесь!

Сегодня мы поговорим об упражнениях для коленного сустава, потому что проблема коленей – это проблема многих людей. Что можно сделать, чтобы помочь своим коленям? Достаточно много на самом деле. И колено – это то место, руками, которое можно дотронуться

без проблем. И поэтому первое, что можно сделать, что я хотел бы порекомендовать вам, это мы можем каждый день делать массаж коленного сустава собственными силами. Мы можем делать упражнения для массажа, растирая колено, и таким образом помогая ему. Очень важное упражнение, которое очень простое, это похлопывание. Попробуйте это делать. Похлопывать колено сбоку обеими руками. Причем делать это достаточно сильно, для того, чтобы кровь могла приливаться к коленному суставу. Таким образом, чтобы до приятной боли, можно сказать, не повреждая его, не касаясь коленной чашечки, сбоку похлопывать обеими руками коленный сустав. Делать это можно 10-15 секунд на одно колено и на другое колено. В результате питательные вещества будут омывать коленный сустав и помогать решать эти проблемы. Очень все просто, мы можем помочь сами себе. Еще одно замечательное упражнение, которое можно сделать с коленным суставом, это массировать определенную точку. В 10 сантиметрах примерно от коленной чашечки с правой стороны находится место прикрепления многих мышц. Здесь много сухожилий и связок находится. И очень часто именно в этом месте проблема этих связок влияет на боль в коленном суставе. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем массировать именно вот этот пятачок. И вы, если будете искать его, то вы увидите, достаточно часто в этом месте человек испытывает болевые ощущения. Как только вы нащупали это место, начните его массировать. И тоже 10 или 15 секунд, совершая массаж, разминая эту зону, мы помогаем своему коленному суставу. Очень часто причина боли в коленном суставе находится не в самом колене, а проблемой являются мышцы, которые находятся около коленного сустава. И одна из главных проблем – это вот большая мышца, четырехглавая, квадрицепс, которая в результате работы перетруждается, она перегружена. Называется это состояние overuse, перегрузился. В результате перегрузки мышца укорачивается, и связка натягивается надколенного сустава и надколенной чашечки и вызывает боль в коленном суставе. Мы можем, зная это, помочь самому себе, помочь коленному суставу и растягивать именно четырехглавую мышцу, сделать ее эластичной. Мы покажем несколько упражнений, и для этого мне поможет мой ассистент Максим. Прошу тебя, Максим, подойди, пожалуйста, сюда. Да. Что нужно сделать? Нужно взять ногу, согнуть ее и попытаться растягивать ее. Какие нюансы есть в этом упражнении? Первое. Многие люди, беря вот таким образом ногу, отводят колено в сторону. Вот, потому что так удобнее. Но это не всегда правильно. Мышца растягивается в другом положении, когда колени соединены друг с другом. И помимо этого, колено нужно отодвинуть назад. Ногу нужно полностью, или насколько это возможно, отодвигать назад. И когда мы отодвигаем ногу назад, тогда мы чувствуем максимальную растяжку этой мышцы. 10-15 секунд так постоять, и потом поменять ноги для того, чтобы другой ногой делать то же самое. Спасибо, Максим. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, для этого нам нужен будет спортивный коврик. Я прошу, Максим, чтобы ты сел на этот коврик. Да, спасибо. Одну ногу мы выпрямляем, вторую ногу мы сгибаем под себя. И в таком положении для некоторых людей это уже достаточное положение, потому что мышца будет максимально растянута, и больше он сделать не сможет. Но для некоторых людей он может увеличить растяжку, сгибая руки и вставая на локоть. Встань, пожалуйста, на локти. В таком положении мышца растягивается еще больше, и когда человек ложится на спину, то растяжка происходит максимально. В таком положении 10-15 секунд человек находится, и это является для него максимальным результатом.

результатом. Вторая мышца, о которой мы сегодня поговорим, это бицепс бедра. Это задняя поверхность бедра, и если эта мышца, она бывает перегружена, то задняя поверхность бедра очень часто бывает неразвита, недогружена. Очень часто людей спазмируется эта мышца, потому что она слабо развита. Но отсутствие мышечной формы в этой мышце ведет к болям в коленах, в коленных суставах. Потому что эта мышца не выполняет амортизационные функции свои. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту мышцу привести в тонус. Нам нужно эту мышцу натренировать или загрузить так, чтобы она получила достаточную нагрузку. Что мы можем сделать? Одно из упражнений — это выпады. Я прошу, Максим, чтобы ты стал немножко, да, боком. И выпады мы делаем руки на пояс. И отступая назад одной ногой, мы второй ногой делаем выпад такой, да, и встаем. Причем очень важно, чтобы выпады мы делали назад, именно, а не вперед. Тогда нагрузка на коленные суставы уменьшается. Продолжаем это делать. Раз, два. Раз, два. Да, все правильно. То есть таким образом 10-15 повторений на одну ногу, а потом на другую ногу. Оно нагружает заднюю поверхность бедра, и мы достигаем необходимого эффекта. Спасибо. Следующее упражнение, которое мы можем сделать для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра, это, как я говорю, болтание ногами, махи ногами. Для этого нам нужен спортивный коврик. Я предлагаю, Максим, чтобы ты лег на коврик. Как мы находимся на пляже, представьте, что вы на пляже. Вот лето, замечательное время года, и многие дети просто болтают ногами. На самом деле это замечательное упражнение для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. Максим, начинай это делать. Да. Это упражнение мы делаем в максимальном темпе, первый нюанс. Второй нюанс, в это время ски у нас вытянуты, и максимальная частота этого упражнения помогает нам нагрузить мышцы задней поверхности. 50 повторений на каждую ногу, всего 100 повторений. Это достаточно много. И когда вы это сделаете, то вы увидите, что ваши мышцы на самом деле устали. Спасибо, Максим. Спасибо. Следующая проблема, которая вызывает боль в коленном суставе, это перегруженная икроножная мышца. И для этого нам нужно тоже ее растянуть. Максим, я попрошу тебя, чтобы ты помог и в этом упражнении. Нам нужно отвести заднюю ногу назад. Ну, не надо сильно отводить. Пятку мы прижимаем к полу. Нога максимально прямая. Нога максимально прямая. И ступня максимально смотрит вперед. Вот. И заняв это положение, мы начинаем сгибать переднюю ногу. И при небольшом сгибе мы уже чувствуем значительное растяжение задней поверхности задней ноги. Полностью икроножная мышца испытывает это натяжение. 15-20 секунд мы находимся в таком положении и достигаем необходимого эффекта. Если нога чуть-чуть ушла вправо, ступня повернулась, эффект абсолютно теряется сразу полностью. То есть необходимым условием является то, что ступня должна находиться прямо вперед и смотреть прямо вперед. Спасибо, Максим. Вот такие простые знания помогают человеку профилактировать и решать проблемы боли в коленном суставе. Потому что, еще раз повторяю, что боль в коленном суставе зачастую и очень часто появляется в результате проблем мышц, которые находятся около коленного сустава. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда подбираете для себя упражнения. Движение — это жизнь.

0: Всем здравствуйте! Привет, ребята! А кто из вас был в Австралии?
1: Не я.
2: Я тоже не была.
0: Никто?
1: Нет.
0: Ну, не страшно, я тоже не был. Зато я узнал один секрет об этой стране. Я узнал, какое там печенье самое популярное.
1: И какое же?
0: Еще 100 лет назад австралийские женщины пекли своим мужчинам в армию печенье. Пекли его, потому что оно очень хорошо сохраняется. Вот, Алён, например, если бы ты испекла кому-то булочки и послала по почте в другой
2: город
0: или вообще в другую страну, что бы с ним произошло?
2: Она проплесневела.
0: Проплесневела? Испортилась или засохла? А вот это печенье не портится со временем. Оно очень хорошо сохраняется. И называется оно Азнак.
1: Ну да, это по-настоящему австралийское название.
0: Да. Сейчас мы испечем это печенье и заодно узнаем кое-что интересное об этой стране.
2: А я знаю, что в Австралии живут кенгуру. Они своих детей носят на животе в сумках.
0: Правильно. А еще есть там сумчатые медведи и сумчатые волки. Вить, а ты что знаешь про Австралию?
1: Ну, там изобрели возвращающийся бумеранг.
2: А что это такое?
1: Ну, это такая деревянная палка, плоская такая. И древние люди при помощи нее охотились на древних животных. Кидали ее, а она к ним возвращалась.
0: Да. Сейчас, правда, не используют для охоты такой инструмент, только для развлечений, ну или в соревнованиях каких-нибудь, кто самый ловкий. Но, правда, люди пользуются по-прежнему фразой «закон бумеранга». Это когда ты делаешь что-то хорошее, а это к тебе возвращается.
1: Ну, это как одна пословица. Как аукнется, так и откликнется.
2: Это как эхо, да?
1: Ну, вроде того.
0: Да. Эхо. Кстати, плохое тоже может аукнуться. Даже в книге книг, в Библии написано, что человек посеет, то и пожнет. Так что давайте делать только хорошее. Например, печенье Азнак. Для этого я вас попрошу, подайте мне, пожалуйста, масло. Мы его будем размягчать в такой небольшой кастрюльке. Витя, тебя я попрошу, включи, пожалуйста, чайник.
2: А его можно просто так со стрелкой?
0: Да, мы его сюда опустим. И сейчас включим огонь. Оно здесь быстренько растопится. Алёнушка, можно я тебя попрошу ложечку меда сюда опустить еще? Держи.
2: Так. Как он вкусно пахнет.
0: Мед натуральный. Он закипает, отлично.
1: Все, он закип.
0: Подавай его сюда. Так, масло тоже выключаем. Ставь его сюда.
1: Вот.
0: Спасибо. Мы 2 столовые ложки кипятка сюда выльем. И опустим туда ложечку соды.
1: А зачем нам сода?
0: Сода тогда перестанет быть такой жгучей. Посмотрите, как она зашипит здесь. Видно? Бульбочки такие выходят оттуда.
2: Теперь надо перемешать.
0: Да, надо ее перемешать.
2: Можно я?
0: Давай. Только там кипяток. Так.
2: Аккуратнее.
0: И мы теперь отправляем ее сюда.
2: Она еще не разболталась.
0: В растопленное масло с медом. Хорошо уже. Давай.
1: Вот такое ощущение, что пироги печем.
0: Почти. Сейчас мы будем делать с вами дальше тесто.

0: и 4 столовых ложки муки. Вить, добавляй.
1: Так, раз. Два. Три. Все. Готово.
0: И еще раз перемешиваем. Хорошо.
1: Что оно только сухое какое-то тесто.
0: Что-то тесто какое-то непонятное, да?
2: Да.
0: Надо туда вылить нашу медово-сливочную заправку.
1: Медово-сливочную.
0: Да, держите, так.
2: Тут еще есть и масло.
0: Вот так, выливаем всю-всю-всю-всю-всю. И тщательно-тщательно теперь перемешиваем. Вот теперь все овсяные хлопья и кокосовая стружка отлично пропитались масляным медовым сиропом. Достаем противень. Мы застелим его специальной бумагой для запекания.
1: А теперь, как я понимаю, выкладываем печенье.
0: Вот смотри. Я беру такую горку. И вот так ложечками ее формирую.
1: А можно делать разные фигурки?
0: Фигурки? Ну, можно попробовать. Давайте покажу, на каком расстоянии.
2: На таком примерно? Да?
0: Да, давай я. От своей печенинки к твоей.
1: Ёлка.
0: Можно я ее немножечко расправлю?
1: Только она,
0: она должна быть потоньше, чтобы лучше пропечься.
2: Так. А теперь я хочу так вот. И раз.
0: Вот так.
2: Вот.
0: Ну-ка. Так, да, хорошо. Аленка, вот я твою елку вот так вот пошире.
2: Алена, так понимаешь, сейчас будет снеговик?
1: Нет, сейчас будет рыбка.
0: Рыбка?
1: Да.
2: У тебя странное сильное настроение. Снежно-рыбное.
0: А вы знаете, запекаться оно будет при высокой температуре, 180 градусов, целых 8 минут.
1: Как мало.
0: Подождем?
2: Давайте.
0: Ну что, достаем?
1: Да.
0: Достаем из духовочки наше
1: печеньюшки.
0: Ох ты, какое оно получилось красивое.
1: Моя елочка. Или где моя елочка? А, вот
0: держите
1: моя елочка.
0: Лопаточки. Пожалуйста. Выкладываем на тарелочку. А, за бумажечку можно придержать. Да, за бумажку только.
2: А на какую тарелочку укладываем?
0: На ту и на эту. Вот. Аленка, елку свою узнала?
1: Да не очень-то ее узнала.
0: Вот она. Вот она. Угощайтесь. Угощайте других. И не забывайте, что посеешь, то и пожнешь.
1: Моя елочка.
0: Помните еще, как печенье-то называется?
2: Нет.
1: На букву А.
0: А знак? Ну, и всем пока.
2: Пока.

Традиционно приправы используют для того, чтобы обогатить вкусовые качества пищи. Однако некоторые из них имеют и другое важное назначение. Существуют особые специи, которые способствуют снижению веса. Их называют жиросжигающими. Во-первых, это золотая красавица куркума. Куркума относится к роду многолетних травянистых растений. В природе существует несколько ее видов. В качестве пряности культивируют куркуму длинную. Растение имеет мясистые разветвленные ароматные корни, из которых и получают приправу. При этом их измельчают до состояния порошка. Сегодня в лавках со специями можно найти и свежие корни куркумы. В этом случае для приготовления приправы используют обычную кухонную терку.

Куркума славится своим богатым горьковатым вкусом, насыщенным янтарным цветом, который она придает блюдам, а также многочисленными целебными свойствами. Она улучшает пищеварение, улучшает работу мозга, снимает некоторые воспалительные процессы в организме, оказывает антиканцерогенные действия. А также она останавливает процесс накопления жира, называемый липогенезом, и активизирует его расщепление. Куркума является универсальной приправой, и для достижения жиросжигающего эффекта ее можно добавлять практически в любое блюдо. А теперь поговорим об ароматной корице. Корица – это пряность, которую получают из коры вечно зеленого дерева. Причем используется только тонкий внутренний ее слой. Срезанные коричные пластины просушиваются. По мере высыхания они скручиваются в длинные трубочки, которые затем нарезают или перемалывают. Различные исследования этой культуры показывают, что она стабилизирует уровень сахара в крови и способствует сжиганию жиров. Особенно она рекомендуется людям, страдающим диабетом и имеющим избыточный вес. Корица часто ассоциируется с теплом и уютом, поэтому ее так любят добавлять в горячие напитки. Такие, например, как безалкогольный глинтвейн, в состав которого входят еще фрукты. Кроме того, она прекрасно дополняет соки и смузи, а также приятен и полезен чай с корицей. Записывайте рецепт. В кипящую воду бросьте 1-2 палочки корицы или половину чайной ложки молотой. Кипятите около 2 минут. Выключите огонь и дайте настояться. Процедите. При желании добавьте, пожалуйста, несколько капель лимонного сока, ломтики яблока или груши, а также можно немножко меда. Этот чай можно пить как горячим, так и охлажденным. Следующий наш герой, о котором нельзя не сказать, это имбирь. Имбирь – это цветущее растение, корневище которого широко применяется в качестве специи и в народной медицине. Благодаря наличию в своем составе клетчатки и пектиновых веществ, имбирь помогает работе пищеварительной системы. Корнеплод стимулирует секрецию пищеварительных желез желудка, благотворно влияет на микрофлору и перистальтику кишечника. Специалисты сходятся во мнении, что имбирь полезен людям с избыточным весом, поскольку он положительно влияет на обмен веществ. Считается, что сбрасывание лишних килограммов происходит преимущественно благодаря алкалоиду гингеролу-6, который усиливает термогенез. Это процесс производства тепла в организме, а также ускоряет метаболические процессы. Также было отмечено, что гингерол препятствует накоплению липидов в клетках жировой ткани. Однако не стоит считать, что эти приправы обладают магической способностью сжигать лишние килограммы. Результата можно добиться, лишь употребляя их на фоне здорового, сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Друзья, Бог подарил нам чудодейственные приправы, которые помогают нам быть стройными. Используйте их и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком, он размещает все это как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
2: Да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
2: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
2: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
2: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint, я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду, и мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
2: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
1: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
2: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение. Это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии, в тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад, Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и

0: Мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
1: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь. И когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма, он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования, и довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, Карл.
0: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел. Но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок. И в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог. Тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
2: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
2: Я профессиональный санитар. Я работаю вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательство того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень-очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет.

0: Немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос. Но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бассетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба их человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
2: Конечно.
3: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
2: Верно. Как и сказано в Библии.
3: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
2: Здравствуй, Карл, я очень рад быть здесь.
3: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском...

0: заведении.
1: На медицинских факультетах университет в Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
0: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях, и очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
1: Конечно.
0: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
1: С музеем мы связаны с 84 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
0: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. Перед потопом, самое лучшее, о котором мне только известно, в ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
1: Для меня это большая привилегия.
0: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
1: Немного.
0: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
1: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
0: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
1: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
0: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом, построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это, снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

0: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим, и у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот, слезы, кафе не кафе. Я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы, да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего? Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем
2: неудовлетворенность? Отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
3: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот,
0: нет,
3: вот исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут, а потом,
3: душу,
0: да, а потом все уже надоело. Нет, не удовлетворяет.
3: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
3: осталось буквально там
0: часто, да,
3: год или два.
0: Да.
3: потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь, и она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность, я согласен, это однозначно, что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
3: Теперь я не удовлетворен.
2: База. Вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может быть, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные предупреждения,
0: симптомы такие.
2: Вот тогда готовится платформа для измены.
3: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
0: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
2: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу. Не принимай, не относись серьезно к комплиментам других женщин.
0: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
0: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. А знаете почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она прямо одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
3: Забота и внимание.
0: Да.
2: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
3: Я хотел привести свой пример.
0: Ну, например,
3: из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
0: И Библию.
3: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
0: Четкая, да, ясно.
3: Не поддавать никаких, ни малейших поводов,
0: вообще,
3: которые
0: да.
3: могут поспособствовать этому.
2: Смотрите, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, Да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
0: защитником.
2: Ну, я же говорю о комплексе, да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные, ты наелся, ты получил наслаждение этим, ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят.
3: Контраст у тебя.
2: Пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать. Ты будешь это кушать?
0: Нет.
2: Я не буду, потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
0: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены – это работать внутрь своей семьи.
3: Я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых людей?

0: Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что, Александр, сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь в хорошем смысле этого слова, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
1: Кстати, вот вспомнил про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
2: Они игрались, да?
1: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
3: В игрушки.
1: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
3: Да?
1: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете, он к ней вот и так, и так. И это
2: и
1: показано как нечто красивое, понимаете, поэтому надо приставать к своим женам.
3: Хорошо, а вот если...
1: Обхаживать их.
3: Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
1: Причина измены?
3: Да.
1: Может.
2: Одна из первых, может быть.
1: Может.
3: И нормально это, да? Что делать?
0: Нет, это не нормально.
1: Нормально.
0: Не скажем, что это нормально.
3: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
0: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
1: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть
3: не одна. Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
1: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт, негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
0: Какое-то психологическое, да. Может быть, барьер. Угу.
1: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
2: условий нет,
1: замуж
2: нормальной жизни,
1: вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях.
3: Да, вот
1: о чем
3: я...
1: мы говорим?
3: Да, вот об этом.
1: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
3: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспектов жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
0: На мой взгляд, в отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
3: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, каждый день?
0: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
1: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу? Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
3: То есть договориться. А то сейчас...
1: По крайней мере, выяснить вообще, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете,
3: это можно, да, выяснить?
1: Ну, конечно, можно. Угу.
3: То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
1: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер. Об этом надо говорить.
3: Ну хорошо, да, нет, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит. И что теперь?
0: Мне кажется, лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
1: Да.
0: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
1: конечно,
0: мы хотим быть вместе.
1: Да, да,
0: и поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно
3: еще
0: неэтично.
3: Рано, да?
1: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых? Вот, добрачного консультирования, я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, вот речь уже о свадьбе идет, да, я начинаю эту

0: тему провоцировать, потому что моя задача — вскрыть подводные камни. Угу. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
1: Ну да.
0: А голливудский сценарий, да, вот интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели бурная страсть, хороший оргазм.
2: Пришел и разбежались.
0: И вот оно, то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну скажем так, достичь сексуальной гармонии. Угу. И в этом отношении необходима работа. Работа двоих, возможно, даже троих. Потому что иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
0: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить. Ну, и... я рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует, да, или избегает, да, это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
2: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там, внимания.
0: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот, просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
1: Да, это точно.
0: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
1: Знаете, что мне сказал? Сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
2: То есть люди до такой степени привыкли
1: жить
2: быть отдельно,
1: что он с ужасом на меня смотрит.
2: Слушайте, трагедия.
0: Вот человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
2: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
1: Ну, своей жизнью.
2: Бытовые вопросы, общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
1: Нет симфонии любви.
2: Абсолютно верно.
0: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
1: Да.
0: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот...
1: Отдыхаешь от нее?
0: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
2: Некогда уставать.
0: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
1: Вот давайте еще, знаете, что ответим. Вот измена на деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
3: С другим.
1: С другим или другой.
3: Такое вот тоже бывает.
1: Что, и очень часто.
2: Кстати, об этом...
1: Что с этим делать?
2: Об этом мы читаем Евангелие.
3: Опасность есть в этом.
2: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую, это Евангелие от Матфея.

0: супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
1: Это уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять, фантазировать, вот с ним, да, наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой, да, своей общается, и она начинает себе мечтать. Потом это мысли, уже грех.
2: Мысли переходят в дело.
0: Вы знаете,
2: потом
0: вот здесь вот Иисус дает совет, как решать проблему. И я, да, хотел бы вот по своему опыту, угу, когда возникает мысль, глядя на там другую женщину, да, только первая мысль. Да. Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю: Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только из-за вот из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
2: Друзья, вот знаете, есть хороший текст, если можно.
1: Давайте прочитаем.
2: Это книга Иова, угу, этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице».
1: Угу. Да, первый. 31 глава, первый стих.
2: Завет вот он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да?
1: То есть, заключил завет с глазами можно, своими. Вот мне очень понравился вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот, Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала
3: внимание,
1: я.
3: Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Угу. Они идентичны.
1: Да.
3: Обратите внимание на язык. Угу. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
0: Оторвать свой взгляд.
3: Да, хотя ну, правда ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
1: Да.
3: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
2: Нужно добавить на красивое женское тело.
1: Ну, субъективное.
3: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
1: Аминь.
3: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
2: Есть результат.
0: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
2: Есть результат.
3: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
0: Всю свою жизнь.
3: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю: слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться? Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
2: одинаковые.
3: не будут.
1: То есть, одинаковые.
3: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
0: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит: я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, и искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
2: решений
0: и действий.
2: Чтобы сам человек сделал это.
1: Ну, давайте прочитаем.
0: если правый глаз твой соблазняет тебя, вот вырви его, брось от себя. Да, ожидает
2: себя. Это человек должен сделать, а не Бог.
3: Да. То есть, смотрите, само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого?
1: Да.
3: Просто надо забыть за это сразу. Потому
1: что плохого-то в этом.
2: Дальше мысль пойдет у тебя.
1: Да.
3: Это скользкий путь, который обязательно приведет.

0: катастрофе. Погибели. Обязательно.
1: Да.
0: Рано или поздно, но приведет.
1: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит, ну, не могу я простить. Все сделала.
2: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет. Все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
1: А может потом...
3: Знаете, вот,
1: да.
3: Вот что помогает мне прощать? Хотя речь, я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да? И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
1: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга Библия, в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.

0: Здравствуйте. Дошкольный возраст – важный период в развитии ребенка. Это время формирования личности малыша, его интеллектуального, эмоционального, нравственного развития. Время формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, Диана, на какие промежутки можно разделить дошкольный возраст, чтобы в соответствии с этим правильно развивать и воспитывать ребенка?
1: Все дошкольное детство делится на три периода. Это от рождения до года младенчества, от года до трех – это ранний возраст, и от трех до семи – уже непосредственно само дошкольное детство.
0: Хорошо, давайте тогда так и пойдем по этим этапам и определимся в каждом из этих этапов, в чем больше всего нуждается ребенок.
1: Если мы берем младенчество, когда ребеночек появляется на свет, конечно, главная и важная потребность – это потребность в эмоциональном общении ребенка с мамой. Тут для него важен и физический комфорт, и уход, но очень важно также оказывать ему необходимое эмоциональное общение, потому что ребенок очень сильно привязан к маме. Для него важно, чтобы с ним разговаривали, раз. Ну, конечно, и тактильные ощущения. Как правило, психологи говорят, дети, которые недополучили вот это вот эмоционального общения, тактильных ощущений, они становятся тактильно холодными, то есть они боятся прикосновений в будущем. Поэтому это такой период, когда нужно обнимать, целовать, ласкать ребенка. Это и есть эмоциональное общение. А в год он уже становится постарше, он уже начинает ходить, немножечко уже становится самостоятельным. Иногда и кризис даже наступает уже после года у детей, вот это проявление самостоятельности, проявление собственного мнения, да, скажем так. А здесь ему важны предметы, ему интересно, что его окружает. Он через свои анализаторы начинает познавать окружающий мир. Попробовать на вкус, потрогать, пощупать, да, покрутить. Да, все познается через сенсорику. То есть, и поэтому сенсомоторное развитие – это важно на этом возрастном этапе. И здесь важно обогатить развивающую среду у ребенка этими всеми.
0: То есть не нужно его ограничивать, нужно, наоборот, предоставлять как можно более широкое разнообразие возможностей.
1: Да. И поскольку ребенок начинает познавать сенсорные эталоны, здесь мы можем предоставлять ему различные игры, игрушки, обучающие, развивающие, ориентированные на форму предмета, по цвету, по форме. Это пирамидки из 3-5 колец, это разнообразные коробки-вкладыши с прорезями, да, для геометрических и других фигур. Это различные стучалки, молоточки, где гвоздики они забивают на специальные такие игрушки. Музыкальные игрушки, поскольку первые способности детей – это музыкальные, важно дать им необходимый набор еще и музыкальных игрушек, погремушки там, и так далее, металлофон, ксилофон, все, что нужно, все, что интересно, может быть, ребенку. Вот, поэтому здесь акцент идет на предметную деятельность. Ребенок в действии начинает познавать окружающий мир. То есть ему нужно что-то делать. Когда он достигает возраста 2 лет, он понимает, что у каждого предмета есть предназначение, и возникает процессуальная игра. Угу. То есть они начинают совершать процессуальные действия в игре. Покачать куклу, переложить кирпичики, перевозят там на машинке эти кирпичики.
0: Подметать
1: то есть,
0: вот такие,
1: им нравится сам процесс, но еще им непонятен сюжет игры. То есть сюжета в игре еще нет, сюжет появляется чуть позже. Здесь вот такая вот игра, да. Конечно, дети в этом возрасте очень сильно копируют родителей. Им нравится познавать все в деятельности, что они делают. Им нравится, что они могут быть похожими на взрослых, потому что у них возникает интерес к деятельности взрослых людей. И потом уже на этапе 3 лет, когда они становятся еще чуть постарше, они придумывают сюжеты для своих игр разнообразные, да.
0: Я вспоминаю вот этот возраст, да, до 3 лет, это особо тяжелое время для мамы, когда ребенок начинает ходить, да, начинает открывать ящики, шкафчики, и все вылетает оттуда на пол, да, и ты можешь предоставить ребенку там целый ящик его собственных игрушек, они ему не интересны, ему интересно то, значит, чем пользуются родители. И я помню, что я завела у себя на кухне специальный ящик, в который были сложены там формочки для печенья, крышки, еще различные предметы. И когда я, так сказать, на кухне что-то делала, я знала, что когда ребенок откроет тот ящик, я была совершенно спокойна, что он мне ничего не повредит, а типа, значит, он пользуется теми же предметами, что и мама. Вот я помню, что мне это очень хорошо помогало. И дети действительно были довольны.
1: Ну, да, действительно, и как рекомендуют, да, педагоги, психологи, если ребенок открывает все абсолютно шкафчики, ну, желательно, чтобы они закрывались. И какой-то ну, просто да, один шкафчик, хочешь, который может да. залезть там ребенок, посмотреть, пощупать и сделать все, что ему нужно, там, поиграть. То есть не должно быть доступа ко всему. Наверное, да, лучше
0: сделать. Я помню,
1: сделать...
0: потом у меня родилась следующая, и я этот ящик так и оставила. Мне мама говорила, для чего тебе все это нужно? Зачем это ты здесь все держишь? Я говорю, подожди, сейчас вот это подрастет, и она как раз этим и будет играть. Еще я уже, когда, к сожалению, мои дети выросли, я узнала о том, что вот в этот период важно развивать крупную моторику ребенка. То есть сейчас многие мамы уже знают про мелкую моторику, про необходимость ее развития. А оказывается, очень важно до мелкой моторики развивать еще крупную моторику ребенка.
1: Ну, просто ребенок физически еще не способен совершать движения там, вот этими мелкими пальцами. Да, почему мелкая? Крупная моторика, да, это когда ребенок подбрасывает, ловит мяч. Вот такие вот движения. Требует кисти, да, когда работают руки, кисти, а потом с возрастом ему уже это более сложный этап, когда мы развиваем мелкую моторику. Для этого мы тоже создаем необходимую развивающую среду. Сейчас в интернете существует множество разнообразных пособий, развивающих игр и игрушек, которые направлены на все периоды дошкольного детства и на развитие мелкой моторики в том числе. Это нанизывание разных бусинок в разные геометрические формы животных. Это мозаики могут быть. Это может быть продевание в диване, как вышивание различных там фигурок тоже, где такую иголочку делать деревянную, крупную, крупное ушко. Ребенок своей рукой берет, продевает. Там, вот это все
0: макароны
1: делает.
0: Нанизывают.
1: Да, тоже самый простой домашний тоже вариант, когда это можно делать. И причем еще иногда их окрашивают, и по цвету иногда их сортируют. То есть это в этом возрасте можно... упор и на цвета сделать, как бы развивать и цветовой диагнозис, цветовое восприятие ребенка, и форму можно. Ребенок должен в этом возрасте уже знать, что такое круг, треугольник, квадрат, допустим, три хотя бы геометрических фигуры, четыре основных цвета он уже может знать. Высокий, низкий, да, величина, то есть узкий, широкий, какие-то вот такие понятия он уже потихонечку начинает осваивать, и вот с этим обогащается его развивающая среда. Конечно, коробки вкладыши с прорезями, глазомер развиваем в том числе также. Ну и существует множество разных пособий, которые мы можем обогащать и интеллектуальное развитие ребенка и в этом возрасте в том числе.
0: То есть к мелкой моторике можно уже переходить достаточно тоже рано под присмотром мамы. Да?
1: Конечно, мы ребенку даем в руки карандаш, конечно, он не сразу держит его правильно. Когда уже в год, наверное, уже когда дети пытаются держать карандаш, и это тоже развитие моторика. Когда мы работаем с пластилином, катаем колбаски, шарики, втираем в бумагу, там определенный рисунок делаем, это тоже
0: летим
1: развитие.
0: С мамой пироги.
1: Да, тоже из теста, тесто-пластик, да, тесто. С этим тоже мамы, хорошо, когда мама на кухне дает возможность ребенку еще включить его в свои домашние дела, да. Это очень хороший вариант, чем, допустим, сидеть за планшетом тоже.
0: Я вообще действительно заметила, что это здорово сочетать, вот когда ты что-то делаешь, и ребенок, потому что ему тебе нужно делать, с одной стороны, да, тем более, когда семья большая, когда это ребенок уже не первый, всех остальных нужно накормить, а ребенку хочется делать, и ты не отталкиваешь его, да, как бы, а ты вовлекаешь его, и это здорово. Я помню, я всыпала крупы разные, и ребенок должен был их разбирать. Вот. Лепил со мной пироги. Они так лепили. Сейчас они подросли. Я говорю, вы маленькие были, больше пирогов лепили, чем сейчас.
1: Было больше интереса, да?
0: Да, и больше времени. Итак, к следующему, да, мы можем этапы перейти?
1: Дальше этап, конечно, в 3 года, как мы, может быть, упоминали, это кризис 3 лет, но это переход от раннего детства к дошкольному, когда ребенок переживает кризис
0: трех лет.
1: Да, это один из сложных периодов даже в жизни человека. И в этот период происходит скачок его развития во всех смыслах этого слова. И в речевом развитии увеличивается словарный запас, начинают очень хорошо, активно говорить и физически, развитии, в интеллектуальном происходит скачок, и в области социализации. То есть дети, которые до 3 лет играли, они играют обычно рядом, но не вместе. А после 3 лет они уже начинают играть потихонечку вместе. Да?
0: Ага, то есть
1: в одну игру.
0: Начинает воспринимать детей, играющих рядом, как уже личности.
1: И возникает потребность в общении со сверстниками и так далее. В 4 года этот возраст отмечается тем, что у детей возникает особый познавательный интерес ко всему окружающему, любознательность, деятельность. Ребенок задает очень много вопросов.
0: Да, почемучки.
1: Да, возраст почемучек так называют. И иногда для родителей даже у родителей обогащается, скажем, какой-то свой багаж знаний, потому что приходится обращаться к другим источникам, да, и энциклопедиям. Иногда интернет открывают, чтобы ответить ребенку на такие мудреные вопросы.
0: Это
1: да,
0: точно.
1: Почему лужи застывают, почему там звезды. То есть очень много всего, чего они пытаются понять и сами не могут. Задают вопрос взрослому, и взрослый тоже иногда не знают, открывают вот книги, чтобы прочесть. И мы тоже развиваемся вместе с детьми иногда.
0: То есть в этот период очень важно, так сказать, не затыкать ребенку рот, да, не отмахиваться от него, а отвечать на его вопросы, да?
1: Обязательно.
0: А если не знаешь, так можно и сказать?
1: Можно сказать, я не знаю, но мы посмотрим. Мы
0: давай
1: почитаем вместе. А давай найдем вместе ответ на этот вопрос. И это приемлемый нормальный вариант. И ребенок как бы с вами становится в одну позицию, что угу. вы как бы вы вместе дружно ищете ответ, да, как на одной позиции, да. После 4 лет дети, когда начинают дети играть уже потихонечку вместе, они знакомятся с правилами общения, правил поведения, и происходит это, конечно, в первую очередь в игре.
0: Uh-huh.
1: А вот здесь взрослому тоже важно знать о том, как правильно регулировать поведение ребенка, какие правила дома должны быть, потихонечку да, эти правила давать. У ребенка появляется интерес к нравственным нормам, то есть они становятся более восприимчивы к каким-то вот
0: нравственным... Ну, то есть что такое хорошо, что такое плохо, да, именно после 4 лет?
1: Да. После 4... Нет, что такое хорошо, что такое плохо, это происходит гораздо раньше.
0: Uh-huh.
1: Это происходит еще в раннем детстве, потому что я, когда, как я уже раньше говорила, когда дети не могут еще общаться и не могут говорить, и пытаются друг у друга отнимать игрушки, уже в тот момент мы подходим и с ними разговариваем, как нужно uh-huh. себя вести. Хорошо и плохо, это еще период раннего детства.
0: А что же в 4 года тогда?
1: Правила поведения в игре, как договориться, как попросить, угу. как правило, в разные-разные ситуации.
0: Как сотрудничать, да, как идти на компромисс.
1: Да, вот все. Да, все это обсуждается. У детей активно развивается воображение. И поскольку воображение развивается, начинают появляться страхи. Разные. Иногда они надуманные.
0: Uh-huh.
1: Да, иногда это связано с тем, что ребенок сталкивается, например, с понятием смерти, понимает, что жизнь человека конечна, или там кто-то из родственников, например, бабушки, дедушки, когда умирают, у них значит, появляется такой вот... Есть возрастные, да, страхи, вот один uh-huh. из них. И важно в доступной форме, да, с ребенком говорить об этих всех вещах, чтобы не нанести опять травму.
0: Что еще можно об этом периоде сказать?
1: Что у детей дети становятся более усидчивы, их можно занять уже на 20 минут. Внимание становится uh-huh. более устойчивым. Занятия у них в детском саду тоже проходят.
0: То есть уже
1: минут.
0: Можно приступать к каким-то занятиям,
1: уже,
0: действительно, за партой.
1: Это уже серьезные занятия, у них уже появляется цель, они могут ее придерживаться, да, выполнять определенные задачи, которые ставит перед ними педагог.
0: Uh-huh.
1: И вот активное самопонятие занятий уже, наверное, вот в этом возрасте появляется.
0: То есть обучаться уже не только через игру, но и через обычные занятия.
1: Ну, опять же, если говорить о профессионализме, да, о педагогической деятельности.
0: Ну, да, это понятно.
1: Методика предполагает все через игру.
0: Да, все
1: да,
0: через
1: потому
0: игру,
1: что
0: конечно.
1: Если мы будем учить, а не учить ребенка, как в школе, то в итоге пропадет uh-huh. интерес к учебе в школе. Потому uh-huh. что, да, особенность этого возраста, что мы делаем все через игровую деятельность. И в этом талант, профессионализм педагогов, когда они могут через игру провести и обучение. Тогда, да, у нас будет успех. Ну и к 5 годам уже появляется интерес к противоположному полу. Дети интересуются. И чем отличаются мальчики от девочек? Строение своего тела. И многие взрослые этого вопроса избегают. Тогда дети уже сами начинают искать ответы, что может быть не очень хорошо.
0: Да, да и как же нужно в этом случае быть?
1: Конечно, тут важно... Раньше в детских садах был валеолог, который говорил о здоровье с детьми. Mm-hmm. И затрагивал тему строения организма и так далее, да. А сейчас я думаю, что я говорю как психолог, иногда педагоги включают это тоже в раздел здоровья, говорят о строении человеческого тела. Я бы хотела затронуть такой момент, как границы девочек, когда угу. мальчики там испытывают интерес, что детям нужно говорить о границах, о твоих личных границах, в которые никто не должен проникать. То есть непонятно, да, испытывать там интерес, да, и смотреть.
0: То есть уже не... в этом возрасте, уже еще до школы даже.
1: Да, у них появляется интерес в 5-6 лет, потом угасает, и в подростковом возрасте снова появляется интерес к противоположному полу. Сейчас есть детские энциклопедии на эту тему. где тоже там все это аккуратно рассказывается. Очень хорошо, если мама дома поговорит. Лучше, мне кажется, лучший вариант, когда мама доверительно там с дочкой может на эту тему переговорить и озвучить.
0: И я помню такой хороший совет, что нужно ребенку отвечать только четко в рамках поставленного вопроса. То есть не надо ребенку излагать все. Вот сколько он спросил, столько и надо ответить.
1: Ну, в доступной форме, скажем. Да. Есть разные варианты, как это об этом говорят. Ну, просто доступная форма для восприятия ребенка. Не теми терминами, которые взрослые пользуются, потому что это будет просто непонятно, а на уровне детского восприятия психики. Вот. И заканчивается дошкольный период, это возрастом 6-7 лет, когда мы активно уже готовимся к школе. И у ребенка возникает интерес к обучению в школе, к новой социальной роли, к роли ученика. У него появляется некое такое идеальное «я». То есть вот не то, что я просто сейчас могу, а кем я могу быть. И их привлекает в школьниках не только не сама школа, а именно новый статус, что я могу быть таким умелым, знающим. И поэтому как бы вот с этим связано, со статусом, связано их стремление еще учиться, обучаться в школе.
0: Часто родителям хочется идти как бы с опережением, давать ребенку больше, вперед. Рано начинать его обучать чтению, еще каким-то навыкам. Правильно ли это?
1: В первую очередь мы должны знать о потребностях ребенка дошкольного возраста, что для ребенка важно не, в первую очередь, не интеллектуальное развитие, а игра все равно, и он должен уметь играть. Если мы заменим одно понятие другим, то, как правило, дети, поступающие в школу, начинают потом играть, баловаться, и, в общем, они, потому что им ничего интересного в школе не остается, они все это уже знают и проходили. И есть дети, которые еще раньше своего возрастного уровня берут какой-то сложный материал. Это все зависит индивидуально от каждого ребенка, от его личных возможностей. Но лучше не, если ребенок не может брать более сложные темы, там, какие-то задания, то лучше этого не делать. Давать все в соответствии с возрастом.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что так откровенно сегодня отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема возрастных особенностей ребенка, вы можете оставить свои отзывы, комментарии на нашем сайте или в соцсетях. Всего вам самого доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то? Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью, и поэтому все общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часа ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история. Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? А вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузите в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцелит».

0: исцеляет вас. Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу.
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
1: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы.
0: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, которым они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас.

0: Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
1: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
0: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
1: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
0: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
1: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
0: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
1: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
0: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
1: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить. Это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
0: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
1: Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит, «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основы, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
0: Хорошо, давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
1: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню, вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7 «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
0: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
1: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
0: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
1: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
0: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
1: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на фирме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я

0: Да тебе сделают операцию. Во время одного из визитов к врачу, медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
1: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
0: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.